Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама.
2: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
5: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
6: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
3: Застройщик ООО «Сазайгути» говорил. Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
7: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
8: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Вита-парк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
10: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
11: Кажется, подвеска стучит. Послушай.
12: А чего слушать? Стучит подвеска. Тебе в реставрацию.
13: Диагностика. Ремонт. Запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
14: Выбирай безопасность. Заезжай в реставрацию.
15: А что, в меня нельзя влюбиться?
16: Что, если ты узнаешь, кто я?
17: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен. А ты то не знаю что.
18: Чудо-юдо. В кино с 22 октября.
19: Что, понравилось быть человеком?
7: Человеком быть больно.
3: 6+.
4: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
13: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
10: Новое это мы.
8: Всем привет, с вами Хам Алиенова
9: Ис. С вами Аннет Сайс.
5: С вами Рамиль.
0: С вами группа Добро.
2: Всем привет, с вами Звонки.
15: Всем привет, это Артик Асти.
16: Это Филатов и Кэрос.
14: Это Саня СТ.
6: Это Сергей Лазарев.
17: Всем привет, меня зовут Ёлка.
1: Всем привет, с вами Джонни.
11: Новое радио.
1: Присоединяйся погромче.
12: Юрадио.ру.
1: Новое радио.

0: Радио и Zion Music объявляют победителя конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Записи релиз сингла, его продвижение и создание мут-видео, ротацию в эфире нового радио, выступления на крупнейших фестивалях и многое другое получает Ваня Аладдин.
1: Привет, это Ваня Аладдин. Я победил в музыкастинге. Спасибо тебе, новое радио. Мечтайте, не бойтесь мечтать. Все получится.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 15 октября, в Красноярске небольшой снег. Днем плюс 2, ночью минус 2. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. 25 и 26 ноября в Красноярске в Национальном центре «Россия» на Енисее пройдет международный форум промышленного дизайна «Промдиз». Промышленное обновление. 100 промышленных компаний, 50 экспертов, 6 стран-участников. В программе студенческий хакатон, выставка промышленных разработок, деловая программа и награждение победителей всероссийского конкурса промышленного дизайна КПД. Узнайте, как промышленный дизайн повышает конкурентоспособность предприятий и познакомьтесь с передовыми разработками. Присоединяйтесь к форуму «Промдиз». Подробности и регистрация на сайте promdiz.space.
2: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
3: Да что тут думать? Котел!
2: Не входит!
3: Тогда вообще думать нечего. Зота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
2: А он точно самый-присамый необходимый?
4: А как ты думаешь, почему так написано?
2: Даже не думай сомневаться. Зота!
5: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.

0: 18.45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и не грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
3: Кому в Речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
4: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
6: Слушай.
5: Новое.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходными.

0: выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама.
3: Реклама.
2: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
4: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
2: Предположим, вы семья из двух человек с ребенком. Какую квартиру вы выберете? Двухкомнатную в 55 квадратов или трехкомнатную той же площади, но с двумя спальнями? «Калина Долина» – жилой комплекс с прибрежным парком на берегу реки Бугач. Первые три корпуса будут сданы уже в этом году. Подробности 205-15-15. Застройщик МОУ СЗ «Компания Арман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много. Такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».
6: У каждого возраста свои мечты. У молодых родителей счастливое детство детей. У семей с подростками свобода и возможности. У тех, кто только планирует семью, пространство для будущего. Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Здесь все складывается в комфортную жизнь. Надежный кирпично-монолитный дом, школы, детские сады, спорт, театр и прогулочные аллеи рядом. Начните новую историю уже в этом году. Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-10. Жилые кварталы «Три клёна». Дом номер один.
7: ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
8: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это свистят вкусные раки на Мира 51.
9: Слышать мало, надо пробовать.
8: Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
10: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой» 9 мая 63А.
11: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это три десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
12: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Телевизорные 3/5.
13: Новые. Это мы.
14: Привет всем, это Сергей Лазарев.
15: С вами Тима Белорусских.
16: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
17: Это «Звонкий».
18: С тобой Даня Нилетто.
13: Новые.
19: Всем привет, это Мэри Гу.
20: С вами Джонни.
21: Меня зовут Ёлка.
22: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
23: С вами Полина Гагарина.
24: Всем привет от группы «Пицца». Слушай.
2: Новое радио. Присоединяйся погромче.
25: newradio.ru.
2: На новом. Женя Трофимов и «Комнаты культуры». Нравится.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 15 октября, в Красноярске небольшой снег. Днем плюс 2, ночью минус 2. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
3: И обязательно у Зоты, на Предмостной.
4: У Зоты?
3: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
2: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
3: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: Во всех магазинах продуктов хороший с 15 по 21 октября. Масло «Балахтинское раздолье», сливочное традиционное, 72,5%, 180 грамм, 129 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
6: О, торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
7: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно в Брюгге» и «Гамбург». Авиаторов 50, Сурикова 12.
8: Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон «Тачки».
9: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом-посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.
10: Кому в Речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты, в уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
11: Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
13: Качественная стоматология – это точность, опыт и предсказуемый результат. В «Реновацио» выгода 15% на зубные импланты, циркониевые коронки и виниры. Восстановите эффективную функцию жевания, комфорт и внешний вид. Стоматология «Реновацио». Весны 7D. 277-52-52. Качество, которое возвращает к полноценной жизни.
14: Предложение действует до его отмены. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Всем привет! Это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама.
3: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовы. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
6: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
5: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой» – 9 мая 63А.
8: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.

0: Нове радио.
1: Radio.ru.
0: Новое.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 15 октября, в Красноярске небольшой снег. Днем плюс 2, ночью минус 2. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Что общего между бабочками, грибами, пробежкой по лесной тропинке, белками и свежим хвойным воздухом? Все это настоящая природа. И все это есть в Витапарк, новом лесном мини-районе от Арбан. Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00. 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термо-Сокол. Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
4: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это свистят вкусные раки на Мира 51.
5: Слышать мало, надо пробовать.
4: Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
6: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Шахтеров 66/5.
7: Новое радио.
8: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
9: Слушай,

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Family на YouTube, ВК Видео и Рутьюб Нового Радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Ты купил жене машину?
2: Купил?
1: Купил?
2: А,
1: купил.
2: Так заедь, проверь.
1: Заедь, проверь.
2: Заедь, проверь.
1: Ну заедь уже, проверь машину.
3: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
4: 25 и 26 ноября в Красноярске в Национальном центре «Россия» на Енисее пройдет международный форум промышленного дизайна «Промдиз». Промышленное обновление. 100 промышленных компаний, 50 экспертов, 6 стран-участников. В программе студенческий хакатон, выставка промышленных разработок, деловая программа и награждение победителей всероссийского конкурса промышленного дизайна КПД. Узнайте, как промышленный дизайн повышает конкурентоспособность предприятий и познакомьтесь с передовыми разработками. Присоединяйтесь к форуму «Промдиз». Подробности и регистрация на сайте promdiz.space.
5: Красшина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Красшина. Дешевле. Красшина. Енисейский тракт 83.
6: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Во всех магазинах продуктов хороший. С 15 по 21 октября. Наггетсы, вязанка, сливушки из печи с куриным филе и сыром. 250 грамм. 99 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
8: У торговой сети «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
9: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
10: Застройщик ООО «ССК Гавриил». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
11: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
12: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
13: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это свистят вкусные раки на Мира 51.
14: Слышать мало, надо пробовать.
13: Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
15: Новое радио.

Он заново в этот по частям, и да, давно отчасти живу тем, чтобы все вокруг видеть настоящим. Если еще кто-то словит счастье, то тогда вообще не нужен весь жизненный кастинг, чтобы наделать вещей. Очередной день, когда я бы мог быть с ней там где-то, смотреть кино и представлять, как будто мы в этих сюжетах. Но я снова предпочел отдать себя этим куплетам, так что ты прости меня за мое

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 15 октября, в Красноярске небольшой снег. Днем плюс 2, ночью минус 2. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
2: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во, клюет.
4: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне, купи зоту.
3: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
4: Да я и так думаю про зоту.
3: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
5: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
1: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
6: Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетоноправ». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.
7: Во всех магазинах продуктов хороший с 15 по 21 октября. Масло «Балахтинское раздолье», сливочное традиционное, 72,5%, 180 грамм, 129 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
8: О, торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.

0: Ярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
3: Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один.
2: Здрасте, ребята. Я правильно понимаю, то есть 15 октября это середина осени, да? Сентябрь, октябрь. Угу. Ну, значит, прошли потихоньку. И уже вон оно, вон маячит. Там 70, я на сайте специальном открыл. 70 дней, 16 часов и сколько-то там минутов до Нового года. Класс? Класс. Так что потихонечку давайте там... Кумекайте, что, где елку будете находить, там, где что, как наряжать, где у вас игрушки лежат. Мне-то об этом переживать не нужно, как говорится. Так, 15 октября, разобрались. Все, это как бы стартовый выход в эфир. Мой, меня зовут Кирилл Калинин, здравствуйте. Чтобы вы знали, что мы не отъехали, а мы здесь. Ну, как бы я. Артем попозже придет. Это второй мальчишка, который в этой радиопередаче присутствует. Хорошая песня стояла старенькая здесь. Оставлю-ка ее с большим удовольствием. Иванушки на новом радио. Погнали, добро пожаловать. Чувствуйте себя как дома? Да не забывайте, что в гостях. Да ладно, шучу. Или нет, не шучу.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраун.
2: Ну и что получается? Вообще там с утра уже дождь этот неприятный вообще максимально. Да такой вот еще, знаешь, не дождь, а вот как будто вот излейки на тебя поливают, но только очень быстро и очень сильно. Вот
3: у меня таксист
2: вот.
3: Сонный тоже был такой же, как и я. Он только вышел на линию, и он ехал вот так вот рядом. Ну, тоже, видимо, устал вот от жизни, от всего. Он ехал вот так рядом с тротуаром, и просто чуваков, которые идут на работу, вот так вот.
2: Обрызгивал.
3: Просто, да. И он даже глазом не повел. И я думал ему что-то сказать, ну что ж, а потом думаю, чувак, как бы я тебя понимаю. И перед людьми, вот простите, если вы сейчас в наушниках слушаете, вот мы вас обрызгали жестко, там с пакетами шли, вот так, вот так вот. Он даже не повернул головы, ничего, вот такой ехал в машину, в холодную сажусь, он говорит, да я только на линию вышел, я тоже только на линию вышел в некотором роде.
2: А как он должен был перед ними извиниться, типа крикнуть в окно, не обессудь!
3: Внимание!
2: Да, как он должен был?
3: Да никак уже, ну типа там как-то притормаживают обычно, ну с кем не бывает, ну вот,
2: не заметил.
3: Не со зла. Надо вот так вот, как у меня говорили в Липецке, не обессудь. Потому что извиняться нельзя.
2: Да.
3: Так, ну что?
2: Облил меня, получается, Кирилл, когда ехал. Это я был. Да, вот поэтому я весь...
3: Вот поэтому тебя с козырька стекает.
2: Да, и грязь.
3: И капит.
2: Да. Ну, кстати, прикинь, у кого-то еще хуже началось утро, допустим, чем у нас. У нас-то самое плохое, это что, просто рано проснулись, а кого-то еще и окатило жестко.
3: Единственное.
2: С утра человек на работу шел, это ему надо сейчас домой возвращаться, либо уже идти там просыхать как-то. Ну ты чё?
3: Поэтому лучше не просыхать
2: вообще.
3: А
2: тебя обливало когда-нибудь так?
3: Да, конечно. И я обливал.
2: Да?
3: И однажды я обливал... Ну, это я, наверное, не буду с утра рассказывать. Чуть попозже.
2: Да, давай.
3: Минут через, там, 10. Сейчас вы еще к таким историям не готовы. Ну что, прям ретро-утро сегодня. Смотрите, какая песня.
2: О!
4: Верю я, ты тоже верь.
3: Это новое радио, кстати, если вы забыли. Ну не забывайте такие вещи.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраун.
2: Я тут вообще вчера удивился жестко. Вечером. Сижу себе, значит, дома. И вдруг листаю соцсети, и вдруг вижу афишу, кто был вчера в гостях в шоу «Эвиленд» вечером. Это мы тут хихоньки да хахоньки, у нас тут Тони, у нас тут Тритя, Ирина Дубцова, а там все серьезно уже.
3: Ксения Шойгу?
2: Да.
3: Прикольно.
2: Вообще, представляешь себе?
3: Да нет, к нам серьезные ребята тоже приходят иногда.
2: Кто?
3: Ну да, никто.
2: Ну вот. И еще я вдруг вчера понял, что вот Эви так работала, а потом бам, ей полторы недели отпуска просто.
3: Из-за музыкастинга?
2: Ага.
3: Да, немножечко была зависть, чуть-чуть, самая малость.
2: Просто полторы недели за просто так, типа, ну и как бы...
3: Не, ну она же устает. Два часа эфир вести, конечно.
2: Два часа эфир и...
4: Шесть.
2: И в 6 вечера, да? То есть ты такой пришел быстро там на работу и быстро ушел, и вообще и выспался.
3: Она все равно встает рано, чтобы начать день свой продуктивно, попить кофе с маршмеллоу и сходить на пробежку. Да, так что она тоже уже на ногах.
2: Ну тогда да, тогда извиняюсь.
3: Рубрика «Наезжаем на коллег» и завидуем им немножечко, очень сильно, максимально.
2: Извиняюсь тогда, да. Нет, ну а что завидовать? С другой стороны, вот тебе бы сейчас предложили вести шоу с 6 вечера до 10. Я бы не согласился. Потому что, во-первых, куда я брошу наших слушателей любимых. Во-вторых, конечно, нет, это в последних. Что я сейчас сказал, это в последних. Во-первых, потому что все-таки, конечно, утренний сегмент, я считаю, что, во-первых, это прайм-тайм, намного рейтинги в утреннем сегменте круче. Во-вторых, ну, я все-таки думаю, что мой конек — это именно утренний сегмент, потому что вечером я вел, и вечером надо как-то вот так, типа...
3: Поспокойнее как-то,
2: да,
3: или что?
2: Да.
3: То есть, когда люди устали, надо желательно быть на их волне.
2: Да. Угу. Так что пробуждение — это наше. Ну и в целом, что мне это вечером, в 6 вечера, ты типа проснулся там часа в 2, вообще ничего, никуда, ни туда, ни сюда, что-то чуть-чуть поиграл, уже на работу надо, потом пришел после работы уже 9 вечера, и тебе то ли спать, то ли там готовить, короче, вообще непонятно, тут хотя бы целый день свободен, и ты что хочешь делай, спи, гуляй, играй, готовь вообще, весь день твой, а когда ты с 6 вечера работаешь, день вообще не твой.
3: Ну, вот так или иначе, это участь некоторых шоу, да, утренних. Они все равно рано или поздно переходят на вечер.
2: Это
3: ну,
2: да.
3: Ну, не все.
2: Да.
3: Видимо, уже люди такие говорят, ну, мы не можем. Ну, уже все, уже хватит. Как
2: да.
3: Вот ребята, которые 25 лет работают эти. Ну, назовем их мурзилки.
2: Да.
3: Ну, так, завуалированно.
2: Ну, да.
3: Работали тоже 500 тысяч лет. Вставали в 5:30 утра, а потом...
2: А сейчас они вечернее шоу ведут?
3: Сейчас они, по-моему, вечер. Насколько я помню, да, они вечер.
2: Да?
3: Я не слушал, да.
2: Ну,
3: но...
2: все.
3: А там по утрам уже молодежь какая-то сидит. Вот мы пока молодежь с тобой считаемся.
2: Ну,
3: я в первую очередь.
2: Да, в первую очередь ты.
3: Да, пока можем. Ребята, еще несколько лет протянем, так что потерпите.
2: Да.

0: Реклама. В одном большом городе есть лес. Необычно, правда? Лес в городе. Но еще необычнее то, что в этом лесу скоро будет построен маленький город. Точнее, мини-район. Дома из настоящего кирпича, настоящий муниципальный детский сад, салоны красоты, магазины. Все как в городе, но в лесу. Новый проект компании «Арбан». Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
1: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
3: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
4: Три клёна на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
3: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
6: От создателей сказок про конька, щуку и Горыныча.
7: Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
6: София Лапунова, Никита Воронов, Сергей Безруков, Виктория Исакова. «Чудо-юдо» в кино с 22 октября.
8: Опа!
6: 6+.
9: Сосиски в тесте! Какими мы их помним с детства и какими они должны быть? Тот самый вкус! 3 сосиски уже жарят! Сочно, вкусно, горячо! 9 мая 79, 5. Парковка ТЦ «Домер».
10: А сейчас срочное включение новостей, и у нас звонок в студию.
11: Внимание! Внимание всем! Только 17 октября в Новекс минус 30% на все!
10: Вот это новости! Только 17 октября в Новекс минус 30% на все!
12: Акция действует 17 октября только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
13: Качественная стоматология – это точность, опыт и предсказуемый результат. В Реновацио выгода 15% на зубные импланты, циркониевые коронки и виниры. Восстановите эффективную функцию жевания, комфорт и внешний вид. Стоматология Реновацио. Весны 7D. 277-52-52. Качество, которое возвращает к полноценной жизни.
14: Предложение действует до его отмены. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Игорю. 1+1. Калинин и Райтраун.
1: Здорово, ребята, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют. Короче, там неприятная максимально погода и вчера, и сегодня. Я не знаю, как у вас, но в Москве неприятная. И вот сказали, что зима будет бесснежной и теплой. Ну, скорее всего, бесснежной. И хочешь, чтобы вот такая была?
2: Хочу, чтобы ее не было вообще.
1: А если вот выбирать между вот такой, как сейчас на улице, и снегом, вот чтобы снежная, вот так, ты идешь так...
2: Я же автомобилитель, поэтому мне лучше, чтобы снега не было. Потому
1: да?
2: что, да. Кстати, написали, что он через неделю, что ли, выпадет уже, уже в Москве.
1: Ну, кстати, уже пора. Обычно на мой день рождения уже снег выпадает первый, так что в начале ноября уже что-то было. Так что если выпадет, ждем-с.
2: Ну, ладно,
1: и
2: ребят.
1: Хэллоуин скоро.
2: Да.
1: Вообще, тыкву. Ты будешь тыкву покупать в этом году?
2: Да нет.
1: А я буду.
2: Никогда не покупал.
1: Да?
2: А потому что это мусульманские вот эти традиции. А это мне не надо.
1: Конечно.
2: У меня исконно-посконная русская елка.
1: А, ну все,
2: тогда. Елку ставить, это же наша традиция.
1: Ну, не знаю.
2: Не уверен тоже очень сильно.
1: Но я решил в этом году, конечно, тыкву закупить-то. Вот я так вырежу.
2: Настоящую будешь вырезать?
1: Ну, конечно, вырежем вместе вот с моей. И потом свечку туда поставим вот так, и вот будет у нас тыква. Пампкин.
2: Я, наверное, просто свечку поставлю.
1: Да.
2: Без тыквы. Тоже уже возраст.
1: Да, можно и так.
2: А под елочку подарки будете класть?
1: Не знаю. Наверное. Да нет, просто так. Типа, ну, так.
2: Я перескочил с Хэллоуина на...
1: Да, вот так, на, просто. Вот так.
2: Просто без... А надо ли упаковывать подарки?
1: Да. А как, ты просто хочешь, типа, вот так вот... Вот так кинул вот так вот в этим аэрогрилем в нее.
2: Настоящие пацаны просто аэрогрилем. Просто говорят, на. Малая, на. И все.
1: Ну, так тоже можно, но хочется же какую-то тайну.
2: Какого-то волшебства,
1: чтобы она
2: да?
1: хотя бы пока распаковывала этот подарок, надеялась, что там, ура, iPhone 18 Pro Max, а там мыло ручной работы.
2: Так, конечно. А что, вот если, допустим, надо помыться, чем ты будешь? Манфоном мыться, что ли?
1: Тоже верно.
2: Намылишься подарком.
1: Да.
2: Ой, ребята, ну ничего. Там зима, она быстро пройдет. Всего лишь полгода серости, свинцовых туч и безысходности как бы в настроении. И все, и уже май наступит.
1: У тебя безысходность, то есть что-то изменит в настроении у тебя безысходность?
2: Все, давай уже, не надо. Это новое радио.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Трэш-ток.
1: Трэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: Один плюс один.
1: Любопытный факт есть.
2: Давай.
1: Вчера набрел на один материал про Винни-Пух, про советский мультик.
2: А вчера как раз был день рождения Винни-Пуха.
1: Вчера был, да?
2: Да.
1: А, наверное, поэтому мне и попалось. О, ну тогда как раз ко времени. В общем, там же, ну, известная история. Режиссер Хитрук искал долго человека, который будет озвучивать Винни-Пуха, и сразу подумал про Евгения Леонова, популярнейшего вообще артиста советского. И что-то, короче, его позвал на кастинг.
2: Угу.
1: А у него какой-то такой голос уже был, ну, взрослый, скажем так, и не подходил под Винни-Пуха. Он начал искать других там артистов, тоже все хорошие, но круче Леонова, на его взгляд, все равно никого бы не было. И вот этот трюк с ускорением голоса, он придумал трюк ускорить голос Леонова, mm-hmm. чтобы было как бы милее, как-то веселее, смешнее. И Ию Савину тоже ускорили. И типа получился такой у нас молоденький, прикольный, пушистый медвежонок. Mm-hmm. И вот чувак взял, что это на поверхности лежало, взял и обратно размедлил.
2: Реально?
1: Да, да, да. И, короче, каким сразу стал...
2: Подожди, это ты размедлил?
1: Нет, нет, не я. Я почему-то до этого не додумался. Каким сразу стал взрослым этот мультик, когда он вернул к исходному состоянию голос Евгения Леонова. Смотрите, смотрите, как это все звучит.
3: Вот что. Когда идешь за медом,
2: офигеть.
3: Главное, чтоб пчелы тебя не заметили.
1: А как печаль.
3: Если шар будет зеленый, они могут подумать, что это листик, и не заметят его.
4: Ага.
3: А если шар будет синий, они подумают, что это просто кусочек неба, и тоже ничего не заметят.
2: А ускорь обратно.
1: Сейчас.
2: Ты умеешь там в этой программе?
1: А тут быстро, по-моему, так это делается сейчас. Типа.
3: Вот что. Когда идешь за медом?
1: А, нет, там надо еще как...
2: Чуть запичить, наверное.
1: Да, запичить надо.
3: Вот что. Когда идешь за медом, главное, чтобы...
2: А давай еще ускорей. Вот.
1: Ну,
2: уже узнаю.
1: Но вы послушайте, какие интонации. И не заметят его.
2: Да-да-да.
1: Сразу такая тоска.
3: Не заметят его.
1: И не заметят его.
2: Нормально, конечно, да.
1: Вот, вот такие вот интересные истории. Пересмотреть, что ли, этот мультик?
2: Винни-Пуха?
1: Угу.
2: Давай. Сейчас.
1: Прям сейчас. А давайте Винни-Пуха смотреть, да, по радио, нет. Народ. А? Ай да. Вернемся в детство. Угу. Ну, пожалуйста, хоть на несколько минут. Фиг вам. Работайте, впахивайте. Все жестко, все. Не надо было взрослеть. Сами виноваты.
0: Новое радио и Zion Music объявляют победителя конкурса новой музыки и исполнителей Музыкастинг. Запись и релиз сингла, его продвижение и создание мут-видео, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое получает Ваня Аладдин.
5: Привет, это Ваня Аладдин. Я победил в музыкастинге. Спасибо тебе, новое радио. Мечтайте, не бойтесь мечтать. Все получится.

0: и в новом сезоне «Музыкастинга». Реклама.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
3: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru. 0+.

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с «Альфа-Банком». Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. «Альфа-Банк» – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк» 16+.
3: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
4: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
5: Дмитрий Тарасов, Виктория Дайнеко, Рузиль Миникаев и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
8: Так, а возникла идея, раз уж мы послушали немножечко депрессивного Винни-Пуха, то послушать еще одну депрессивную песню в детской минутке, классическую, конечно, и задуматься о смысле нашего существования вновь.
9: Иногда случается, что вещи теряют свой смысл. Вот смысл окна, например, чтобы в него смотреть, а порой смотришь в него, а смотреть там нечего. Ничего интересного. Или вот какой смысл умываться по утрам, чтобы быть бодрым? А какой смысл быть по утрам бодрым? Какой вообще смысл быть по утрам? Непонятно. И непонятно, то ли жизнь всегда была бессмысленной, а ты просто не замечал этого, то ли смысл был бессмысленный.

0: Синатра от нас никуда не денется. Смысл этого бульона, чтобы я его ел и набирался сил. Смысл этой кровати, чтобы я на ней спал и отдыхал, пока этих смыслов вполне достаточно.
1: Один плюс один.
2: А что Нюша рассказывала, я так и не понял, почему она тогда поменяла имя на Нюшу в паспорте, чтобы не пересекаться с Нюшей из Смешариков? Что-то
3: такое? Мне кажется, просто молодая была. Ну, у нее же никнейм Нюша был.
2: Ну, ее звали, видимо, в детстве, да, Нюша. Ну, я так понял, что она реально, типа, были Смешарики Нюша, и она, чтобы что-то товарный знак там туда-сюда.
3: Ну, как, типа, как Шена у нас же тоже, но она Шена по паспорту.
2: Но вот оказалось, что... мы первые, она у нас была абсолютно эксклюзив, да. Она у нас у первых об этом рассказала, так приятно прямо оказывается. Ну, Нюш все-таки уже как бы друг, товарищ.
3: Конечно.
2: Хотя такие товарищи, которые на супер-мерседесе выезжают с помощником, у меня таких мало товарищей.
3: Мало товарищей.
2: Да практически сблизится к нулю.
3: Липецких нет таких, да, знакомых? Прям,
2: да, вспомню, так, Диман, нет, нищеброд. Так, нет, нету таких, да. Ну, приятно. Я стремлюсь просто к таким людям. Просто остальные меня тянут как бы.
3: Ну, ты тоже, да, пусть они вообще спасибо скажут, что ты еще не зазнался.
2: Ну, кстати, да, извините меня.
3: Конечно.
2: Утром Киркоров, а вечером с Бартесом общаться.
3: Ну, да.
2: Куда? Такой контраст.
3: С Димариком. Что это за соцпомощь какая-то?
2: Так, люблю своих друзей.
3: По поводу Смешариков. Я вот задумался, конечно, Смешарики вообще имба, потому что за сколько времени существования там еще никто из актеров озвучки даже не сменился. То есть какие голоса мы привыкли, они такие и есть. Потому что иногда, честно говоря, это подбешивает. Ну, ты смотришь какой-нибудь сериал, какой-нибудь сезон, а на другом сезоне... какая-нибудь другая студия озвучивала. И ты такой, ну и что мне теперь делать с вами? Или вот в последние годы там Губка Боб и Патрика все двое озвучивали, а потом в какой-то момент дяденька, который Патрика озвучил, они же взрослые там уже, дедушки, Патрика озвучил, сказал, я устал, и все, и взяли другого.
2: Ну вот ты не застал популярный сериал «Санта-Барбара», который смотрела вся страна, а там была другая история, еще хуже, еще жестче. Там
3: каждую серию менял.
2: Сериал шел так долго, что там актеры менялись. То есть, типа, условно, ты приходишь там после школы, там все, наступает вечер, вся семья садится, а Тед Кэпвелл другой актер.
3: Офигеть.
2: Просто, и там внизу, типа, Тед Кэпвелл роль там исполняет. Просто чувак такой, все, пацаны, я больше не могу в этом сниматься. И просто такой, в смысле, это вообще другой человек.
3: Ну да, один раз такое было, я застал такое в «Игре престолов», там тоже появился один актер, и потом, а он что-то, по-моему, в последней серии как раз в сезоне появился, и потом показывают новый сезон, а там другой актер вообще совершенно.
2: Ну
3: типа
2: офигеть.
3: Даже не похожий. И вот как-то так, а имя тоже. Но, конечно, к этому еще как-то можно смириться. Но вот с другим голосом, ну, вообще невозможно. Я вот нет-нет, включаю там какие-то последние сезоны Спанч Боб. И я понимаю, что новый-то парень тоже талантливый. Но вот он слишком вот на место как будто попал, на которое... Я 20 лет этого Патрика слушал, который говорил «Спанч Боб». А потом сейчас...
2: Ну, потому что мы не любим к чему-то новому привыкать. Но в итоге привыкаем. Поэтому, ребят, когда внутреннее шоу сменится на другое...
3: Никогда не сменится.
2: Это тебе сейчас так кажется.
3: Никогда, все.
2: Так тебе это только видимость.
3: Никогда, все. Мы тут вообще насовсем.
2: Насовсем в 6 утра вставать?
3: А я согласен. Зато стабильность. Стабильность на всю жизнь. Главное, стабильность. Наше время нелегкое.

0: ты хотел спросить, а ты когда один работал вообще без всякого балласта, типа меня? Да. Ты вот, вот у тебя было такое, когда вот, ну, не идет? Вот, то есть, ну, конечно. Вот, у тебя всегда есть мысли в голове, а вот когда, типа, тебе выходить в эфир, а вообще не о чем сказать?
1: А, было, было такое.
0: И что ты в таких случаях делал?
1: Просто песню ставил.
0: Ага. Ну, то есть, все равно, и песня рано или поздно тоже закончится. Потом-то все равно надо что-то говорить. А, ну, потом, а потом так или иначе что-то приходит, да?
1: Как, ну, нет, конечно, были какие-то просадочные дни, когда тебе совсем не о чем разговаривать, но мне вот мой бывший программный директор, Дима, да, Дима сказал, типа, если нечего сказать и не надо говорить тогда.
0: Оно, вот это правило в целом и по жизни работает. Да, тоже. Если, типа, не знаешь, что сказать, лучше помолчать.
1: Если прям чувствуешь, что не идет, просто побольше песен ставь, типа, выходи там не через две песни, там, а через
0: если
1: три.
0: Если бы я вел один эфир, шел третий час песен.
1: Песен.
0: Вот там что, пытнулся, позвоните ему хоть.
1: Ты видишь, когда просто когда ты еще один ведешь, я заметил такую историю, вот мы с тобой вдвоем идем, и это немножко расслабляет. Это немножко...
0: Расхолаживает.
1: Да, потому что если у тебя, если тебе нечего сказать, может быть, второму есть что сказать. И так или иначе, какой-то диалог выстроится, то есть минутка лишняя, две забьются. А когда ты один ведешь, у тебя нет такой...
0: Ты все время такой, мобилизованный.
1: Ты всегда в тонусе максимально, да, поэтому...
0: Мобилизованный.
1: Какие-то мысли все равно приходят. Я вот заметил даже тогда, когда я вел, типа, тогда меня поставили 9 часов эфир вести, я один вел. Ну
0: ты как-то
1: даже нет времени отойти поесть,
0: там,
1: потому
0: там
1: что ты как-то...
0: Самое главное вот это колесо раскрутить, и дальше ты как-то вот по инерции как-то уже типа, да, отталкиваешься, да, от предыдущих каких-то своих изречений. Угу. Понятно.
1: Что-то чат
0: запишу.
1: Там читаешь какие-то. Ну, короче, пытаешься отовсюду вытянуть какой-то прикол.
0: У меня просто близится в институте, типа, тема дня... Не тема дня, а тема занятия, утреннее шоу,
1: да,
0: в том числе. И если раньше я, когда в предыдущем утреннем шоу работал, я мог рассказать, как вести его, потому что была структура, то теперь я понятия не имею, что... Как
1: так
0: вот.
1: Рассказываем про структуру.
0: А я ее уже не помню. Мне придется рассказывать, типа, находите харизматичного соведущего с словесным поносом, просто, и все. И на...
1: Да нет, просто скажи им, придумывайте 800 миллиардов игр, и все, они вам пригодятся. Да? Ну, как опять же, типа, игры нужны тем, кому нечего сказать.
0: Вот так вот, ребята, поняли?
1: Для забивания времени. Ну, в некоторых же шоу игры каждый час.
0: Не во некоторых, а во всех.
1: Каждый час?
0: Во всех, да. Минимум одна игра в час.
1: Офигеть.
0: Но у нас, понимаете, мы пробовали игры вести, они не идут почему-то. Ну, они, да, они как-то высасываются из пальца.
1: Абсолютно.
0: Что-то не то.
1: Ну, у нас есть какие-то рубрики, с которых мы сами кайфуем, а как они игру одну играют по 5 лет, я вообще, конечно,
0: да,
1: не понимаю.
0: Да, иногда по 20 лет даже. Это типа, очень классическая. Ну, ладно. Все как есть. Поехали дальше. Завершили этот час, да, потихонечку. Ага.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 15 октября, в Красноярске небольшой снег. Днем плюс 2, ночью минус 2. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
3: Реклама. Во всех магазинах продуктов хороший с 15 по 21 октября. Наггетсы, вязанка, сливушки из печи с куриным филе и сыром. 250 грамм, 99 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни. О, торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
4: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиаторов 50, Сурикова 12.
5: Кому в речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Алюмстрой. Вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой». 9 мая 63А.
7: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Калинина, 65.
8: Качественная стоматология – это точность, опыт и предсказуемый результат. В Реновацио выгода 15% на зубные импланты, циркониевые коронки и виниры. Восстановите эффективную функцию жевания, комфорт и внешний вид. Стоматология Реновацио. Весны 7D. 277-52-52. Качество, которое возвращает к полноценной жизни. Предложение действует до его отмены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Юрадио. Юрадио.ру. Новое.

Спасибо Холли Флейму, Айове и Доузу. Они, как всегда, крутые. Не знаю, какая-то странная ситуация произошла. Я последние дня два, наверное, а может быть и больше, почему-то хожу и напеваю одну старую песню, которую вы знаете по-любому, но забыли 100%. Ну, скорее всего, забыли. Вот. И я, когда сегодня утром проснулся с этими словами в голове, но я пою, я клянусь, я твою душу оживлю. Я подумал, что это какой-то знак, и что вам надо послушать снова эту 30-летнюю композицию Тани Булановой. Но я клянусь, я твою душу, как она так называется, в дедовской минутке на новом. Ничего не знаю.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Здорово, ребяшки! Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют! Кирилл Калинин, Райтраун на базе, радио «Суперхиты» и «Супернынки» на базе, новое радио. Всем привет! Меня зовут Андрей, за пультом Саша, и мы начинаем! Хлопайте!
3: 15 октября. Сегодня, дорогие друзья, осень влияет на всех по-разному.
2: Это мне Рилс просто попался с очередным там свадебным ведущим. Мне так смешно стало. Там какой-то парень молодой. И он такой: «Меня зовут Андрей, за пультом Саша, и мы начинаем!»
3: За пультом.
2: Хлопайте!
3: Я недавно вел корпоратив. Я очень много отказываюсь. В основном отказ от свадеб, отказываюсь от корпоратива, спрашиваю, какой он будет. Ну, мне кажется, Артем примерно так же. Мне сказали, будет концерт.
2: Да.
3: Такой, типа, выступать будут. И немножко конферанс. Я говорю: «О, это мое». Но в итоге было почти так. Конечно же, было: «Потяните время, а давайте с ними что-то поделаем». Там надо было придумать какие-то конкурсы. И у меня, слава богу, был соведущий. И он прям классический был ведущий. И он говорит, мы с ним разговорились. Он сказал: «Я кайфую от вот такого, от заполнения пауз, от всяких флешмобов».
2: Реально?
3: Он придумал активности. Дай бог здоровья вообще парню. Он пошел на улице на Патрике, какие-то стрит-токи записал. Это все смешно там обыграл. И мы это все используем. И он вот так вот: «А давайте сделаем, короче, такую фишку на вечере, что вот мы будем после каждого выступления все вместе с залом делать сердечки там, короче, вот показывать вот так сердечко, и все». И он в этом купался, а я стою как этот, как скуфандр просто. Вообще настолько это вот против моей вот какой-то, вот, то ли я старею, то ли что-то. И я решил, что я корпоративы вообще больше не буду вести, даже такие. Но настолько как-то вот не то. Каждый должен заниматься своим делом, даже вот это за вот, длинный, конечно, рубль.
2: Все эти конкурсы, это, конечно, но я не знаю.
3: Реально? Он говорит: «Я прям кайфую». И, короче, мы доработали, начался сет диджея, и он говорит, у режиссера спрашивает: «А можно я по МСю?» И он, все уже закончилось, мы можем ехать домой, а он с микрофоном на сцене: «Веселее, ручки, еще!»
2: А уже можно домой было ехать.
3: Уже все закончилось, то есть для Артема это вообще невозможная сцена.
2: Ну, конечно.
3: И он стоял, и там уже все: «Давайте сфоткаемся», а он на сцене: «Давай еще, гоу-гоу, погнали!
2: Веселее!»
3: Вот так вот, думаю, какой же, откуда это все у людей нравится, а почему?
2: Слушай,
3: он такой же взрослый?
2: Вот как это, конечно, именно должно это нравиться, потому что вот это... Прошлый ведущий шоу «Красавцы», он же, типа, ушел с радио свадьбы вести. Просто. Вот. Офигеть. У человека была работа на радио в прайм-тайм.
3: Ну вот он кайфует.
2: И он такой: «Не хочу на радио, хочу свадьбу вот вести только».
3: Это мой самый кошмарный сон. Ты будешь вести свадьбы. Не, свадьба — это крутое событие, но оно очень ответственное, там достаточно сложное, там надо прям уметь это все делать. А там еще через час алкоголь примешивается в крови гостей, и начинается совсем другое. Там все идет не по плану, горячее смещается, невеста заплакала, теща куда-то ушла, а с ней сейчас конкурс, и это длится 6 часов. Ну ее нафиг.
2: Ну да.
3: Лучше посидеть в 7 утра, поставить Таню
2: Буланову. Конечно, конечно. Нет, это сложно. То есть, ну подожди, то есть нам, когда мы говорят, мы ведем какое-то мероприятие, нам говорят: «Заполните паузу», мы просто болтать жестко начинаем о всякой фигне. А нужны же конкурсы.
3: Нужны. Он
2: случаи.
3: Говорит: «У меня целый арсенал, мы с ними там это делаем, потом танцевальный флешмоб, потом такой».
2: Мне кажется, это люди, которые вожатыми в лагере в детстве были.
3: Возможно, возможно. Так что, да, ребят, когда предлагаете свадьбы вести, не предлагайте.
2: Ну, в целом, либо за очень дорого, да, типа максимально, вот все деньги, которые у вас есть.
3: Ну, если у вас есть там 40 тысяч, тогда пишите.
2: Ну, за 40 тысяч я их еще и потом проведу день рождения бабушки.
3: Второй день еще проведешь.
2: Конечно, ты че? 40 тысяч, извините.
3: Это новое радио.

0: один плюс один.
1: Калинин и Райтраун.
2: Ну чё?
3: Да Каранов. Ничего, да, что-то я сидел, сейчас придумывал тему какую-то и пока ничего не придумал, но оно все в разработке. Да тут просто лежит вот передо мной шоколадка вот такая вот, Сникерс, и я только вот о ней сейчас думаю, реально. Я не могу со

0: сосредоточиться на чем-то, на теме, кроме вот как на шоколадке. Она лежит здесь, глаза мозолит.
1: Ну, все очень просто. Просто давай уберем ее.
0: Ага, уберем, да, конечно. Я вот ее могу в карман убрать или за пазуху.
1: Там
0: вот.
1: Она растает, жуть, да.
0: Да. И вообще, короче, шоколадки это мое. Это мое призвание, я считаю. Вот Кирилл решил похудеть сейчас, наоборот, к зиме, а я на наборе массы. Я даже иной раз смотрю, как я на камере там. Ну и рожа, конечно, двойной подбородок. Но меня пока это не парит, вот такая ситуация. Сейчас чуть-чуть еще вот перешагну психологическую отметку своей жирности. И потом уже начнем следить. Начнем, достанем и дорожку уже, побегаем на ней. Так что... будет чем заняться. А пока мороженое, чипсы, шоколадки, бургеры, все мне.
1: Психологическая
0: все пиццы.
1: Отметка жирности это сколько? Ну, все по-разному, а у тебя?
0: Я просто не знаю, сколько я сейчас вешу. Ну, сколько... вес, цифры меня мало интересуют. Меня интересует отражение. Ну, не больше сотни, это, в принципе, понятно и так. Но иной раз, знаешь, смотришь на себя, ты там 90 килограмм, а ты нормальный вообще абсолютно. Короче, отражение
1: типа
0: меня
1: иногда,
0: волнует.
1: Иногда в лицо уходит, а иногда не уходит.
0: Да, поэтому я даже весы, у меня что-то там батарейки сели, я даже и не вставлял, и нормально, и не встаю на них.
1: Ну,
0: а
1: ты
0: вот
1: говоришь,
0: отражение...
1: я даже весы, а я думал, ты скорпион.
0: Скорпион.
1: Ребят, ну за хохмами это сюда, ребят, это к нам в шоу.
0: Пишут, рай шоколадки, это кариес и лишний вес. Да какой кариес, у меня зубов-то своих нет, там все...
1: Ну они есть где-то там.
0: Ну где-то там, да.
1: Немного.

0: один плюс один.
1: Такая хорошая песня с очень важной мыслью про то, что ошибаться это нормально, и все мы там люди.
2: Вообще
1: и все
2: не
1: такое.
2: Нормально, если ошибся, лох.
1: Ну, и трусы в горох. Вот у меня как раз, да, меня воспитывали так, что ошибаться это ненормально. И вот это как
2: и
1: раз.
2: И правильно, и ненормально.
1: Потому что, типа, если делать хорошо и лучше подготовиться, но не ударить в грязь лицом, держать планку повыше и все такое. И это очень сильно мешает, как говорится.
2: Ну вот ты готовил к финалу музыкастинга, тебя как-то спасло это?
1: Да, конечно.
2: Реально?
1: Конечно, да. Мне нужна структура в голове, и она у меня там была, и открывашка была. То есть я не с листа читал, но я пока писал, я подготовился.
2: А если бы ее не было, что бы было?
1: Если бы ее не было, я бы забыл некоторые важные вещи, а я их и забыл даже при том, что у меня было все прописано. И мне Данила Михайлов подсказывал: вот ты не сказал про это, скажи. И там еще только Санек Титов говорит: не забудь про представить, кто за пультом-то Даню представит. Не забудь. Я прям себе написал и все равно забыл.
2: Да.
1: Да, так что там просто в этом на музыкастинге очень много что нужно проговорить. Именно обязательно. Там же еще спонсорская всякая информация, там, где трансляция, туда-сюда. Так что да.
2: И так мы когда с Кириллом вместе ведем какие-то мероприятия, он прям реально готовится, а я просто сплю. Ну вот, допустим, смотри, вот из примеров, из последних, далеко ходить не надо. Воронеж, мне надо на стадионе перед матчем играть диджей-сет, а я диджей-то вообще не умею. Ну, то есть, типа, я этот пульт-то два раза при вас держал. И что, я такой думаю, надо подготовиться, хотя бы песни какие-то собрать. Идет неделя, еще неделя, ничего. И вот я такой сажусь в поезд, а мне уже играть через, там, поспать и ехать на стадион в поезде. Я такой... Ну ладно, песни пособираем хотя бы. Перед сном в поезде пособирал песни. Приехал в гостиницу, мне уже через час выходить. Я такой, ладно, подключу пульт, вспомню хотя бы, какие кнопки тут нажимать. И просто понажимал какие-то,
1: ну
2: и
1: вот,
2: все.
1: И видишь, что получилось? Факел 0.5 проиграл.
2: Да, вот.
1: А подготовился бы ты к сету, проиграл бы 0.2, например.
2: Вот, так что я чувствую на себе эту ответственность, конечно, и вину. Ну реально... Насколько, типа, реально, полный стадион, там людей, 10 тысяч человек. Я выхожу с этим, со своим планшетом, с этим пультом диджейским, которым я не умею пользоваться. И я даже ничего не заранее не понажимал, по сути. Я просто пришел, включил, да пой, как пойдет, нормально. И нормально.
1: Просто подумаешь, 30 тысяч человек просто.
2: Так и нормально же пошло
1: в
2: итоге. Же. Нормально пошло. Ну, один раз там я или два косякнул, пока сводил, но я... сразу сказал, что включил микрофон и сказал, ой, не ту кнопку нажал, и все.
1: Ну, это же и фишка, типа, этого,
2: ну,
1: диджея.
2: Да.
1: А так-то у нас применитые диджеи не умеют иногда сводить.
2: Вообще уже, так что...
1: У нас артисты именитые не умеют иногда петь.
2: Кто? Да. Давай, имена.
1: Ну, хорошо. Итак, эти имена звучат следующим образом.
2: Ага.
1: Ой!
0: Утреннее шоу.
1: А уже реклама, не могу.
2: Не успели, получается.
0: На новом радио. Реклама.
3: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
4: Застройщик ООО «Созагодик» говорил. Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
5: 25 и 26 ноября в Красноярске в Национальном центре России на Енисее пройдет международный форум промышленного дизайна «Промдиз». Промышленное обновление. 100 промышленных компаний, 50 экспертов, 6 стран-участников. В программе студенческий хакатон, выставка промышленных разработок, деловая программа и награждение победителей всероссийского конкурса промышленного дизайна КПД. Узнайте, как промышленный дизайн повышает конкурентоспособность предприятий и познакомьтесь с передовыми разработками. Присоединяйтесь к форуму «Промдиз». Подробности и регистрация на сайте promdiz.space.
6: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
8: Тань, ты видел, что на дорогах-то творится?
9: Чего?
8: Да что не машина, то какой-то неизвестный китаец.
10: А я заказал машину из Японии. Ломаться нечем, авто неубиваемое. Да и обслуживание простое. Хочешь так же? Сделай заявку на сайте Тачки РФ.
11: Предложение не является публичной офертой. Рекламодатель является посредником, в том числе, но не ограничиваясь. Поиск и подбор на аукционах по продаже автомобилей, способствование приобретению автомобилей, бывших в употреблении.
12: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
13: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
14: Новое. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
15: Новое радио.

0: Радио. Pureradio.ru. 1+1. Калинин и Райтраун.
1: Да, тема есть. Все, я запостил ее уже.
2: Запостил. Давайте, а кто читает сегодня? Давай на шум бумбац.
1: Давай ты просто.
2: А давай я.
1: Я в тот раз попытался. Вот так вот оно вышло.
2: А про тему?
1: И, так я же... А, да.
2: Здорово. А, извините, сразу неправильно прочитал.
1: Да.
2: Здорово, что как раз прошлый пост был про то, что можно взять собаку или кошку из приюта. Потому что я вот из приюта классных, прикольных ребят, молодцов взял. Кирюшмана. И не жалею. Вы посмотрите только на него. Ну, покрутись. О, какой. Вот, смотрите, а? Все правильно. Меня из приюта взяли на радио. Обсудить сегодня хотелось не это, а совсем противоположно другое. Раз уж мы в очередной раз подняли тему подготовки к чему-либо, давайте обсуждать. Вы какой вот? Кто готовится заранее ко всему? Вот завтра, условно говоря, там выступать перед коллегами. Надо писать текст, отрепетировать перед зеркалом. Или вы... Да ладно, как пойдет, так пойдет. Ну, короче, ваша жизнь — это бесконечная подготовка сплошная ко всему. Или на авось, как пойдет.
1: Ну да, вот такая тема.
2: Да, ну, про прокрастинацию, которая свойственна многим взрослым людям, как вы все в последний момент делаете, ну и всяческие курьезные
1: случаи. Ну, подожди,
2: случаи,
1: вот, допустим, сессии, ты тоже прям заранее, что ли, готовился к ним?
2: Ну, сессия, это студенчество было. За день там экзамена, да.
1: За день.
2: Все, весь семестр ни хрена не делали, за гаражами там тусили, что-то там, все вот.
1: Ну, видишь, при этом ты все равно... Но там отличник.
2: Ну нет, в институте я уже не был отличник. А-а-а. Там и тройки были, и прочее.
1: Ужас от тройки, реально.
2: Это в школе я был отличник, а в институте я уже все.
1: Тебя не ругали?
2: Наоборот, не ругали.
1: Наоборот, ходили, говорили: Кирилл, ну наконец-то ты тройку получил, а то не можем, душный такой.
2: Ну я расстраиваю, вот когда двойку я получил по экзамену, я там вообще чернее тучи ходил, там все. Ну первую, это моя была первая двойка, то есть за все обучение в
1: школе. В смысле, это было, а, это в школе или в институте?
2: Нет, в школе не было у меня двоек никогда. В институте, только на втором курсе я первую двойку получил.
1: Ты первую двойку получил только на втором курсе?
2: Да, да, да.
1: У тебя женщина была вообще в школе или в институте?
2: Какая еще женщина?
1: Какие-то они хотя бы
2: классная
1: смотрели в твою
2: сторону. Классная руководительница была.
1: Офигеть! Двойка только на втором курсе!
2: Ты что, это вообще был бы там семейный просто кошмар, если бы...
1: Офигеть!
2: А потом...
1: А кол я даже не спрашиваю.
2: Да не, ну кол-то уж не ставили в те годы. Двоек не было.
1: Офигеть.
2: А я просто, у меня начала падать успеваемость, потому что я на радио пошел работать, я уже не успевал. Mm-hmm. И мы на экзаменах вот так говорили: ну вообще-то я работаю. Вот так вот, да, типа, это было круто. Все остальные там в библиотеках, а мы уже первые деньги получали. Там 7500 рублей зарплата была. А у вас нет денег, я просто вот так.
1: Фига себе. И что, дома у тебя скандал был, когда ты двойку получил?
2: Да.
1: Все, Кирилл, ты как вообще?
2: Да нет.
1: Предал всех нас.
2: Не было, я скрыл, наверное, этот факт каким-то образом. Да, стыдно было. Ну, а потом после первой двойки уже легче, уже чуть полегче.
1: И какую и следующую двойку ты получил на пятом курсе?
2: Ну, я не помню. Не, мало их было в институте.
1: Офигеть.
2: Тройки были, да. Там в институте просто сложнее учиться гораздо. Филфак — это вообще жесть полная.
1: Да?
2: Все читать надо было.
1: А по какому предмету ты двойку получил?
2: Ой, типа современный русский литературный язык, там профильный предмет какой-то. А там, короче, изучали язык до атомов, до молекул. То есть есть вот, русский литературный язык, изучали его историю даже, историю старославянского языка. Уже все, языка нет, а мы его изучаем, и как там чего. Это, вот такая башка была, это все, ну ее нафиг. Прошло и прошло. Короче, пишите.
1: Уже с двоечником работаю.
2: Мой текст вообще-то. Давайте.

0: Серьезная тема, конечно, сегодня.
1: Что там люди там, прям...
0: Ну, душнят.
1: Да?
0: Как я бы душнил тоже. Да, вот Павел говорит, ну, представь, вот примерно такие сообщения нам пишут. Один человек мне сказал, неподготовленное выступление — это подготовленный провал. Поэтому всю жизнь готовлюсь перед каждым событием.
1: Он там еще не просто написал, он написал «один мудрый человек».
0: Мудрец.
1: Мне. Мудрец, да. Один мудрец мне сказал, я мудрец. А, ну, я, кстати, сейчас вот подумал, что я прям совсем каким-то выгляжу человеком, который ни к чему не... Ну, смотри, вот, допустим, я, допустим, веду какое-то шоу, и я сел, вот передо мной гости, я взял, ну, типа, я взял так минутку, подумал, какие-то шутки накидал быстренько на каждого, и с них начал. Это считается, что я их заранее придумал?
0: Ну, тоже, да, конечно.
1: Но я же их придумал, вот, они уже сидят напротив.
0: Ну, лучше так, чем просто взять микрофон и уже здесь стоять.
1: Нет,
0: и
1: какие-то такие шутки, типа, я в паузу придумываю, конечно, много.
0: Ну, вот такое ощущение, что большинство отписавшихся, по крайней мере, они все вот...
1: Все готовятся,
0: все готовятся, да. Но не получается из-за того, что хочется попрокрастинировать, что-нибудь отвлекает что-то постоянно, но в основном все готовятся, да.
1: Серьезно. Вот тут Константин написал.
0: Веселый написал.
1: Что за стереотип, серьезно? Что у отличников и тех, кто двойки не получает, нет женщин? Что значит стереотип? У меня двойки были, и женщин не было, поэтому я-то уж точно знаю, что у отличников-то подавно. Когда у них время на женщин, им надо домашку делать?
0: Ну, с мужчинами, может, это имеет под собой почву. А вот то, что думают, что у отличниц нет ничего, как бы, интересного и веселого в жизни, это точно не соответствует действительности, потому что, да, я столько видел отличниц, которые такие, у меня все пятерки, там красный диплом, и они успевали и учиться, и, как говорится...
1: Да? Но это надо экстравертом каким-то быть, чтобы так. Типа, потому что если ты...
0: Как бы и там и мухали, и все. Вот
1: ужас,
0: это все
1: осуждаю.
0: Было. И при этом, а на занятиях они сидели, тетя-тям, никогда не подумаешь, да.
1: Это лицемерие называется.
0: Ну, наверное.
1: Ну да. Если она такая.
0: А что, она должна, если в жизни она такая веселая, то она и на парах должна сидеть.
1: Но не притворяться.
0: Я открыла.
1: Очевидно, что она там, значит, притворяется. Мы так им не верим.
0: Короче, давайте.
1: Это
0: сейчас...
1: волк в овечьей шкуре называется.
0: Хорошо, ладно.
1: Не зря придумали такое.
0: Ждем смешных историй, чтобы кто-то.
1: Ну а ты вот когда учился отлично, ты хоть успевал-то какие-то?
0: Нет.
1: А, только учился?
0: Нет.
1: Ну, у тебя не было варика не учиться. Ты говорил, что у тебя там.
0: Ну да, у меня как бы так не вариант было, да, делать. У мужики просто не могут одновременно и жестко тусить, и там, и сям, и тут, и по женщинам, и по учебе.
1: У Подожди, а одно. Если у тебя бабушка была директор школы, нафиг тебе тогда было вообще учиться? Она не могла тебе просто оценки ставить?
0: Так наоборот, это же ее респект, как бы, как это так? Ты должен соответствовать уровню.
1: О-о-о.
0: Ты чё, там все серьезно?
1: Да.
0: Чтобы никто не сказал.
1: По блату ничего не получалось.
0: Чтобы никто не сказал и все такое. Ну, меня меньше били, знаешь, в школе, чем остальных, потому что боялись санкций.
1: А может, да, у тебя учителя все те пятерки ставили, потому что боялись, что их уволят просто.
0: Да ну нет, такого не было.
1: Поэтому у тебя
0: двоек за знание.
1: Поэтому у тебя красный диплом, красная медаль из школы. Золотая.
0: Я умный был.
1: Ага. Подожди, а у кого-то.
0: Ничего не хочу продолжать эту тему.
1: У кого-то в классе еще и. Или в школе, у кого не было бабушки или там главным учителем, у них была золотая медаль или только у тебя?
0: Не было.
1: Не
0: Слушай, на самом деле у нас было, правда, два медалиста на всю школу. Я и еще одна девочка.
1: И она тоже была...
0: Ну нет, она была... Ну она просто... из нашего двора была, скажем так.
1: И она типа просто жестко умная. И ты, да?
0: Ну я.
1: У которого бабушка директора была. Как совпало-то?
0: Ну что начинается-то?
1: О, вот мы... А в институте-то бабушка не директор была. Вот там двоечки-троечки-то и пошли.
0: Так, дорогие друзья, 15 декабря... Ай-яй-яй, куда... Ай-яй.
2: Реклама.
3: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
4: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
5: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер

0: Хавейл Дарго. Выбирайте Хавейл под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на Хавейл.ру или в дилерских центрах Хавейл Сити. Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар. ООО «Автостат».
1: Каким будет дом Мельниковы после реставрации? Как связаны Мейерхольд, Таиров, Додин и Боровский? Как иностранцы-коллекционеры изменили советский андеграунд? Читайте в газете об искусстве The Art Newspaper Russia. Все, что нужно знать о событиях художественного мира в России и за рубежом. Оформляйте подписку на сайте газеты. А также читайте еще больше новостей о выставках, музеях и арт-рынке на theartnewspaper.ru. 18+.
2: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября. 18+.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал «Точка.Банк». Принятно всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. «Точка.Банк».
4: ООО «Банк. Точка». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на «Точка.ком» 18+.
5: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
6: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
7: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
8: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
9: Да ладно.
8: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
9: Хорошая история.
8: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
4: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
10: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. Пао-банк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: Один плюс один.
1: Сейчас рилс попался один. Вот человек, который точно не переживает из-за того, что в облачном хранилище у него что-то потеряется. Анатолий Вассерман. Знаешь, что с собой носит?
2: Да, жесткий диск.
1: Жесткий диск на 24 терабайта. И он говорит, он только на 3/4 занят. Еще бы 24 терабайта.
3: Это все архивы, которые у меня есть.
1: Да.
3: Важнейшие фильмы, которые я... Типа что, советую всем посмотреть?
1: Не, он говорит, который я надеюсь посмотреть, надеюсь, но боюсь, все уже не успею. Вот так вот он сказал. И там его ведущий спрашивает раз 8, так зачем с собой таскать? Он говорит, потому что по правилам информационной безопасности надо архив, типа, ну, не только ни в одной копии, и лучше одну держать при себе вдали от рабочего места. И он реально, типа, достает вот жесткий диск на 24 терабайта, а он не легкий вообще, он сильно не легкий. Он очень не легкий. Кстати говоря, интересный факт, хочешь?
2: Да.
1: Вот фраза вот эта, которая из детства, дефрагментация диска.
2: Так.
1: Ты сталкивался с
2: этой фразой? Я делал ее, конечно.
1: Делал?
2: Да, не знаю зачем, но делал.
1: А ее надо делать обязательно. Я могу рассказать для чего.
2: Давай.
1: Сказать? Короче, что такое дефрагментация диска? Смотрите. На диск, на жесткий, там же буквально этот диск, который крутится, из него считывается вот эта информация, как с обычного диска. Ты, грубо говоря, там записывается вся информация вот так вот подряд. Ты записал, у тебя фильм, потом курсовая, потом фотографии. И каждый раз, когда ты, допустим, вот фильм, курсовая, фотографии, я курсовую стер, тут ячейка освободилась, и ты новый фильм записываешь, часть записывается на то место, где ты удалил, а часть дальше. И каждый раз, когда ты удаляешь что-то, записывается вначале на освободившееся, и потом дальше. И потом получается, когда ты там 10 лет уже этим диском пользовался, получается так, что чтобы тебе какой-нибудь фильм, который ты там загрузил, прочитать, диску надо не в конце просто считать информацию, а вот так вот по всему вот это выводить. А дефрагментация диска, она типа упорядочивает.
2: Ну это как обратно. Типа зеленые кубики к зеленым она расставляет, там красные к красным,
1: да, да,
2: чтобы
1: да.
2: все рядом брать.
1: Просто упорядочивает, чтобы он вот так вот с ума не сходил.
2: Это увеличивает, в смысле, уменьшает ресурс его, когда нет дефрагментации долго?
1: Нет, просто у тебя дольше файлы считываются, потому что ему, грубо говоря, чтобы просмотреть фильм, ему надо вначале повозюкать, потом в середине, потом в конце, потом опять в начале, и вот он, и чтобы вот этого вот не было, надо делать дефрагментацию. Но это если вы до сих пор, конечно, жесткими дисками пользуетесь. Это, конечно, уже больше
2: редкость. Да, мы перестали делать дефрагментацию, ребят.
1: Да.
2: Прошли времена. Эх ты.
1: Да.
2: 8495-232-1632. Позвоните, что ли, нам? Давайте
1: мы поговорим. Сегодня обсуждаем, да, вашу подготовку. Мне понравилось сообщение. Человек написал: Сергей, сильным подготовка не нужна, а слабым не поможет. Нужно было презентовать продукт в сервисе, который продавал услуги размещения, бла-бла-бла. Короче, он там готовился, очень все вызубрил, говорит, приехали к хозяину, начал эту всю телегу прогонять, через 30 секунд он меня остановил, начал задавать вопросы, и тут я посыпался, и вся моя подготовка сошла на нет.
2: Да, вот Санек пишет, у некоторых отличниц не получалось скрывать свое хобби, и уже в 9 классе они приходили с животами. Они, наоборот, успевали и учиться, и личную жизнь свою обустраивать. Молодцы, девчонки.
1: Да.
2: И разница с ребенком у тебя 13 лет.
1: 13 лет, да. Приходишь уже с животом вообще. Для меня это сюр, конечно, какой-то, что ты, типа, учишься в институте, и у тебя приходят твои однокурсницы, там, типа, беременные.
2: Да, было такое,
1: конечно. Было такое?
2: Ну, конечно, конечно. Они все замуж повыходили, там, ну, треть курса, вот, из 100 человек.
1: И им какие-то давали поблажки за это?
2: Не, наоборот, ты что?
1: Наоборот, гасили их жестче?
2: Ну, гасили, да. Ну, не все, конечно, преподаватели, но прям некоторые такие, ну, и
1: ну, а правильно, потому что она вдвоем на экзамен пришла. Ты по правилам должна была прийти одна, вдруг кто-то и подсказывать будет.
2: Ну, изнутри, да?
1: Ну, да. Так что вот.
2: Ждем звонки сейчас опять.
1: Да.
2: Опять у нас.
1: 8495-232-1632. Обсуждаем сегодня подготовка или импровизация.
2: Поймал звоночек, сейчас подсекаю. Подожди. Оп, есть. Привет, как тебя зовут? Откуда ты? Да.
4: Здорово. Рома со Ставрополя.
1: Рома со Ставрополя. Ну что, Рома, рассказывай. Ты живешь, как карта ляжет или как мама скажет?
4: Нет, как карта ляжет.
1: Как карта
2: красава.
1: Ляжет. Ну, все-таки ты человек, который чисто на импровизацию, да, надеется, никогда не готовится ни к чему.
4: Вообще ни к чему.
1: И что, и куда тебя привело это по жизни?
2: Да,
1: сейчас,
2: кем ты работаешь?
4: Я в доставке.
1: Ну, брат, смотри, попробуй плюсы с минусом вот так притянуть.
2: Учился в школе ты как, Ром?
4: Отлично, на тройке.
1: А,
2: Ну, там, смотри, там по-другому, конечно, так.
1: Смотри, вот ну, у нас там... Кирилл вот только на втором курсе первую двойку получил. Ты когда первую двойку получил?
2: Отлично на тройке.
4: Наверное, с первого класса.
1: Да, я вот, мне кажется, я еще до школы. То есть,
2: и вот, смотрите, я никогда ничего не переживал ни о чем, не парился. Получал тройки в первом классе уже. И вот, я работаю в доставке.
1: В доставке.
2: Пожалуйста.
1: Ну, а нормально. А ты работаешь в доставке удовольствия.
4: Времени.
2: Ну, да, мы, Ром, тоже работаем в доставке удовольствия. Да. По сути, мы тоже доставляем.
1: Доставщики, да, хорошего настроения.
2: Зато ты веселый человек, правильно?
1: Конечно.
2: Ты такой веселый доставщик.
4: Конечно.
1: И не веселый, паришься веселый. Ни о чем. Вот именно. Ну ладно,
4: абсолютно.
1: Давай.
4: Абсолютно.
2: Ром, подожди, какая у вас температура в Ставрополе сейчас?
4: 20.
2: Эх, не цените, небось. А у нас тут уже все, снег через неделю.
1: Да. Ну, хочешь, переезжай на юг.
2: Лучше в гости.
1: Да. Там же тоже филиалы нового радио есть. Будешь там местные вести программы.
2: Хорошие ребята, коллеги работают.
1: В Сочи как раз мы ездили. Там и офис неплохой. Представляешь, у тебя будет работа с видом на море. И ты будешь выходить, говорить личные сообщения. Жители города Сочи присылают. Да.
2: Прибой.
1: И ты будешь... Светлана передает привет Игорю. Да.
0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 15 октября, в Красноярске небольшой снег. Днем плюс 2, ночью минус 2. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
5: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Во всех магазинах продуктов хороший с 15 по 21 октября. Масло «Балахтинское раздолье», сливочное традиционное, 72,5%, 180 грамм, 129 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
8: О, торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
9: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
10: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это свистят вкусные раки на Мира 51. Слышать мало, надо пробовать. Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
11: Качественная стоматология – это точность, опыт и предсказуемый результат. В «Реновацио» выгода 15% на зубные импланты, циркониевые коронки и виниры. Восстановите эффективную функцию жевания, комфорт и внешний вид. Стоматология «Реновацио». Весны 7D. 277-52-52. Качество, которое возвращает к полноценной жизни.
12: Предложение действует до его отмены. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Один бренд, один ролик.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: В Красноярске час дня.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун. На новом
2: здорово, ребячки! Здравствуйте! Всем привет, доброе утро! Салют 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райтран на базе нового радио. Супер хиты и супер новинки на базе. У нас на ближайший час вообще миллион всего. Во-первых, новости, во-вторых, сегодня четверг, поэтому не забываем, что
3: миллион всего.
2: По четвергам у нас, во-первых, чтение.
3: А, я забыл.
2: Чтение, конечно, стихов. Культурный четверг. Потом у нас сегодня еще и Тони придет. Будет там смеяться, веселиться, так что вот. Ну, Тони смешной же.
3: Он вообще смешной. Я очень рад, что он придет, потому да, что он смешной, хоть и селеба по определению.
2: Ну, прям уж Тони.
3: Ну, не, ну все равно, ну извини меня, на радио ходит. Но песни поет, знает таких ребят, радио, как Сивиль, там знает лично, там и Андро. Вот.
2: Ну, тогда
3: и,
2: да.
3: Зато с ним можно вот по-пацански просто посидеть, вот как на кухне побазарить, без вот этого всего.
2: Заодно спросим, я вот тогда, когда в пятницу на музыкастинге сидел, тебя не было, что-то там обсуждали про какое-то вибрато, ну, в песнях вибрато.
3: Это когда...
2: Ну вот, и говорили, что что-то там про вибрато.
3: И ты сидел, сдерживался, чтобы не прокомментировать.
2: Так в том-то и дело, что я не сдерживался. Сивиль там что-то сказала, вот, у меня у мужа вибрато. Я говорю, у тебя у мужа вибрато. И как бы я посмеялся, что-то, по-моему, еще этот Пилатов посмеялся, а никто больше не посмеялся. А Сивиль говорит, эхахах. Я говорю, а Тони бы понравилась эта шутка. Она говорит, да, убеждай себя. Ну вот и сегодня спросим как раз у Тони, понравится ему эта шутка или нет.
3: У моего мужа вибрато.
2: Да.
3: И иногд ег бер у нег.
2: Ну ладно, это сложная шутка. Даже я не понял. Ну, типа... Я даже не спрошу его.
3: Ну, типа одной буквы в конце нет, и в других словах одну букву убираешь.
2: А какое слово ты сказал?
3: Слово какое? Слово...
2: Я просто прослушал, не понял в смысле, там что-то сложно было. Ну ладно, потом тогда.

0: Так. У нас наша регулярная рубрика. Объявите, пожалуйста.
1: Дорогие друзья, но эфир прерывается ради экстренного выпуска новостей, которые не очень-то вам были нужны, но вы все равно их послушаете. В студии Артем Селивашкин.
0: Спасибо большое, коллега. Значит, у всех из вас, наверное, какие-то есть соцсети, и там какие-то сложные пароли. Как правило, нужны отдельные пароли на каждую соцсеть, но никто этим не занимается. Тем не менее, все пытаемся придумать какие-то сложные пароли, и самое главное, в последнее время даже сайты не дают делать легкие пароли. Ты вводишь какой-нибудь простой, они говорят, нет, нельзя, еще большую букву, еще маленькую, еще какой-нибудь нужен знак препинания, потом еще там, и, короче, заставляют придумывать, но не госреестр Дании, потому что пароль от госреестра Дании, знаешь, какой оказался?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Да. Благодаря гениальному паролю хакеры получили доступ к персональным данным почти 9 миллионов человек. По словам взломщиков, такой же пароль использовали как минимум 3 аккаунта госкомпании. Вообще не парились.
1: Да, конечно. Типичная ошибка. Ребят, нужно не 1, 2, 3, 4, 5, 6, а QWERTY 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ну,
1: вы
0: что? А большая Q в конце.
1: Ну, это же если ты совсем уж хочешь
0: скрыть данные. А восклицательный знак. Ты чё? Так, еще такая новость. Татуировки с эффектом гнили и плесени стали новым трендом у российских зумеров. Московский тату-мастер завирусился работами, превращающими руку клиентов в подобие испорченного хлеба с корками и пятнами. Желающих набить такой рисунок хватает, а критики недоумевают, зачем навсегда оставлять на теле имитацию разложения. Короче, это реально буквально, вот представьте себе плесневелый хлеб, и они вот эту вот плесень набивают, вот смотри.
1: Вот. И так татуировки отстой, а это вообще ужас.
0: И, короче, это реально вот у тебя как будто вот рука испортилась, синяки набивают, вон, смотри. И это же они будут с этим ходить, и это довольно странно. Ну, вот такая вот новость. А россияне все чаще выбирают работу по найму вместо собственного бизнеса из-за высоких налогов и финансовой неопределенности. Доля тех, кто предпочитает стабильную зарплату, выросла с 34% до 40%. Эксперты отмечают, что на фоне постоянных расходов и налоговой нагрузки люди все больше ценят финансовую стабильность. Мне нравится, что предпочитают такое 34%, а по факту работают 95%. То есть они как бы работают, но не предпочитают такое.
1: Так, у меня тоже есть новость важная. Совсем скоро, я так понимаю, в вагонах расширят проход. И не только. Значит, проход будет...
0: У тебя проход расширят?
1: В вагоне.
0: А, в вагоне.
1: В вагоне.
0: Ага.
1: Только в вагоне будут расширять проход. Значит, до 9 сантиметров расширят проход. Ничего себе.
0: Слушай, ну это нормально.
1: Когда мы с тобой накосячим и идем к директору. Так, значит, да. РЖД запускает вагоны, где полки вырастут на 10-15 сантиметров до 2 метров в длину. Mm-hmm. Плацкартные длинные каланчи теперь могут не как в гробу лежать, а спокойненько вытянуть ножки, ребят. Но это пока ждем, еще не сделали.
0: Успеешь еще вытянуть ножки?
1: Ну да, это всегда успеется. Тестовый вагон увеличенного габарита с прошлого года ходит между Москвой и Питером. Жалко, я там не езжу, конечно.
0: Ну вот. Ну, кстати говоря, вот этот двухэтажный поезд, который действительно очень комфортабельный, и в целом необычно, что ты садишься в поезд и типа идешь на второй этаж, на первый. Но определенные минусы, конечно, там есть. Вот я уже рассказывал, что на втором месте, ну, там сильно мало места, просто предательски мало. Тут ты там не просто сесть не можешь, ты просто чуть-чуть голову приподнимаешь. Но самая главная боль купейного вагона — в купе же как? Ты выходишь вот в коридор,

0: И вот так вот ставишь руку на эти штуки, на этот поручень, который у окна, и стоишь, смотришь. А в двухэтажном поезде это происходит так. Ты выходишь, вот так вот руки ставишь и смотришь в стену. Потому что окно, оно где-то находится у тебя на уровне груди, там, верхняя часть. Поэтому приходится стоять вот так вот.
1: Я пошел водички попить и смотрю, дедушка, я клянусь, я не вру. Дедушка в проходе на втором этаже на коленях стоит вот так.
0: Реально?
1: Ну, потому что так удобнее, реально. Реально. Но... И вот так он облокотился и на коленях стоит, смотрит в окно по-другому. Даже если у тебя рост там 1.55 м, тебе все равно неудобно.
0: Да.
1: Ну, короче, компромиссные вагоны, но все равно комфортно.
0: Там очень, и там сильный такой кондиционер, то есть ты там прям не это. Ну и последняя новость. Мужики тупеют при общении с привлекательными женщинами, доказали ученые. Исследователи обнаружили, что всего несколько минут с привлекательной женщиной достаточно, чтобы студенты стали медленнее и глупее в тесте. Причем сильнее привлекала женщина мужчину, тем чем сильнее привлекала женщина мужчину, тем хуже были результаты. Ну и тут, значит, почему? Причем, говорят, у женщин такой истории нету. Если женщина там общается с красивым парнем, она там не всегда тупить начинает. А пацаны прям тупеют жестко. Прям сразу же.
1: Жиза.
0: Да. Это правда жиза. К нам кто-нибудь придет красивее там меня, и Кирилл сразу...
1: Ну, а сегодня к нам не кто-нибудь, а Тони придет.
0: Тони.
1: Это в 10, да. По Москве.
0: А это были все новости на сегодня. Спасибо большое.
1: Ой, да Данилин уж вчера это все рассказал. Да? Уж Данилин вчера рассказал это все, уж давно обсудили.
0: Обидно тогда. Ну, тогда больше не будем.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовы. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
4: Застройщик, у вас специализированный застройщик «Строй Центр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно в Брюгге» и «Гамбург». Авиаторов 50, Сурикова 12.
6: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
7: Три клена на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
6: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
8: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много, такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».
9: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
10: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
11: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
12: А сейчас срочное включение новостей, и у нас звонок в студию.
13: Внимание! Внимание всем! Только 17 октября в Новекс минус 30% на все!
12: Вот это новости! Только 17 октября в Новекс минус 30% на все!
14: Акция действует 17 октября только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
15: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Партизана Железняка 36Б.
16: Это новое радио.
17: Новое радио.

0: Podstar.ru.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: 8-4-9-5-2-3-2-16-32. Мы сегодня с вами обсуждаем, какой бы человек, который заранее готовится к чему-то важному, или оно вот так вот, как оно пойдет, так и пойдет. Никто не умер, и ладно. Или надо, чтобы все было отрепетировано, чтобы все было вот по таймингам, все как вот. Ну, короче, пишите, звоните. 8-4-9-5-2-3-2-16-32. Ну, на этот номер писать не надо, писать надо в комментарии, там, в соцсетях. Ну, короче, вы разберетесь. Не маленькие, ясно? Надо все прожевывать, проговаривать. Ничего себе. Нам за это не доплачивают, ясно?
3: Я просто зачитываю сообщением чувака, который там идеальный, просто в белом пальто стоит на фоне всех остальных. Он прислал фотку с красными дипломами, которые видел там.
2: Нет.
3: Что за стереотип? Ну, кстати, без негатива, Андрей его зовут. Чувак, ты крутой. Что за стереотип, что у отличников нет женщин? 6 лет в вузе очно учился, все 6 лет прожил с женой, параллельно работал, платил ипотеку, растил сына. На вручение 2-го красного диплома в этом году уже пошел. С ребенком, ни к одному экзамену не готовился. Можно все успеть. Главное — стимул и желание. И стоит в такой весь такой красавчик с 2 красными дипломами в руках. Всех раздражает. Ничего не учил никогда. И у него уже семья, и 2 красных диплома. Вот. И весь он такой умный. Ну, здорово.
2: А ты спроси у него, в Red Dead Redemption он играл вообще?
3: Да, кстати говоря. Какая концовка в Red Dead Redemption? Знаешь? Ну, и все, понимаю.
2: Да, тайминги скиллов пуджа тогда назови, раз ты крутой такой, реально. Покажи свой аккаунт в Mobile Legends. Сколько у тебя там есть какие-то хотя бы редкие сеты, хоть какие-то, хоть одна легендарка есть?
3: 2 вышки, жена, семья, ребенок. А покажи аккаунт свой.
2: Ну, конечно.
3: Вот она.
2: В Steam библиотеку покажи.
3: Измеряется успех по-настоящему.
2: Конечно.
3: А не вот это.
2: Сколько у тебя лайков под фоткой?
3: Да.
2: Давай об этом поговорим, раз ты думаешь, ты крутой такой. Алло, привет. Алло.
3: Доброе утро, как вас зовут, откуда вы?
4: Доброе утро, город-герой Иван из Смоленска.
3: Город-герой Иван из Смоленска?
4: Да, да,
3: спасибо.
4: Именно так.
3: А, это при...
4: Иван из города-героя Смоленска,
2: все,
4: здорово.
2: Все, понял. Все, понял. Здорово, Иван, рассказывай, пожалуйста. Ну ты какой, тебе надо готовиться или ты просто такой? Вот как карта ляжет, так и пойдем.
4: С учетом времени прожитых лет я понял, что надо жить, как карта ляжет, как оно идет, так оно идет. И всегда моделировать ситуацию по факту. Где-то со студенческих лет я это понял, когда уже была дипломная работа. Шел чемпионат Европы или мира по футболу, я не помню, до последнего.
2: А ты должен был играть как раз, да, на чемпионате?
4: Не-не-не, мы следили за чемпионатом.
3: Ой, да хоть бы кто сказал, да, я должен был играть. Ребят, давайте попробуем. Смотри, спроси еще раз. Спроси, давай, давай. Спроси.
2: Ты должен был играть, да?
4: Дело в том, что я уже отыграл и смотрел за своей сборной.
2: Все, понял.
3: Ну ладно, хорошо.
2: Все.
3: Хорошо, давай, продолжай. Значит, и ты не готовился, потому что смотрел, и в итоге все равно сдал.
4: Да, да, был увлечен, был увлечен, да, а заканчивал строительный колледж, и у меня был диплом, надо было начертить многоэтажное здание, дом.
2: Ага.
4: Вот, и когда уже я пришел на защиту диплома, все было начерчено, и принимающая комиссия, какая там на дипломе сидит, я не знаю, как она правильно называется.
3: Экзаменационная,
4: говоря, да. Говорит, какой...
3: Да-да,
4: молодец, правильно. Экзаменационная комиссия, значит, задает мне вопрос, а что вы защищаете? Я говорю, многоэтажный, 9-этажный дом, такой-то, такой-то. Он говорит, а сколько у вас этажей начерчено? Я считаю, а я начертил вместо 9 этажей 11.
2: Ага.
4: Они говорят, а как так получилось? Я говорю, я увлекся и перевел все это в русло. Но мало того, что и диплом еще не был подписан, мы его подписали буквально на коленках с одногруппником, с которым смотрели футбол. Вот. И я понял, что дальше в жизни, в принципе, надо выкручиваться по ситуации. И потом я пробовал отрасль ведущего мероприятия. И я понимал, что работать по накатанной программе – это шляпа. Потому что если что-то идет не так, если кости начинают шалить, бузить, то оставаться в русле ведения становится еще сложнее.
2: Брат, это понятно, это понятно. Давай попробуем, как ты себя... как у тебя свадьба начиналась? Вот ты выходишь, тебе дают в руки микрофон. Давай попробуем, что ты свадьбу ведешь.
4: Ох, давно это было. Давайте вспомним.
2: Давай, давай, смотри.
4: Дорогие гости, здравствуйте.
0: Неплохо.
2: Вообще, нет,
0: хороший,
2: слушай,
0: ведущий, мне нормально. Нравится. Ну, а можно телефончик его? Да. Он как классно.
2: Спасибо
3: он,
2: за звонок.
3: Единственное, он забыл «ну что ж» сказать вначале.
2: Ну да.
3: Ну что ж, дорогие друзья, так нужно начинать.
2: И сюда отбивка еще какая-то должна
0: там
2: быть.
0: Everybody get up, sing and...
2: Ну, конечно.
0: И выходишь так, и показываешь, что
2: надо хлопать. Да, да, да, да, да, все, да.
0: И я с вами, там, самый веселый ведущий района.
2: Ага.
0: Ну ладно.
2: Алло, привет.
0: Как вас зовут, откуда
4: привет
0: вы?
2: Привет.
4: Дима Вологда.
2: Дима, рассказывай, какой ты человек, ну, учитывая нашу тему.
4: А какая тема? Я что-то просто...
2: Смотри, тема, какой ты человек по жизни? Ты типа кайфарик или ты, значит, душнила?
4: Да не, кайфарик больше. Одни... Так вот карта ляжет. Сегодня так, завтра по-другому.
2: Такой, да? А что, а по поводу душнил, что скажешь?
4: Да душнилы, так про них и говорить нечего, если они душнилы, так ну что.
3: Ну а как вот быть, вот если я прямо родился такой вот душный, вот ну душнарь.
2: Типа терпи,
3: ну,
2: с этим терпи.
3: Нет, я-то не почаще терплю, вы терпите.
2: Ну, ну вот, мы и терпим.
4: Главное почаще ему говорить об этом, что он душнила просто.
2: Да.
4: Душнила.
2: Не все.
3: А в душнари, они знают, что они душнари?
2: Не все.
3: Нет?
2: Не все, я думаю.
4: Нет, не, не все, не все. Я знаю одного душнила, я ему сколько не говорил, он все равно спорит, что он не душнила.
2: Да.
3: Хотя это, мне кажется, да, несложно быть недушнилой. Просто как-то не перетягивать одеяло на себя, не говорить постоянно, что-то не рассказывать по 45 минут, что-то неинтересное, ага, или интересное самому себе только. И все, и как бы и чуть-чуть прислушиваться
4: так,
3: к другим. Серьёзно,
4: как будто ты душнишь, как будто уже.
2: Так он душнит, да, так он-то душнило.
3: Да вы охренели оба. Ну-ка сбрось его. Вы что, против меня тут?
4: Артём, что как? Артём, что как дела?
2: Давай, смотри, давай попробуем понять, душнило ты или нет.
3: Кто, я?
2: Да. Ты учился хорошо?
3: Ну, в школе.
2: Все душнило.
4: Ну, так.
3: Блин.
4: Ну,
2: потом 4, смотри. Смотри.
3: Да подожди, он меня спрашивает.
2: На 4, да. Смотри, ты серьезно ко всему относишься?
3: Да.
2: Душнило.
4: Нет.
0: Да подожди, он со мной да разговаривает.
2: С кем? Да подожди, я...
0: С кем ты разговариваешь? Со мной или с
2: Иваном? Кто с кем разговаривает?
0: Ой, с Димой.
2: Поговорите сами тогда. Что? Я не понял.
0: Кто с кем разговаривает? Дим, ты с кем разговариваешь?
4: С Артемом.
2: А я с вами вообще не разговариваю.
0: Артем со мной разговаривает.
2: Да. А Кирилл разговаривает сам с собой.
3: Ну круто.
4: Душнит.
0: Да вы офигели, повторюсь. Вы что тут скооперировались? Один из Вологды тут позвонил. Этот еще рэпер сидит.
4: Я уже звонил и говорил, Вологодский ОМОН, руки на капот.
2: Вот.
3: Тогда вопросов нет.
2: Все, это понял. Вот. Тогда
3: я душнарь.
2: Давай, скажи. Ладно, пока, давай. Так, у нас через паузу будут чтения стихов. Сейчас идет максимальная подготовка к этому. В чем заключается подготовка? В том, что я пытаюсь воспроизвести хоть какие-то песни, потому что что-то не
3: воспроизводится. А можно я здесь произведение выберу?
2: Давай. Ну, я тебе выбрал уже, но хочешь выбери.
3: Ну, давай, хорошо.
2: Нет, ты можешь и сам, если хочешь.
3: Ты кого-то из российских поп-исполнителей выбрал?
2: Конечно.
3: Я думаю, что отличный выбор.
2: Да. Так, сейчас будет песня, которая...

0: Это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
5: Да ладно?
4: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
5: Хорошая история.
4: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
6: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
9: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
10: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
11: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
12: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Владите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
13: С 15 октября в кино. Непристойное предложение. Чтобы спасти семью и карьеру, ей придется рассмотреть непристойное предложение. Провокационный триллер с Эстер Экспосито в кино с 15 октября. 18+.
14: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
15: Это как?
14: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
15: Выгодно. Пошел оформлять.
14: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
16: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
17: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
18: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

0: счастливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
3: Новое радио. Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраум.
4: Ну что, начинаем наши ежечетвергные чтения. Рубрика «Случайно», которая родилась, да я и не думаю, что она прям надолго, где мы берем какие-то классические произведения российских поп-артистов и читаем их под культурную музыку для того, чтобы, ну, убедиться, что там на самом деле глубокие тексты. Мы все это время относились к этому несерьезно. У Кирилла сегодня, у меня опять стих про женскую силу, называется «Лолита шампанское открыла».
5: Ой, какое произведение, это же Кирилла, до слез.
4: Да, у Кирилла про любовь сегодня. Ну, у тебя текста побольше, называется «Егор Крид самое-самое».
5: Ой, это величайший автор современный.
4: Да. Начнем с Кирилла, если вы не против. Итак, перед вами выступает лауреат премии главный чтец Липецкой земли. Кирилл Калинин с стихом «Егор Крид. Самое».
5: Спасибо.
4: «Самое».
5: Спасибо, благодарю вас. Спасибо.
4: Сейчас, подождите, я
5: вам за такое представление, за теплый прием, за то, что пригласили меня почитать одного из моих любимейших авторов.
4: Пожалуйста.
5: Мне надо настроиться. Сейчас, секундочку. Ми-ми-ми.
4: Он причесывается. Такой расческой достает вот из карманчика. Ну,
5: она любила кофе в обед. И по утрам ее вкусный омлет. Она любила жить без проблем. Меня манила красотой колен. Работа 24 часа и добивается всего сама. Но она хитрая, словно лиса. Меня манили ее глаза. О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. О боже, мама, мама, пьяный без вина. Ее улыбка, мама, самая-самая. Рифму чувствуете?
4: Вообще.
5: Как тонко это. Кружила в танце со мною до утра, что все соседи сходили с ума. Что будет дальше, в голове рисую. Меня так манит ее поцелуи. Вы знаете, я не удержался, я сам себе начал
4: сам
5: хлопать.
4: Себе начал
5: вы знаете,
4: хлопать.
5: Вот руководство, это... даже руководство пришло специально. Представляете, кофе мне принесло
4: это
5: начальство.
4: Было...
5: Это потому что здесь не моя заслуга, дорогие
4: это
5: друзья.
4: Это было проникновенно. Какой
5: это,
4: текст,
5: это
4: какие
5: автор,
4: рифмы?
5: Автор, автор, конечно. Как здорово жить с этими людьми, делить одну эпоху.
4: Хочется
5: рифмовать.
4: Да, да, не надо.
5: Нет, тихо.
4: Не надо. Не надо.
5: Тихо.
4: Не надо. Спасибо, Кирилл Калинин.
5: Дорогие друзья,
4: объявите,
5: на нашем творческом вечере выступает народный артист Красногорска.
4: Спасибо.
5: Артем Вальдемарович Селиванченко. Пожалуйста.
4: Ну да. Так, мне надо, наверное, встать, потому что, конечно, сидя стихи читать, это
5: конечно,
4: неуважение.
5: Это кощунство.
4: Конечно.
5: Это да, это ну, куда?
4: Конечно, так. Пожалуйста. У меня стих под названием «Лолита шампанское открыла».
5: Ой, скорее, скорее. Здесь драма уже, конечно, да. Совсем другое настроение.
6: Я не море, меня не волнует, кто она и сколько было, еще не суть. Я не плачу от таких потерь, найди себе другую, а я уже не буду другой, забудь.

0: прощай!
1: Да. Роман Саныч, извините.
2: Ты вышел за пару... артист выступаешь.
0: Услышал выстрел. Думал, пулю я себе пустил. Откуда у тебя такие мысли?
1: Да. Я просто шампанское открыла.
0: Шампанское открыло, удачи, милый! Откуда у тебя такие мысли?
1: Я просто шампанское открыла.
2: Спасибо, гениально, браво!
1: Браво, спасибо большое.
2: Вальдемарович.
1: А там еще играет эта музыка. Ну, спасибо, спасибо, спасибо. Да, я вот, чтобы вы понимали, насколько это странно выглядит. Я читаю вот это, вот заходит Роман Саныч с новой шляпой.
2: Заходит начальник с шляпой.
3: Я слышу шляпу.
2: Это шляпа.
1: Это, кстати, шляпа в стиле стимпанк. Очень здорово. Ты в ней похож на турецкого гамбита.
4: Спасибо. Так мне еще никто не делал комплимент.
1: Не, просто на турецкого.
4: Роман говорит, услышу, какая-то шляпа.
1: Да.
4: Дай, думаю, зайду.
1: Так, ну, получается, отдыхаем. Творческий вечер подошел к концу.
4: Спасибо.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске минус 2. Завтра в пятницу, 16 октября, небольшой снег. Днем плюс 1. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
1: Реклама. 25 и 26 ноября в Красноярске в Национальном центре «Россия» на Енисее пройдет международный форум промышленного дизайна «Промдиз». Промышленное обновление. 100 промышленных компаний, 50 экспертов, 6 стран-участников. В программе студенческий хакатон, выставка промышленных разработок, деловая программа и награждение победителей всероссийского конкурса промышленного дизайна КПД. Узнайте, как промышленный дизайн повышает конкурентоспособность предприятий и познакомьтесь с передовыми разработками. Присоединяйтесь к форуму «Промдиз». Подробности и регистрация на сайте promdiz.space.
2: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
3: Во всех магазинах продуктов хороший с 15 по 21 октября. Наггетсы вязанка, сливушки из печи с куриным филе и сыром. 250 грамм. 99 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
4: О, торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
5: Кому в речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты. В уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
6: Застройщик АО «СССР Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00. 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термо-Сокол. Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
8: Качественная стоматология – это точность, опыт и предсказуемый результат. В Реновацио выгода 15% на зубные импланты, циркониевые коронки и виниры. Восстановите эффективную функцию жевания, комфорт и внешний вид. Стоматология Реновацио. Весны 7D. 277-52-52. Качество, которое возвращает к полноценной жизни.
9: Предложение действует до его отмены. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Новые на новом.
11: Женя Тихомиров и «Комнаты культуры». Нравится.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраум.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтраун на базе нового радио, супер хиты и супер новинки на базе. У нас в гостях, кто бы вы могли подумать, это знаменитый певец Тони.
3: Он репетировал приветствие, давай. Смотри, поехали.
4: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
3: Может, бросишь красава. Эти все песенки, ну не серьезно,
4: да,
3: может,
4: радио,
3: пойдешь к нам на радио.
4: Втроем будем сидеть?
2: Но нет.
4: Отнимать у вас хлеб ни за что.
2: С Максом Астаховым можешь там.
3: С другими ведущими. Да. Нам, к нам я не понял. Надо.
2: А не, он знает Макса Астахова. Вот ты же был у него в шоу.
4: Вот так вы, да, ко мне относитесь?
2: Да. Короче, я почему тут за эфиром с вами не болтал? Мне надо было найти один момент в эфире произошел.
4: Клей?
2: У нас начинается. Ну,
4: каламбур?
2: Молодец. У нас, значит, был музыкастинг. Музыкастинг был, проводился музыкастинг, где мы там подбирали артистов. И я в пятницу был в жюри, и там произошел такой случай, шутка, которая никому не понравилась. Шутка про тебя.
3: Приготовься.
2: И она никому не понравилась.
4: А ну-ка, может, не понравится.
2: А я был уверен, что она Тони понравится. Ну-ка. Вот, там такое, значит, смотри.
4: Ну-ка.
5: Чай максимально странно. Она еще при этом, при всем, старалась выигрывать достаточно уверенно. Но у меня не так уверенно получается. Поэтому
2: я просто чуть заранее.
5: На тему того, вот я бы подумала, чтобы немножко пониже спеть припев и больше сделать субтоновых вставочек.
2: Свиль.
5: Я себе выписала.
2: Этого человека ты знаешь.
5: Суперуверенный артист, супер круто держится, невероятный тембр, просто невероятная красота, вибрато. Я обожаю. У меня Антон, мой муж, тоже владеет вот этим искусством красиво так завершать фразы.
2: Антон владеет вибрато?
6: Молчи.
2: Извините.
5: Невероятно смешная шутка.
4: Ты не договорил букву.
2: Извините. А Тони бы посмеялся.
4: Тогда. Но ты не договорил букву, не вибрато.
2: Там ну,
4: буква,
2: короче.
4: Буква недосказана одна.
2: Ведь никто не посмеялся. Вот.
3: А не договори букв вибрато.
2: Да, а Сивиль сказала, что типа и тебе бы не понравилась такая.
3: А вот Мари Краймбри не зашла.
4: А, не зашла?
3: Не зашла. Она же говорит, в кавычках, смешная шутка.
4: А если не зашла, то что? То и не вышло.
3: Молодец.
2: Если не зашла,
3: что мы тебя позвали.
2: Если не зашла, то что это за вибрато?
4: На самом деле, ребят, я хочу выразить вам огромную благодарность. Человек, который прошел, не знаю, ну, с десяток точно разных музыкастингов.
2: Ага.
4: И я хочу сказать вашей радиостанции, вам лично, и в лице Ромы Емельяна, угу, и Наташи Силиной, что вы занимаетесь таким реально добрым делом, потому что я вот со своим бэкграундом вспоминаю, как это ходить на кастинги, и вот это... Как это... Даже не знаю, вот этот шанс дать молодому поколению проявить себя, показать, что они могут... Mm-hmm. Это дорогого стоит, поэтому спасибо вам большое.
2: Но ты на самом деле нам лично зря сказал спасибо, потому что наша с Кириллом заслуга там буквально нулевая.
4: Ну вот это шутка только про вибрато.
2: Да.
3: Ну она и вытащила весь выпуск музыкастинга. Вспомни свой самый такой запоминающийся не музыкастинг, а просто кастинг.
4: Самый запоминающий.
3: Может быть, неприятный опыт или там наоборот хороший.
4: Они все были с неприятным.
3: Неприятный опыт.
4: Я же нигде не прошел.
3: Ну видишь, мы уже второй день обсуждаем, тут как к этому относиться. Кто-то правильно относится, кто-то расстраивается.
4: Я это наоборот... Конечно, нет. В любом случае, в моменте ты расстраиваешься, но ты выносишь для себя какой-то опыт и понимаешь, где твои минусы, где твои плюсы, и на что, mm-hmm, над чем нужно работать. Я думаю, все ребята сейчас, кто проходил кастинг, они поняли и пошли дальше прорабатывать себя.
2: Пошли дальше на других кастинги, те, которые не выиграли.
3: Ну, а вот ты как думаешь, вот, допустим, если ты 20 прошел прослушиваний и безуспешно, стоит продолжать?
4: Конечно, никогда. Вот я даже вот у себя в соцсетях пропагандирую даже, я могу сказать, ни в коем случае не опускать руки. Если вы занимаетесь каким-то делом, любым, mm-hmm, но вы его очень сильно любите и верите...
3: А если мое дело это опускать руки, стоит ли опускать руки?
4: Ну, смотря для чего ты их опускаешь. Mm-hmm. И куда?
3: Философский диалог,
2: да,
3: дорогие друзья.
2: Тони у себя в соцсетях пропагандирует, говорит, ребята, не стоит опускать руки, надо расти. А они ему отвечают, Тони, ты нас всех в лицо знаешь, хватит с нами общаться, как с подписчиками. Мы тут все твои друзья.
3: Нас в паблике 4 человека. Кому ты говоришь-то это?
2: Мы и так не опускаем, мы с тобой на лейбле на одном, Тони.
4: Мне нравится, что вы меня вот настолько любите, и что вот у нас настолько уровень общения вот заходит в такие, это о многом говорит.
3: А между прочим, Тони достаточно такой крепкий парень, он мог бы внедрить, если что. Мы поэтому...
4: Я вот внедряю, говорю, не опускайте руки. А если опускаете, опускайте их с удовольствием.
2: У Тони сегодня вельветовая кепка, кстати говоря, правильно?
4: Классная же.
3: Прикольно.
2: Скажи. А что ты в кепке? Ты же тоже, блин,
4: хотя... А я нет, я просто, ну, все, могу показать, хочешь?
2: Нет, да я...
3: Они все время приходят, Тони, они все время меряются волосней своей.
4: Ну да.
3: Длиной волос. Смотри, какие у меня, а у меня, смотри, какие вот, вот.
4: Ну ты-то сидишь без проблем.
3: Да, ребят, мне вообще
2: без проблем. Они седые все только.
3: Ладно, она зависть такая людская, знаете.
4: Я хочу пожелать, вот сейчас люди слушают нас, хочу пожелать реально, несмотря на эту погоду, но в других городах она, я думаю,
3: там в Якутии снег уже двухметровый.
4: Где-то солнечное, прекрасного настроения. И вот сейчас там в Ростове сидит Юра, слушает меня. Вот привет ему.
3: Ну, кто не оступался?
4: На стуле, я надеюсь, на стуле.
3: А на каком стуле? Узнаем после паузы.

0: и Райтраун.
1: Один плюс один, Кирилл Калинин, Райтраун. И сегодня у нас в гостях человек, за которого начинают уже кусать локти такие люди, как Алексей Гоман, Александр Панайотов, Алексей Чумаков.
2: Сократ, например.
1: Ну ты уж как Сократ, как
2: у меня есть несмешная шутка. Если бы у артиста нашего сегодняшнего гостя, не дай бог, было повышенное давление, его бы звали гипертони. Нормально?
1: Нормально.
2: Ну такая, чтобы...
3: Слушай, хорош, нет, на
2: самом деле. Увеселить немножко.
3: Интеллектуальная.
2: Да.
1: Смотри, Тоник, раз уж ты прям совсем залез на ту музыку, решил отбить большой, значит, пласт слушателей у таких артистов, как я сейчас перечислил, тебе надо поработать над бородой, во-первых. Тебе надо сбрить усы максимально, чтобы была такая полосочка чисто над губами, маленькая только.
2: Я понял.
1: Как у турецкого артиста, да? Да.
3: Прям чтобы сверху щетину вот эту видно было, да?
1: Да, и щек тоже убираем. Щек убираем абсолютно.
2: Сейчас много у тебя сейчас.
1: Щек абсолютно, да.
3: Вот снизу.
1: Оставляем только вот такая полосочка здесь и вот так вот, чтобы...
2: Потом, Антош, кепку, естественно, снимаем, надеваем рубашку или балахон такой, и чтобы обязательно вырез чуть выше пупка был.
3: И с капюшоном, чтобы таким...
2: Можно.
3: И длинное, можно.
1: Если ты захочешь, типа, быть уличным.
2: И стоишь вот так около сцены, и вот так ручкой делаешь, когда поешь. А девчонки, да, вот так, и девчонки, все.
1: Да.
2: И на твои концерты можно уже будет приходить
1: в резиновых сапогах. Концерты абсолютно название, любые клубы, у которых есть название, мы скипаем. Там должны быть такие буквы, как Д и К обязательно.
2: Да, да, точно.
1: И название программы.

0: Типа Тони с новой программой «Тебе любимая» или да, что-нибудь такое. Да, знаешь, обязательно конечно. «Любовь» или «Любимая».
1: Да,
0: слова
1: да.
0: любви. Вот что-то такое. И ты в полоборота, старичок, там немножечко. И чуть-чуть вот волосня вот тут на груди.
1: И глаза чуть прищуренные.
2: И на входе обязательно продаем программку и бинокль.
0: И компакт-диски еще.
1: А мерч.
0: Будет в углу? Ну, мерч, не знаю, в фойе компакт-диски,
1: Макс. Возле гардероба.
0: Да.
1: В фойе.
0: Возле буфета.
1: Неплохо, да.
2: Мерч, таких слова там еще уже не знают. Мерч. Это надо как-то какие-то...
1: Что-то...
2: Сувенирная продукция.
0: Вот, конечно! Может быть, календарики.
2: Календарики,
0: да.
2: Магнитик обязательно.
1: Или вот эти настенные с бегунком.
0: Вот, супер! Это же мы забыли, с бегунком вот эта передвигалка такая была красненькая.
1: И обычно забывали, и всегда путали, да.
0: Там, да, для вас поет... Тони. Да. Да. Ну тут уже, может, не Тони, наверное,
1: Антон Гриворонский.
0: Вот, прекрасно, вот прекрасно.
2: Ну да. И все, ну и попрет. Потому что, а так пока что игра какая-то на два поля получается. Надо уже либо так.
0: И, естественно, тур по Краснодарскому краю, да. там Лао, Джубга, Геленджик.
2: Обязательно.
1: Макапсе.
2: Да.
1: Хост.
0: Звучит как сорт кофе этот вид приготовления.
2: Так что да.
0: Тебе капучино, мокачино, не макапсе. Красивое слово.
1: Макапсе.
0: Название.
2: Тони, у тебя
0: наш гость, собственно говоря.
2: У тебя там фит с Дубцовой.
1: Ирочкой, да.
2: Красный, офигеть, как так вышло? Она у нас недавно была в гостях.
0: Видишь, уже Ирочка уже, видишь? Ирочка.
2: Ну,
0: когда-то она была, возможно, Ирина, твоим кумиром,
1: да,
0: а теперь
1: да,
0: Ируська.
1: Конечно.
0: Ну, она классная, она веселушка.
1: Она классная.
0: Хохотушка
1: такая. Мы вот познакомились давно, уже общаемся давно, но вот поработать на студии удостоилась мне. И ты знаешь, это была одна из таких самых приятных и теплых, и вот... по атмосфере самых теплых, классных, таких свойских сессий.
0: Но она опытная артист, она что-то подсказывала тебе, как более молодому.
1: Конечно, и я даже, может быть, где-то подсказывал.
0: Ирине Дубцовой подсказывал?
1: Ну, подсказывал в плане, не учил жизни, а по атмосфере песни, наверное. Ну, как я вижу. Ну, и получилось, мне кажется, очень...
0: Мы же ее послушаем сегодня.
2: Послушаем.
1: У меня есть демка, хотите?
0: Покажу? Ой, покажи, пожалуйста, демку.
2: Давай.
0: Сделаем вид, что мы не отрепетировали это за эфиром. Ух ты, демка.
1: С телефона,
0: конечно, чтобы пираты не
2: украли. Тони, конечно, он прет до конца. Он говорит, включить вам демку, ребят. Мы сказали, не надо, но он все равно поставил.
0: Ну, кусочек маленький, тизер.
1: Вы готовы?
2: Мы сильно готовы.
0: Мы держимся вообще за трусы, пожалуйста.

0: Надо ватермарки Audio Jungle.
1: В общем, вот такая.
0: Зайцев
1: вот такая.
0: Нет. Красиво.
2: Нормально,
0: а он слушает, а сам кайфует. Вот ну, это как, вот конечно. Очень важно.
1: Как? Ну вы же кайфуете от того, что вы сейчас делаете.
0: Да.
1: Вот сейчас.
0: Да.
1: В 10 утра.
0: Конечно, утра. Мы обожаем. В 10 утра встаем, все едем, кайфуем.
1: Да.
2: Реально. Нет, правда, серьезно.
0: Но когда эта песня увидит свет, простите?
1: Ну вот в субботу поеду на студию доделывать.
2: А, она еще не доделана.
0: А что там доделать? Вот звучит даже с телефона здорово.
1: Ну, да, ну куплеты же еще нужны. Это припев.
0: А, куплетов нет? А сделай трек без куплетов вообще.
2: Конечно.
0: Просто инструмент, да, инструментал, а потом с неба там что-то там и опять.
2: Потому что куплеты-то кому они нужны, по
1: согласен.
2: Идее, реально?
1: Вот эту историю рассказывать.
0: Ой,
1: черную,
0: да никто
1: зачем?
0: Это не слушает, эти истории. Да. Ты что, просто там кайфуешь. Конечно. Там же вайб главное.
2: И да. Все, и борода.
0: Да, про бороду не забывай.
2: Не забывай.
0: Я
2: она
0: желательно
1: да.
0: темнее
1: должна. Я после эфира еду в барбер.
2: Да.
1: Барберу. И вот тонкую.
2: Да, максимально тонкую. Такую, чтобы она миллиметр, была черная.
1: А давайте не как все сделаем. Не прям под над губами, а наоборот.
2: Наоборот,
1: вот здесь, сверху.
2: Это интересный ход.
1: Сразу. Да.
2: Ой, это здорово, интересный здорово. Ход. Абсолютно я поддерживаю.
1: Нестандартный.
2: Да. Все такие, о, что-то интересное придумали, новенькое.
0: Да, и Чумаков где-то, щенок.
2: Да, да, да. А Алексей Гоман, он не может, так сказать, у него борода не растет еще.
0: Гоман вообще из другой истории, конечно.
2: Да.
1: Блин.
2: Да. Ты что, я один раз, я просто вел шоу, и у меня в гостях был Гоман, я там как-то, ну, шутил в своем стиле, ты что, там на меня просто...
0: Фанатская база очень.
1: Иголки втыкали в твою куклу.
0: А сам Гоман нормально, кстати.
1: Нормально?
0: Вообще, так он классный парень.
2: Да, он смешно, а вот его фанатки там...
1: Блин, на меня... ну ты теперь ходи оборачивайся.
2: Ну я понимаю, им тяжело писать еще комментарии сложные, потому что на вытянутой руке неудобно смотреть в экран, да, и...

0: есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио.
2: Реклама. Что общего между бабочками, грибами, пробежкой по лесной тропинке, белками и свежим хвойным воздухом? Все это настоящая природа. И все это есть в Витапарк, новом лесном мини-районе от Арбан. Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 25 и 26 ноября в Красноярске в Национальном центре «Россия» на Енисее пройдет международный форум промышленного дизайна «Промдиз». Промышленное обновление. 100 промышленных компаний, 50 экспертов, 6 стран-участников. В программе студенческий хакатон, выставка промышленных разработок, деловая программа и награждение победителей всероссийского конкурса промышленного дизайна КПД. Узнайте, как промышленный дизайн повышает конкурентоспособность предприятий и познакомьтесь с передовыми разработками. Присоединяйтесь к форуму «Промдиз». Подробности и регистрация на сайте promdiz.space.
2: Предположим, вы семья из двух человек с ребенком. Какую квартиру вы выберете? Двухкомнатную в 55 квадратов или трехкомнатную той же площади, но с двумя спальнями? Калина Долина. Жилой комплекс с прибрежным парком на берегу реки Бугач. Первые три корпуса будут сданы уже в этом году. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: А что, в меня нельзя влюбиться?
6: Что, если ты узнаешь, кто я?
7: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
8: «Чудо-Юдо» в кино с 22 октября.
9: Что, понравилось быть человеком?
6: Человеком быть больно.
8: 6+.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сосиски в тесте. Какими мы их помним с детства? И какими они должны быть? Тот самый вкус. Три сосиски уже жарят. Сочно, вкусно, горячо. 9 мая, 79/5. Парковка ТЦ «Домер».

0: radio.ru.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун.
2: За эфиром тут напали на меня, говорят, 1000 тебе даем, посмейся как богатый. А почему, откуда я могу знать, как смеются богатые? У меня сейчас на карте, знаете, сколько?
3: А ну-ка.
2: Ну, типа там 1020 максимум.
4: Ну, нифига себе.
2: Но я хочу похвастаться. Я недавно урвал себе крутые баленсиаги, ботинки, за 12 тысяч рублей.
4: Они так и стоят, да, сколько?
3: Ну, 13.
4: 13.
2: За 12 тысяч. Да. Есть предположение, что они не оригинальные, конечно.
4: Да ну,
2: но
4: да
2: нет, выбрал. Думаете,
3: да нет? Нет, за 12 баленсиага, ну, цена
2: точно. А ну так и стоит.
3: Конечно.
2: Ну, и должно
4: сейчас,
2: так стоить.
4: Сейчас просто наши слушатели такие, блин, ни хрена себе, 12 тысяч.
2: Совсем посходили с ума в своей Москве. Вот, и я буду ходить в ботинках. В ботинках баленсиага. Вот так.
4: Давай, а теперь ты, давай. Я не могу, у меня не получается.
2: 12 тысяч, извините.
3: Ну, попробуй еще раз. Попробуй.
4: А как, ну, типа...
3: Представь, что ты купил себе за 12 тысяч баленсиаги. Вот.
4: А вот нужно образно же.
3: Да, образ.
4: Все.
3: Поверь мне.
4: Вот Саша Аникин у нас есть. Ну-ка, пожалуйста.
3: Ну давай, Саня.
2: Ну! Он не может.
4: Не, лажа.
2: Он не может так посмеяться, потому что...
3: Он как Дед Мороз посмеялся. Оу-оу-оу. Счастливого Рождества.
2: Хотя с учетом, сколько Санек платит за ипотеку, он может смеяться, как богатый.
4: Еще и тачку при этом купил.
2: Да, да, да.
4: Только у людей зарплат 30 тысяч, у нее 20 тысяч.
2: Они
4: в отпуск в пятый раз в год ездят.
2: Откуда? Ты не чувствуешь, да, смотри, какой-то связи между тем, что Акмаль покупает Rolls-Royce,
4: так,
2: а Санек менеджер Акмаля.
3: Опа-па.
4: Да, Санек.
2: Не чувствуешь? Но и есть из минусов, ему пришлось, типа, с ним Акмаля прям с детства, вот он его ведет, то есть он очень долгое время, Санек, жил как бы в палатке.
4: Обсуждаем другого артиста в присутствии другого артиста. Это Тони у нас в гостях. Что еще? Что нового?
2: Да.
4: Расскажи, вот, что в обычной жизни происходит у селебрити планетарного масштаба?
3: Сейчас, честно, признаюсь, очень много работы. Вот показал
2: демку. Кем работаешь?
4: Да-да-да, ты решил все-таки, потаксовать. Это тема, реально. Время же
3: есть. Я учу богатому смеху.
2: Богатому смеху.
3: Да. Вот видишь.
2: А ты зря на самом деле тут сидишь, там сейчас высокий спрос, плюс дождь. Сейчас там нормальный коэффициент можно было бы поймать. А ты тут сидишь. Про песни с Дубцовой. Там нормально сейчас.
4: Антон, а ты рассказывал, ты работал где-то в сотовой связи, да, по-моему, или где?
3: Нет, нет.
4: В простой вот работе. Тебя можно было заметить?
3: Ну, вот, конечно.
4: Кем ты работал?
3: Я работал и продавцом-консультантом.
4: А, вот продавцом
3: консультантом. Да.
4: Вот такая моделька у нас идет, ты говорил, да?
3: Нет.
4: Сейчас я на складе посмотрю вот это.
3: Да, я на складе спал. Мы работали 3-2, и я на складе спал.
2: 3-2? Консультантом чего? Что вы продавали?
4: Ну, это тебе не касается.
2: А, духи? Ты показываешь.
4: А какой-то жест он показывает вот так к шее и...
2: Ну, духи.
4: Духи. Это парфюм? Духи. Парфюмерный магазин.
3: Да, парфюмерный магазин.
4: Ну, в принципе, пить тоже можно.
2: Не вздумайте.
4: Какой классный содержательный эфир.
2: Слушай, ну здорово.
4: Много работы. Какой работы?
3: На студии. Студийной работы сейчас очень много. Очень много снимаем контента в соцсети. Вот благодаря моим прекрасным... Идейным.
2: А не бесит то, что вот типа тебе приходится, когда вот ты написал песню крутую, еще миллион этих видосов тупых записывать?
4: Заставляют там снимать эти рилсики.
2: Что ты вот сейчас артист,
3: конечно,
2: и тебе что-то...
3: хочется же донести до
2: слушателя. Так вот, и в этом проблема, что ты сейчас артист, и тебе мало написать хит, тебе нужно еще сделать... Короче, написать песню, это вообще как будто 5% дела, еще 95%
4: самое простое, да, в этой цепочке?
3: Ну, 50% песни, 50% контента.
2: И миллион еще этих видосов. Ты не чувствуешь себя неудобно, что ты как будто заставляешь людей слушать, типа навязываешь?
3: Ни в коем случае.
2: Нет.
3: Ты же можешь перелистнуть, переключить.
4: Ну как тебя перелистнешь?
3: Ну, да, конечно. Согласен. Я их обожаю.
4: Давайте песню Тони послушаем. Может, не зря человек пропадает на студии. Хоть что он делает, хоть послушаем.
2: Мы уже послушали Зари, вот эти вот, которые... Дали на Зари.
3: Ой, давай выучи слова сначала, да?
2: Я выучил.
4: Давай,
3: а то на концерт придешь и не подпоешь. Means we come, the heaviest woman on the sweater
4: already. Mom's spaghetti is not... Поставь песню, умоляю.
2: Ладно.
1: Новое на новом. Третье. Я тебе не верю.
5: В комнате темно, слишком много пустоты.

0: Решил я все-таки поставить какую-нибудь песню Тони в эфир, которая у нас тут есть в базе. Называется «Унесенные ветром». Есть такая песня
1: есть,
0: у тебя?
1: Есть, конечно.
0: Все, вот сейчас ее послушаем.
1: Да.
0: Да.

0: Реклама. Реклама.
1: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Дмитрий Тарасов, Виктория Дайнеко, Рузиль Миникаев и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
3: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября. 18+.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
6: Интернет для женщин Woman.ru.
7: 18+.
8: Пароль ВТБ для бизнеса.
9: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
10: А второе?
9: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
11: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Где суперхиты?
13: У нас в чарте.
14: Стильно.
12: Где суперновинки?
13: У нас в чарте.
14: Занятно.
13: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
14: И немного тревожно.
13: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
14: Чудненько.
13: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
14: Ничего не понятно, но очень интересно.
13: Так кто сегодня в чарте?
14: Терминатор.
13: Узнаешь в пятницу в 17:00.
14: Попробуйте, вдруг прокатит.
13: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
14: Поехали.
15: 16+.
16: Радио.
13: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун.
17: Тони у нас сегодня в гостях.
18: Доброе утро.
17: И мы будем сейчас слушать трек Тони с Дубцовой, вот, чтобы это не значило. Ну, я уж не буду говорить ссылку на как, ну, где Тони хранит свои песни. Тут, знаешь, наверное, надо как Вассерман. Он показывал, что у него в кармане 25-терабайтный жесткий диск.
19: Ты,
17: тоже на всякий случай носи.
19: Ты заканчивай с этими технологиями, да. Флешку, да.
17: Конечно.
19: И все. Или лучше компакт-диск.
17: Да.
20: А что там, что уже? На кассете принесу вам
17: следующий раз. Кстати, нормально. Или винил.
20: Будете. Вот это я сейчас, вот это да.
19: Вы можете, вы профессионалы, вы можете эфир дальше вести.
20: На кассете, на кассете принесу, будете карандашом отматывать.
17: Очень удивительно то, что сейчас в студии произошло, сильно да, интереснее, чем треки Тони оказалось.
20: Да, вы знаете. Слушай,
19: я
20: мне, клянусь, мне
19: с
20: кажется,
19: этого дня никаких напитков.
20: Знаешь, мне кажется, что он ко мне да. неровно дышит.
17: Кто,
20: он
17: я?
20: Да,
17: причем,
20: ты,
17: я
20: ты,
17: абсолютно
20: ты,
17: верно.
20: Ты.
17: И меня, знаешь, как
20: постоянно
17: расстраивает,
20: постоянно хочешь
17: ты...
20: меня как-то подколоть,
17: да,
20: подковырнуть.
17: И меня очень сильно расстраивает. Я думал все это время, что мы друзья, а ты на меня в ответ не подписываешься в соцсетях, поэтому там Дис уже готовится на тебя.
20: Все, я услышал.
19: Ему некогда ни на кого подписываться. Он комментирует добрые видео да. своими сердцами.
20: Угу. Куда блин, не вылетело из головы. Вот вы сказали, я хотел сказать такую классную вещь и забыл из-за вот этого сыра-бора всего.
19: Да. С Ира-бора. Кстати, про Иру. Почему именно с Ирой Дубцовой ты решил спеть? Или она тебе брякнула? Первая набрала.
20: Брякнула, нет. Мы с ней списались в соцсети, запрещенной Российской Федерации организации. И решили, что вот есть песня. Она мне прислала песню. Я сказал, блин, какая классная песня. Она прислала демку.
19: А прикинь, была жовая была. Что бы ты сделал? Все-таки Ирина Дубцова. Хотя не, она не могла.
20: Не могла.
17: Она тебе прислала песню. Я к нему поднимусь в небо. Я за ним упаду. Это такой, блин, классная песня. И все, и диалог закончился.
20: Закончился просто.
17: Типа она уже просто напоминает всем, скидывает, говорит, вот песня. Помните?
19: Скидывает.
20: Блин, слушайте, а могут люди, вот, которые сейчас с нами сидят, типа вот ты шутишь, и они раз смеются.
17: Видишь, если бы смешная была шутка, они бы посмеялись.
20: Даже не смешная, просто хором смейтесь, пожалуйста.
17: Ладно.
20: Пошути, Тони, пошути еще раз.
17: А ты, наверное, не подписывайся на меня уже, мне уже не надо.
20: Да, все. Я подпишусь. Да. Потом,
19: не,
20: да.
19: Я просто думал, Ира Дубцова типа скидывает Тони песню, он говорит, что вместе с Поем Нартне просто послушаем.
17: Просто
19: уже
17: да, прикольная так
19: песня моя. А ты это уже шутил, да?
17: Да, только я что, просто, такая я просто же шутка отходил. И была.
20: Давайте. Ой, какой тогда... же я тупой. Только громче смейтесь. Давайте, я руку поднимаю, вы смеетесь. Говори.
19: Да, у нас Тони в гостях.
17: Вот так вот. Видишь, это как раз смех обычно у людей вызывает, когда говорят, у нас Тони в гостях, все такие.
19: И все такие, да ладно, прям на радио позвали.
20: Реально?
17: Какой-то сюр вообще, да.
19: Ну вы как ку-ку, конечно.
17: Давайте песню слушать уже. Тони и Ирина Дубцова. Трек называется «Буду скучать».

0: Ну что, получается, Алексей Чумаков у нас в гостях. Ой, Алексей Гоман, ой, Александр Панайотов, ой, в смысле Тони.
1: Да, спасибо. Да.
2: Слушай, а когда вот прям...
1: Когда-нибудь ты выучишь.
2: Когда вот будет у тебя прям концентрирована классическая веселая песня? Вот именно вот не со светлой грустью, а вот как все у нас хорошо.
1: Альбом, go слушать альбом. Там все песни позитивные.
0: Это вынуждает слушать целый альбом, а хотелось бы просто целую какую-то отдельную.
1: Там каждая песня позитивна, да. Ты послушай.
0: Ну ладно.
1: Ты послушай.
2: Конечно, мы послушаем. А мы то и дело, мы на работе песни слушаем. Потом с работы выйдем, с Артемом соберемся.
1: Без музыки ни секунды, ни секунды.
2: Конечно, ведь музыка — это наша жизнь. Правда, ребят?
1: Правда.
0: И музыка, а у меня еще и воронежский факел, вот видишь, с недавних пор.
2: Да, Артем недавно увлекся футболом.
0: Да. Да. Болею теперь за воронежский факел.
2: А ты за какой клуб болеешь?
1: Я?
0: Да.
1: Я за красивый спорт всегда.
0: О.
1: Ну, если он красивый.
0: За какой клуб, Тони?
2: Просто скажи,
0: да,
2: клуб.
0: Любой
2: вот и
0: клуб
2: все. Не надо юлить.
0: Любой.
2: Он откуда? Пусть. Он из Ростова.
0: Ну, я за клуб там Дягилев, я не знаю. За клуб Рай.
2: За Джипси.
0: За Сохорумс.
1: Давай, Реал Мадрид.
0: Ну, понятно.
2: Извини меня.
0: Ладно, смотри, с Дубцовой ты уже фитанул. С кем еще, типа, планируешь, и вот с тех, там, кого ты в детстве, может быть, слушал? С кем бы ты хотел? Мы сейчас тебе быстренько фит организуем. Давай, любую фамилию.
2: Может быть, там, Тупак, Майкл Джексон. С кем хочешь фит?
0: Да.
1: Но это уже потом. Там.
2: Когда?
1: Там.
2: Ой, там такие фиты сейчас. О, да.
1: Там сейчас, представляешь, какие фиты?
0: Конечно.
2: И на этой мажорной ноте мы и завершаем.
0: И уходим, да.
2: Пытаемся у тебя выпутать.
1: Как... На самом деле, я не думаю сейчас об этом. Я хочу немного сольно попеть еще. Вот сразу несколько фитов подряд,
0: ребят,
1: перебор.
2: Конечно.
1: Да, камон.
2: Как говорит молодежь, камон.
1: Камон.
0: Тем более, еще делить хайп еще с кем-то,
1: да нет,
0: если
1: нет,
0: можно...
1: Это нужно делать. Разделять аудиторию.
0: Тут вопрос-то в основном, в воздухе он у всех висит, и вчера даже выкладывали что-то у нас в соцсетях нового радио с подписью, типа, когда уже фит Сивили, там, когда фит Тони, там, короче, спрашивали, будет ли реально фит этот какой-то?
1: Будет, будет обязательно, я думаю, он случится рано или поздно.
0: А в чем проблема, что останавливает? Типа, ты хочешь, а она говорит, нет, Тони, пока не буду.
1: Я пока песню такую не написал, именно... я эту песню не написал, она родится в любом случае.
0: Все, тогда ладно.
1: Да. Хочется, конечно, хочется что-то сделать особенное, что-то такое, что чего еще не было.
0: Вы можете, типа, выкупить права песню на песню «Я и ты, как мистер и миссис Смит» и перепеть ее, например.
2: Уже Егор Крид,
0: да,
2: например.
1: Какая классная идея.
0: Как вариант.
2: Айда перепевать вообще все песни Крида.
1: Прикольно.
2: Они у него гениальные все.
0: Ну да. Почему? Вот, допустим, Сократ и Лера, они же работают по этой схеме.
1: Они
0: почему?
1: Крида перепевают?
0: Нет, но скоро уже, я думаю, да.
2: Нет, они Киша перепели.
0: Они по этой схеме
1: Киша?
0: И работают.
2: Киша? Лера тоже... перепела Киша и словила там такого, как говорится, что не увезти в грузовике.
0: Хочешь, мы тебе даже поставим эту песню?
1: Давай, интересно.
0: Лера кукла колдуна.
1: О, серьезно? Вот так?
2: А ты как к Кишу относишься, кстати?
1: Слушай, я знаю песню «Кукла колдуна» и знаю,
2: по-моему,
1: «Лесник». Вот, да. Вот две песни знаю.
0: Но... А у них еще есть.
2: Ты чё, конечно. Кстати...
1: А, разбежавшись,
2: Люся Чеботина фанат Киша, кстати.
1: А, ну это слышно.
0: Не знаю, сериалы я только Саша Таня смотрел. Я другие сериалы пока не знаю.
1: Вопрос,
0: да?
1: Вопрос.
2: Пожалуйста. А вот и ты у нас же... интервью берешь.
1: Вот, да, сняли же сериал «Киш».
0: Да.
1: «Руки вверх» и «Киш».
0: Да.
2: «Руки два вверх» сериала. «Киш» отсюда. Не...
1: Такая Нет, шутка. Нет, два сериала в смысле.
2: Угу. А, да? Сейчас еще про «Сектор газа» снимают.
1: А, реально?
2: Про группу.
1: Я понял.

0: чья в этот раз очередь говорит, что это лучше оригинала, моя или твоя?
1: Давай ты.
0: Ты в тот раз говорил, да? Блин, спасибо.
1: Слушай, давай Тони это скажет.
0: Да, Тони, скажи, пожалуйста,
1: как тебе эта версия?
0: Мы просто по очереди это говорим. Теперь твоя очередь.
1: Ну, да, расскажи, пожалуйста, как тебе эта песня?
2: Ну, ребят, ну вы серьезно, вы хотите, чтобы сейчас на меня с крестовым подходом пошли все?
1: Да, да.
0: Ну, смотри, там
2: просто... Вы только что мне рассказываете, что на... Да, как бы, ну, будем честны, да?
1: Немножечко словил.
0: Но Тони просто не хочет это вслух говорить, потому что это очевидные вещи.
2: Ну, классно спела, классно спела.
1: Да.
2: Классно.
1: Нет, спела-то классно.
2: Спела классно.
0: Спела классно, лучше оригинала.
1: Вот ты прикинь, у тебя есть...
2: А, вот так надо сказать?
1: У тебя есть кумир какой-то. Вот какой-то кумир есть у тебя?
2: Ну,
1: Шуфутинский.
2: Да, допустим.
1: И кто-то берет и перепевает Шуфутин. Вот так.
2: Дай бог ему здоровья.
0: Или, например, Ильяс Гаязов. И кто-то берет, перепевает песню там «Малиновая лада».
1: Марджанджа, марджанджа. Типа того.
0: Так, ладно, давайте прощаться уже, честно говоря.
1: Где же ты? Стоим у бара.
2: А что ты сразу прощаться?
0: Слушай, у нас время уже 10:50, это значит, надо прощаться.
2: И что дальше?
0: Ладно, тогда давай.
2: А я могу до обеда с вами сидеть.
0: Давай.
1: Хорошо, давай так, конечно. Какой у тебя распорядок дня сегодня? Вот ты утром, значит, прям встал, попил кофе, поехал на радио. Дальше что?
2: Да, у нас сейчас грядут премии.
1: Премии.
2: Угу. И я после эфира еще посижу с вами и потом поеду на примерку.
0: На примерку.
1: На примерку.
2: На примерку.
1: Ну,
2: примерку
1: так, куда?
2: Это уменьшительно ласкательно.
0: На примерку одежды.
2: Ну, типа, на примерку.
0: А дома нельзя померить ее просто.
2: Можно. Ну, часть будет не дома, а часть дома.
0: Все, и ты там померяешь одежду.
2: Ну, надо подобрать просто, да, в чем я пойду на мероприятие. А потом поеду домой.
0: Ну, вот, ребята, вся жизнь артиста. Что-то съездил, одежду померил.
1: Причем его ее подобрали. Вот это директор сказал, куда ехать.
0: Да.
2: Отвез.
1: Да, отвез, а мы только сидим. Ля-ля-ля, у меня вот песня вышла.
0: Все, ля-ля-ля,
1: у меня альбом, все вот это.
2: Тра-та-тушки, тра-та-та, да.
1: Не стыдно?
0: Ну, кстати, нет. Я вам скажу, не так
1: согласен.
0: Просто, когда ты на съемках, не так просто одежду мерить.
2: Я тебе так скажу.
0: Надо футболку так снимать, чтобы она не заморалась в тоналке, во-первых, вот так вот. Ну, на съемках тебя же гримируют.
2: Ну, нет, конечно.
0: А, ну ладно.
2: Вот, очень сложно не это, очень сложно подбирать на 195 сантиметров.
0: Угу. Ну, таких не делают, конечно, еще пока. Приходится шить индивидуально. Вот у нас Кириллу расскажи.
1: Такая высота, 195 сантиметров. Это как четырехэтажный дом.
2: Да, вот так кричишь им туда вниз. Эй, вы там!
1: Они под балаками там чуть-чуть. Даже головы не видно.
0: Кстати, с размерами интересно. Вот Кирилл носит 2XL, но он потому что высокий. И я ношу 2XL, потому что я жирный. Да.
2: А как это так?
0: А размер один вот получается. А Тони тоже у нас один. Спасибо, Тони, что ты пришел.
1: Тони, дай бог тебе доброго здоровечка.
2: Приходи,
1: полная чаша, чтобы. Вот чтобы не болел, самое главное.
2: Друзья, видите? Большое дело делаю для вас, дорогие радиослушатели, наши ведущие встают рано, чтобы веселить вас с утра,
1: наконец-то, хоть кто-то
2: поднимать
1: это сказал,
2: настроение,
1: да.
2: Поднимать настроение.
1: Ты знаешь, и мы ведь бессеребренники, мы не ради денег это все делаем, только чтобы...
0: Мне только деньги нужны.
1: А, да?
2: Так вам платят 500 рублей за эфир.
0: Ну, извини меня,
2: конечно,
0: 500
2: не ради
0: рублей
2: денег
0: это тоже.
2: Вы это делаете.
1: Там 500, тут 500, конечно. Вот уже и косарь.
0: Конечно.
1: К концу месяца.
0: Вот уже и купил альбом.
2: А косарик, да, в кармане всегда приветствуется.
0: Спасибо.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске минус 2. Завтра в пятницу, 16 октября, небольшой снег. Днем плюс 1. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Реклама.
4: Чувствуешь каждую яму? Машина не держит дорогу?
5: Пора заехать в центр ремонта подвески «Реставрация». Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В, 217-88-88.
4: Выбирай безопасность. Заезжай в «Реставрацию».
6: Кому в Речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
7: Застройщик АО «Эссе Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Свердловская, 2Е.
9: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
10: Три клёна на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
9: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
11: Во всех магазинах продуктов хороший с 15 по 21 октября. Масло «Балахтинское раздолье», сливочное традиционное, 72,5%, 180 грамм, 129 рублей 99 копеек. хороший. Выбор для жизни.
12: О, торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
13: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
14: Качественная стоматология – это точность, опыт и предсказуемый результат. В Реновацио выгода 15% на зубные импланты, циркониевые коронки и виниры. Восстановите эффективную функцию жевания, комфорт и внешний вид. Стоматология Реновацио. Весны 7D. 277-52-52. Качество, которое возвращает к полноценной жизни. Предложение действует до его отмены. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.
16: Новое радио.

0: Реклама. Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: В Красноярске 3. Новое.
2: Небольшое напоминание про то, что четверг на новом радио это препятница со всеми вытекающими. И пусть ваш сегодняшний день пройдет легко, весело и без приключений. А если они и будут, то только веселыми. За музыкой welcome на новое. Суперхиты, суперновинки. Здесь твои любимые, вкусные, жаркие. И я Вадим Данилин. Ну, не такой любимый, конечно. Всем привет!

0: Self-Aware, суперхит в эфире Нового. Ребята, еще раз напоминаю, не в последний раз, наверное, напомню тебе о том, что в эти выходные в Москве на хлебозаводе состоится благотворительный фестиваль пристройства ВУФ. Уже второй год подряд информационным партнером мероприятия выступает Новое радио. Это очень приятно для нас лично. 17 октября пройдет выставка «Собака», 18 выставка «Кошек». Все они привиты, стерилизованы, имеют ветеринарные паспорта. Фестиваль открыт и для тех, кто пока не готов взять питомца. Будут консультации с кинологами, зоомаркет и сбор помощи для приютов. Бери подарки для хвостатых и приезжай на хлебозавод. Улица Новодмитровская, дом 1, строение 17. Лично я там тоже буду, потому что, ну, ты знаешь мою любовь к кошкам. Поэтому приходите, подваливайте обязательно, там мы и встретимся.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно в Брюгге» и «Гамбург». Авиаторов 50, Сурикова 12.
4: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
5: Застройщик ООО «Сазайкотика» говорил. Проектная декларация на наш.ком.рф и ЖК-академик.рф.
6: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много. Такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».
7: У каждого возраста свои мечты. У молодых родителей счастливое детство детей. У семей с подростками свобода и возможности. У тех, кто только планирует семью, пространство для будущего. «Три клёна». Жилые кварталы Нововилова. Здесь все складывается в комфортную жизнь. Надежный кирпично-монолитный дом, школы, детские сады, спорт, театр и прогулочные аллеи рядом. Начните новую историю уже в этом году. Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-10. Жилые кварталы «Три клёна». Дом номер 1.
8: ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
9: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
10: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки РФ» и покупай свой автомобиль мечты.
11: Предложение не является публичной офертой.
12: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
13: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
14: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол», начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
15: Новое. Это мы.
16: Всем привет, с вами Хам Али и Новоис.
17: С вами Анет Сайс.
18: С вами Рамиль.
19: С вами группа Добро.
20: Всем привет, с вами Звонки.
21: Всем привет, это Артик Асти.
22: Это Филатов и Кэрос.
23: Это Саня СТ.
24: Это Сергей Лазарев.
25: Всем привет, меня зовут Ёлка.
26: Всем привет, с вами Джонни.
27: Новое радио.
28: Новое радио.
17: Присоединяйся погромче.

0: Это Айова и суперхит танца. Суперхит на новом, мало кто знает. На самом деле, чтобы компенсировать плотный завтрак с помощью танца, тебе придется активно двигаться около 40 минут минимум. Максимум 2 часа. Точное время зависит от калорийности и выбранного стиля танцев. Чем активнее, тем меньше по времени. Поэтому начинает двигаться уже сейчас. Хотя, ты знаешь, дело близко к Новому году. Кто там видит твой вес? Ну, серьезно. Под шубой спрятала это все, и все замечательно. И продолжай зажировку. А в этом тебе очень скоро помогут команда Hi-Fi. Суперновинка от Угли и не только.
1: Новое радио и Zion Music объявляют победителя конкурса новой музыки и исполнителей. Музыкастинг. Запись и релиз сингла, его продвижение и создание мут-видео, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое получает Ваня Аладдин.
2: Привет, это Ваня Аладдин. Я победил в музыкастинге. Спасибо тебе, новое радио. Мечтайте, не бойтесь мечтать. Все получится.

0: И в новом сезоне Музыкастинга. Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Дмитрий Тарасов, Виктория Дайнеко, Рузиль Миникаев и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей, а топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
7: День рождения Муз-ТВ – 30 лет. Празднуем громко. 16 октября в ЦСКА-арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
8: Сладкий вкус малины.
7: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зиверт, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
9: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
10: Интернет для женщин woman.ru.
9: 18+.
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
12: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
13: Это просто хахашка распирает изнутри.
12: Кирилл Калинин в кадре.
13: Приколист и талант.
12: И в центре главных музыкальных событий.
13: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
12: все, что звучит на новом, теперь на экране.
13: Музыкальные скоростя.
12: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
13: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16.
14: Новое радио. Новое на новом.
15: Всем привет, мы группа Угли.
16: Слушайте нашу новую песню, которая называется «Посмотри на меня» на новом радио.
15: Это песня о самой большой и чистой любви. И мы желаем каждому из вас ее обрести. Ваши угли.
17: Я услышу шаги невесомые по коридору твои. Мир замрет, и замрем в мире мы. Пусть сейчас жизнь монетою ржавою катится к недрам земли. Ты же знаешь, как все переменчиво, крепче меня держи.

0: шикарно красивая лирика «Обними» суперхит в эфире «Нового, ты не поверишь». Но это, наверное, не профессионализм. Да никогда себя профессионалом не считал. А сколько времени звучит лирика в эфире «Нового радио»? Уже, да, не первый год, наверное. А только сейчас до меня дошло. Лирик — это анаграмма. Ну, то есть лирик — это, если прочитать наоборот, то будет Кирилл, имя артиста. Все гениально и просто. Имя артиста, лирик Кирилл. Кстати, мало кто знает, но в начале своей карьеры, когда Кирилл еще не был известен, он использовал другой псевдоним. Он назывался Кирилл Гуд. Да, живи теперь с этим.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске минус 2. Завтра в пятницу, 16 октября, небольшой снег. Днем плюс 1. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
2: Реклама. Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 25 и 26 ноября в Красноярске в Национальном центре России на Енисее пройдет международный форум промышленного дизайна «Промдиз». Промышленное обновление. 100 промышленных компаний. 50 экспертов, 6 стран-участников. В программе студенческий хакатон, выставка промышленных разработок, деловая программа и награждение победителей всероссийского конкурса промышленного дизайна КПД. Узнайте, как промышленный дизайн повышает конкурентоспособность предприятий и познакомьтесь с передовыми разработками. Присоединяйтесь к форуму «Промдиз». Подробности и регистрация на сайте promdiz.space.
5: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
6: Во всех магазинах продуктов хороший с 15 по 21 октября. Наггетсы, вязанка, сливушки из печи с куриным филе и сыром. 250 грамм, 99 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
7: О, торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
8: А сейчас срочное включение новостей, и у нас звонок в студию.
9: Внимание! Внимание всем! Только 17 октября в «Новекс» минус 30% на все!
8: Вот это новости! Только 17 октября в «Новекс» минус 30% на все!
10: Акция действует 17 октября только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
11: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это... Это свистят вкусные раки на Мира 51.
12: Слышать мало, надо пробовать.
11: Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
13: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Телевизорный 3/5.
14: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 4.
1: Новое радио. Россияне определили свой топ переоцененных блюд в ресторанах, и там лидирует паста. Ее считают неоправданно дорогой, целых 18% респондентов опроса. Далее идут пицца и бургер. Это все новости всегда на минуте. Возвращаемся к нашим суперхитам, суперновинкам. Приятного аппетита всем, кто сейчас занят этим прекрасным делом. Вадим Данилин тут под рукой.

0: Дора втюрила и суперхит в эфире новую продолжение темы любви. Наверное, очень интересная новость, занимательная новость о том, что, оказывается, мужчины тупеют рядом с привлекательными женщинами. Это выяснили уже ученые, это доказано. В экспериментах мужчины после общения с привлекательными девушками хуже справлялись с заданиями на память и внимание. И чем сильнее была симпатия и желание произвести впечатление, тем заметнее снижались результаты. У женщин такого эффекта не обнаружили, а наличие отношений у мужчин на результаты никак не повлияло.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного, потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Выходное. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное. Выходное.
1: Субботы и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
2: Выходное. Обожаю все выходное.
3: Реклама. Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
4: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
3: В одном большом городе есть лес. Необычно, правда? Лес в городе. Но еще необычнее то, что в этом лесу скоро будет построен маленький город. Точнее, мини-район. Дома из настоящего кирпича, настоящий муниципальный детский сад, салоны красоты, магазины. Все как в городе, но в лесу. Новый проект компании «Арбан». Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Звоните 205 15 15.
5: Застройщик ОСЗ ДСК «Арбан». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой» 9 мая 63А.
7: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
8: «Три клёна» на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
9: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
10: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
11: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
12: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
13: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00 3 часа в термах «Сокол» всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
14: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
15: Новое. Это мы.
16: Всем привет, это Джакалин.
17: С вами Полина Гагарина.
18: Это Сергей Жуков. Группа «Руки вверх».
19: Это Эльвира Тен.
20: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
21: Всем привет, это группа «Астудио».
22: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
23: Это Ханна.
24: С вами Джиган.
25: Всем привет от группы «Пицца».
26: Слушай, новое радио.
27: Привет всем, это Сергей Лазарев.
28: С вами Мари Краймбрей.
29: С вами Тима Белорусских.
30: С вами Лена Темникова.
31: Мы группа «Би-2».
32: Новое.
33: С тобой Даня Нилетто.
34: Это «Звонки».
35: Всем привет, это Мэри Гуд.
36: Мегалибри и Мавик.
37: Меня зовут Ёлка.
38: С вами Джонни.
39: С вами Анна Плетнева. И да пребудет с нами хорошая погода.
40: Новое радио. Присоединяйся погромче.
41: newradio.ru.
42: Новое радио.

0: Привет вам, дорогие слушатели нового радио ЭТНЮ. У меня вышла новая песня «Красота» о том, как важно беречь красоту в этом мире и внутри себя. Слушайте мою новую песню на новом радио.
1: Ай, какая красота, жаль, я снова все разрушу, дай, как заново.

Кельвин Харрис со своим суперхитом в эфире нового. Ты знаешь, мне не дает покоя новость о том, что ученые все-таки доказали опытным путем, что мужики при виде красивой женщины тупеют, причем очень сильно тупеют. Чем красивее женщина, тем тупее мужик рядом с ней. Я просто... Прям хочется отдельно тему замутить, что ты творил по глубокой влюбленности. Давайте чуть позже, наверное, да? Я просто вспоминаю сейчас все свои похождения молодости. Думаю, где моя голова была в этот момент? Вот сейчас я бы, наверное, такое уже не повторил. А вспомни на всякий случай, вспомни, вот что ты по глубокой любви, влюбленности творил, какую дичь лютую. Просто запомни, возможно, через час-полтора эту тему обсудим в нашем мессенджере, самом большом, среди всех радиостанций, просто так напомню, да. Ну а пока тему суперхитов, суперновинок нужно продолжать. И продолжит ее... А

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: С 15 октября в кино. Непристойное предложение. Чтобы спасти семью и карьеру, ей придется рассмотреть непристойное предложение. Провокационный триллер с Эстер Экспосито в кино с 15 октября. 18+.
4: В новом «Джакта 9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
5: Каким будет дом Мельниковы после реставрации? Как связаны Мейерхольд, Таиров, Додин и Боровский? Как иностранцы-коллекционеры изменили советский андеграунд? Читайте в газете об искусстве «The Art Newspaper Russia». Все, что нужно знать о событиях художественного мира в России и за рубежом. Оформляйте подписку на сайте газеты. А также читайте еще больше новостей о выставках, музеях и арт-рынке на theartnewspaper.ru. 18+.
6: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
7: Интернет для женщин woman.ru.
6: 18+.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября. 18+.
3: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сбербанк.ру и сберхелс.ру 0+.
6: На Муз-ТВ новые

0: специалист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт».
2: Смотри каждую пятницу в 17:00
1: на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
1: Новое радио.
3: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: кстати, пользуясь случаем, все забываю сказать вам, настоятельно рекомендую тебе ознакомиться с альтер-эго Басты. Его проект «Горилла Зиппо» называется. Послушал один раз, теперь за уши не оттащишь. Особенно, знаешь, в машине это все очень шикарно слушается. Музыкальный проект «Горилла Зиппо» настолько шикарный проект, что не всем он зайдет, конечно же, но зайдет. Особенно в четверг, особенно в пятницу вечерочком. Называется «Горилла Зиппо». Обязательно послушай, а пока мчим дальше.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске минус 2. Завтра в пятницу, 16 октября, небольшой снег. Днем плюс 1. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
2: Реклама.

0: Ярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Во всех магазинах продуктов хороший с 15 по 21 октября. Масло Балахтинское раздолье, сливочное традиционное, 72,5%, 180 грамм, 129 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
3: О, торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
4: Качественная стоматология – это точность, опыт и предсказуемый результат. В Реновацио выгода 15% на зубные импланты, циркониевые коронки и виниры. Восстановите эффективную функцию жевания, комфорт и внешний вид. Стоматология Реновацио. Весны 7D. 277-52-52. Качество, которое возвращает к полноценной жизни.
5: Предложение действует до его отмены. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: От создателей сказок про конька, щуку и Горыныча.
7: Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
6: София Лапунова, Никита Воронов, Сергей Безруков, Виктория Исакова. Чудо-Юдо. В кино с 22 октября.
8: Опа, 6+.
9: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и не грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
10: Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
11: Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Сосиски в тесте! Какими мы их помним с детства и какими они должны быть? Тот самый вкус! Три сосиски уже жарят! Сочно, вкусно, горячо! 9 мая 79, 5. Парковка ТЦ «Домер».
13: «Крас-шина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Крас-шина» дешевле. «Крас-шина». Шахтеров 66, 5.

новое радио. Новое радио.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: В Красноярске 5. Новое радио.
2: Очень вкусный, новый, музыкальный, на новом. Обещаю, гарантирую тебе, я, Вадим Данилин. Вкусный, как твой обед или ужин. Но надеюсь, он у тебя вкусный, а не покупной корм какой-нибудь, как обычно. Раскладывайся поудобнее. Еще больше суперхитов, суперновинок в этом часе. И я совершенно забыл про мою любимую рубрику «Флэшбэк».

0: крючок.
1: Как рыбка, очень мило.
0: Только хочется еще.
1: О, черт, и тянет со всей силы.
2: Новое радио.
3: Новое радио.
4: Новое.

2000-е. «Гость из будущего» — это сильнее меня. Альбом «Суперхит так отважно» в эфире «Нового» прямо сейчас. Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь». Ну и, как и обещал, моя любимая рубрика «Флэшбэк». Время, когда я вспоминаю, поздравляю с днем рождения и ставлю в эфир треки-именинники. Треки, которые знают не одно поколение, которые включи прямо сейчас, и люди будут танцевать под него. И настоящий культурный срез эпохи поп-музыки 2000-х отмечает сегодня целых 23 года со дня создания. Да, трек «Дуэт» отмечает 23 года со дня создания песни. Из интересных фактов скажу про этот трек лишь единственный, наверное. Во-первых, песня первая в творчестве певицы — совместная работа. До этого одна из певиц выступала исключительно сольно. Здесь к ней подошла другая, говорит: «Слушай, вот такое, такая вот песня есть, давай споем вместе». Я не могу без имен. Давайте так, короче, Мадонна и Бритни Спирс сегодня. Их трек отмечают 23-летие. Бритни Спирс подходит к Мадонне и говорит: «Слушай, такая классная, шикарная песня. Очень хочется исполнить с тобой вместе». Мадонна до этого ни с кем за всю свою творческую карьеру не исполняла до этого никакие песни. Говорит: «А давай». И это первое.

Песня, которую Мадонна исполнила с кем-то. До этого она ее, до этого она ни с кем ничего не исполняла. Так, в оригинальной версии этого трека был рэп из интересного. Еще что из интересного? Песня стала ровно 50-м треком Мадонны, попавшим в престижный американский чарт Billboard Hot 100. И последнее, это то, что несмотря на статус одного из самых громких поп-дуэтов в истории, Мадонна и Бритни Спирс ни разу не исполнили этот трек вместе на живой сцене. Сегодня 23 года исполняется суперхиту «Me Against the Music» от Бритни Спирс и Мадонны. Троекратное «Ура, ура, ура!» И прямо сейчас слушаем в эфире.

0: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
4: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
6: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
7: Ваш адрес может быть новым. А жизнь остается привычной.
8: Три клёна на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
7: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
9: 25 и 26 ноября в Красноярске в Национальном центре «Россия» на Енисее пройдет международный форум промышленного дизайна «Промдиз». Промышленное обновление. 100 промышленных компаний, 50 экспертов, 6 стран-участников. В программе студенческий хакатон, выставка промышленных разработок, деловая программа и награждение победителей всероссийского конкурса промышленного дизайна КПД. Узнайте, как промышленный дизайн повышает конкурентоспособность предприятий и познакомьтесь с передовыми разработками. Присоединяйтесь к форуму «Промдиз». Подробности и регистрация на сайте promdiz.space.
10: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это свистят вкусные раки на Мира 51.
11: Слышать мало, надо пробовать.
10: Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
12: Yeah.

0: Garrix Bizarro. Суперхит в эфире нового 29 октября на сцене Live Arena. Ежегодная медиапремия «Жара» отметит главных героев онлайн-пространства. Тех, кто звучит громче всех в блогосфере, собирает миллионы просмотров и превращает контент в вирусные хиты. Именно их музыка и их проекты в этом году стали частью новой цифровой культуры. LJ, Акмаль, Джонни, Токсис, Милана Стар, Ида Галич, Полис ин Пэрис, а также многие другие. Мощное шоу, лидеры чартов и любимые инфлюенсеры. Медиапремия «Жара 2026». Все подробности на сайте jaramedia.ru. jaramedia.ru. Категория 16+.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске минус 2. Завтра в пятницу, 16 октября, небольшой снег. Днем плюс 1. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
2: Реклама. Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Во всех магазинах продуктов хороший. С 15 по 21 октября. Наггетсы, вязанка, сливушки из печи с куриным филе и сыром. 250 грамм. 99 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
5: О, торговая сеть «Командор». Украин 102-240-247-95-05.
6: Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан Зеленый двор». Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
7: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
6: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче, три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район «Калина Долина» от «Арбан». Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
9: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Ммм! Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много. Такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».
10: «Крас-шина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Крас-шина». Дешевле. «Крас-шина». Енисейский тракт 83.
11: Моя игра, моя игра,
12: это вот это.

0: Красноярске 6.
1: Новое радио. Все ближе и ближе. Самый любимый рабочий день недели. Это пятница, а потому все дальше и дальше откладываем мы свои самые основные дела. Желательно до понедельника. Продолжаем создавать видимость работы под суперхиты, суперновинки. Но в радио очередной нон-стоп на 20 минут без рекламы. Далее наслаждайся. Ну и самое время, наверное, немного поболтать ерундой. Как считаешь? Привет.
2: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.

0: Анна Айс и Дима Билан и Пилок открыли новый музыкальный на новом. Ну что, давай немного поболтаем ерундой сейчас. Все равно работать не очень хочется. Начальства все равно нет, поэтому давай по-быстрому. Возвращаясь к вопросу про открытие ученых, которые опытным путем доказали то, что мужчины тупеют рядом с привлекательными женщинами. И чем симпатичнее женщина, тем тупее становится мужчина. Ну, что я могу сказать? Я могу тему предложить, которую, в принципе, уже и рассказывал чуть ранее, хотел замутить. Что чудило, творило или чудил-творил по глубокой влюбленности, чего сейчас бы вообще не стал делать, потому что это дичь лютая. А может быть, наоборот, бы ты снова это повторил. Давайте так, мессенджер нового радио, самый большой среди всех радиостанций в мире. Именно поэтому, потому что мы обсуждаем все, что угодно, только не музыку. Этим мы и берем. Еще раз вопрос, что чудило, творило или чудил-творил по глубокой влюбленности, чего бы ты не стал сейчас делать вообще? Вспомни, пожалуйста. Вот и первое, что приходит мне на ум, это я в свое время, чтобы как-то, я не знаю, удивить, наверное, купил пипец какие дорогие часы на последние деньги. Часы купил. А потом только узнал, что, оказывается, подарить часы — это к расставанию. Ну, мы расстались, конечно, соответственно. Но это был, наверное, самый дорогой подарок в моей жизни, когда я, ну, чтобы произвести впечатление, купил часы. Не помню, как они назывались. Но они тогда стоили половину моей зарплаты. А сейчас так вообще пипец. Ладно, давайте так. Что чудил, творил по глубокой влюбленности, чего сейчас не стал бы делать, потому что это дичь лютая, а может быть повторил. Мессенджер нового радио и группа ВКонтакте Новое радио. Пиши туда.
1: Новое

0: что чудил, вытворял по глубокой влюбленности, чего сейчас бы не стал делать, так как это дичь лютая. Мессенджер Новое Радио, группа ВКонтакте Новое Радио. Почитаю ваши сообщения немного, пока есть время. Так, подожди, сейчас, секунду. Испекла сама торт, ездила к нему с куском торта, при том, что у нас были не идеальные отношения, и он постоянно меня шваркал. Я вот спросил у девушки, что такое шваркать, и она так и не сказала. Что такое шваркать? Кто знает значение этого слова? Шкварки знаю, а шваркать — глагол, не знаю, что это такое. Лет в 15 писала стихи, рисовала открытки, в конверте вкладывала, в дверь возлюбленного звонила и убегала. Ему было лет 20. Ну да, это дичь. А в студенчестве, когда встречался с девушкой, своей будущей супругой, в один момент сильно поругались. Она не хотела со мной разговаривать и видеться, а я хотел извиниться, и чтобы добиться прощения и обсудить с ней все, заказал автовышку, чтобы достала до 5-го этажа. Сделал лично своими руками плакат с извинениями и заклеил этим плакатом с автовышки все окно с просьбой поговорить со мной. А потом ждал, когда она вернется с учебы с букетом цветов. Ну, поговорили вы то. А, ну, раз она жена твоя, значит, поговорили все-таки. А дальше. Чего бы ты ни стал делать сейчас, что делал по глубокой влюбленности, не стал бы среди ночи торчать в коридоре 2 часа ночью и тупо смотреть на стену. Ну, странное такое, да? И всем привет. Да, привет. Была безумная любовь. Парень жил в другом городе. У брата ночью угнала машину. Угнала тебя, угнала. Ну и что же тут криминально? А, да, извините. Была безумная любовь. Парень жил в другом городе. У брата ночью угнала машину и поехала к своей любви. Утром вернула автомобиль в целости и сохранности, но не с полным баком бензина. Такие вот сообщения. Скидывая свою историю, я анонимно все расскажу. А, вот. Помогала оплачивать парню кредиты и давала деньги на гулянки, лишь бы он развлекался и не впадал в депрессию. Он был безработным. Какая дичь. Реально дичь. Говорила, что у меня лейкемия после просмотра фильма «Хорошие дети не плачут», хотя даже не понимала, что это такое. Ездил на крыше машины по трассе на скорости 100 км в час. Как вспомню, мурашки по коже. Зачем ты удалил сообщение? Я же не дочитал его. Как вспомню, мурашки по коже. Анонимно читаю все ваши комментарии. Мессенджер Нового Радио, группа ВКонтакте Нового Радио. Что ты творил по глубокой влюбленности, чего бы не стал сейчас делать?
1: Впервые в концертном зале Нового. Ума Турман. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 21 октября в 18:00. Сольный концерт. Ума Турман. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.
2: Реклама. Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
3: Застройщик ООО «Сазайбутик» говорил. Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
4: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
5: У каждого возраста свои мечты. У молодых родителей счастливое детство детей. У семей с подростками свобода и возможности. У тех, кто только планирует семью, пространство для будущего. Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Здесь все складывается в комфортную жизнь. Надежный кирпично-монолитный дом, школы, детские сады, спорт, театр и прогулочные аллеи рядом. Начните новую историю уже в этом году. Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-10. Жилые кварталы «Три клёна». Дом номер 1.
6: ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиаторов 50, Сурикова 12.
8: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
4: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.

0: 9:45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9:00 до 12:00. 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. «Термо-Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.

0: что чудил, вытворял по глубокой влюбленности, чего сейчас не стал бы делать мессенджерному радио. Ездила к парню в другой город на автобусе 4 часа в одну сторону, а он даже не вышел, не захотел. Сильно любила. Пришла пешком к его дому с плакатом. Он из-за этого так взбесился, посадил меня в машину, повез домой, по пути надавал по башке, а все равно по его простила. Мне было 15 лет. По-айски общалась с парнем с другого города, училась на первом курсе. Ну, нравился он. Каким-то образом он проездом ехал через наш город, и я в час ночи пошла на ЖД вокзал одна. Продолжения не было, он мне не понравился. Мессенджер нового радио. Что ты чудил по глубокой влюбленности?
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы.

0: на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
4: Интернет для женщин Woman.ru.
5: 18+. Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
6: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
7: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
8: С 15 октября в кино. Непристойное предложение. Чтобы спасти семью и карьеру, ей придется рассмотреть непристойное предложение. Провокационный триллер с Эстер Экспосито в кино с 15 октября. 18+.
9: Пароль ВТБ для бизнеса.
10: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
11: А второе?
10: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
12: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: Дмитрий Тарасов, Виктория Дайнеко, Рузиль Миникаев и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
14: 16+.
15: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
16: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
17: Да ладно?
16: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
17: Хорошая история.
16: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
18: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
19: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
20: Новое радио.
21: Ты думал, все понарошку.

что чудил или чудила по глубокой влюбленности, чего сейчас бы не стало делать. Мессенджер Нового Радио, группа ВКонтакте Нового Радио. Расскажи свою историю по-бырому. Расскажи.

0: Да, простит меня крем-сода, подожгу суперхит в эфире нового. Почитаю последние ваши сообщения по теме, какую дичь вы творили по глубокой влюбленности, о чем сейчас жалеете, и не стали бы этого делать, а может быть повторили бы, вот как один человек тут написал. Мессенджер нового радио есть, и у тебя еще время написать, пиши, может даже голосовой отправить. А залез извиняться на 4-й этаж пятиэтажки по балконам с цветами. Замуж вышла по лютой влюбленности, очнулась, развелась. Вот самая лютая дичь, слушайте внимательно. Девочки, оказывается, такую фигню творят по глубокой влюбленности. Ни сказки сказать, ни бульдозером убрать. Застала тогда еще парня с девушкой у нас дома. Потом ждала его из СИЗО. Потом вышла за него замуж. Потом забеременела. А он меня на 9-м месяце бросил. Через год сошлись, но по итогу все равно разошлись. Повторила бы, спрашивает девушка, и отвечает, да, да. Ты понимаешь, я на самом деле завидую, насколько шикарная, разнообразная жизнь у этой девушки. То есть застала с бабой, дальше ждала его из СИЗО, вышла потом замуж, забеременела, он ее бросил, через год сошлись, потом разошлись. Повторила бы, да. Чтобы я так жил на самом деле. Я надела мамин парик, очки, одежду тоже мамину. Ну, это чтобы меня никто не узнал по дороге. Накрасилась по-другому и пошла к дому любимого. Зашла в его подъезд и написала на стене. Я люблю тебя, Ренат. Жесть, конечно. Сейчас думаю, как можно было такого додуматься. Познакомились в интернете, пообщались. В этот же день позвал ее на свидание и сразу же к ней поехал за 100 километров на 2 часа. Посидели, поболтали. 12 лет женаты, 2 детей. Нет, я не могу. Я очень долго буду помнить это сообщение. Вот это вот про застала парня с девушкой у нас дома. Общага, 2 часа ночи, спускалась по простыням, нетрезвая, со 2-го этажа из окна, сорвалась, подвернула ногу, ни о чем не жалею, но сейчас такой дичью бы заниматься не стала.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске минус 2. Завтра в пятницу, 16 октября, небольшой снег. Днем плюс 1. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
2: Реклама. Стучит подвеска? Тебе в реставрацию. Диагностика, ремонт, запчасти.
3: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески реставрация на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
4: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
5: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
4: Ха, ну ты сравнил.
5: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
4: И ты выбирай зоту.
6: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
7: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
8: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирование и циркониевая коронка. Зуб к зубу. Петра Ломака, 6.
9: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
10: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
11: Во всех магазинах продуктов хороший с 15 по 21 октября. Масло «Балахтинское раздолье», сливочное традиционное, 72,5%, 180 грамм, 129 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
12: О, торговая сеть «Комантор». ОГРН 102-240-247-95-05.
13: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
14: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой», 9 мая, 63А.
15: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.
16: Слушай.

0: Красноярске 7.
1: Новое радио. В Стамбуле после сильнейших за последние 40 лет ливней затопило улицы, дома и станции метро. Новости из категории: знаешь, что соседа корова сдохла, мелочь приятная. Это к вопросу о том, что люди отдыхающие, там туристы, а мы тут работаем с тобой. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к шикарным суперхитам, суперновинкам на 20 минут без рекламы далее.

приехала к его дому в день его рождения. Он спал, вызвала каким-то способом на улицу. Когда он вышел, запустила фейерверк прямо во дворе. Соседи были в шоке. А взрывов он тоже. Это к вопросу, что, какую дичь творил по глубокой влюбленности. Наш мессенджер, если есть что рассказать, расскажи, пожалуйста. Очень интересно почитать.

0: Это Маршмелло и Феникс. Суперхит в эфире нового. Напомню, что в нашем мессенджере, в наших социальных сетях я рассказывал новости в эфире тоже о том, что мужчины тупеют рядом с привлекательными женщинами. Это выяснили ученые. Они же доказали, что женщины не тупеют при виде привлекательных мужчин. Но читая ваши комментарии, понимаю, что ученые ошиблись очень сильно. Не все, к сожалению, сообщения могу прочитать в эфире, потому что там цензура не позволит. Но то, что могу, можешь зайти, кстати, почитать. Могу, прочитаю. Рассыпала на капоте. Я задал вопрос, что ты делала по глубокой влюбленности, чего сейчас бы вообще не сделала ни разу, потому что это дичь. Рассыпала на капоте его машины лепестки пионов розовых. Ходила по всему району, их собирала. А машина оказалась только покрашена в белый цвет. Лепестки отпечатались. Он меня не убил, но встречаться со мной не стал. В университете была интересная история. Были в сложных отношениях с девочкой с другого курса. Долго делали друг другу мозги. Решили поставить точку. Позвал замуж, она отказала. Ну, я злой, через 2 месяца женился на другой, которую знал ровно 2 месяца. Через пару лет развелись. Как потом узнал, вывесил я ее жестко. Так что план сработал. Вечером часов в 11 разговаривал с девушкой по телефону. Она не выключила микрофон. И ее мама, нынешняя моя теща, начала говорить про то, что я московский испорченный. Что не того человека она себе нашла. И моя девушка тогда была вся в слезах. Ну, я сорвался и в 2 часа ночи поехал за 200 километров забирать ее к себе жить. Ради любимой уже жены повторил бы такое. Я сейчас спросил у Чечка, говорю, теща, наверное, сейчас рада, что здесь у нее москвич-то. Она говорит, еще как, в гости постоянно приглашает.
1: Новое радио «Изион Мьюзик» объявляют победители конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Записи релиз сингла, его продвижение и создание мут-видео, ротацию в эфире нового радио, выступления на крупнейших фестивалях и многое другое получает Ваня Аладдин.
2: Привет, это Ваня Аладдин. Я победил в музыкастинге. Спасибо тебе, новое радио. Мечтайте, не бойтесь мечтать. Все

0: И в новом сезоне музыкастинга. Реклама.
1: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
2: Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
3: Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
5: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
6: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов, на сдаче, три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район «Калина Долина» от «Арбан». Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
8: Да что тут думать? Котел!
7: Не входит!
8: Тогда вообще думать нечего. Зота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
7: А он точно самый-присамый необходимый?
9: А как ты думаешь, почему так написано?
7: Даже не думай сомневаться. Зота!
10: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
11: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
12: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и не грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
13: Качественная стоматология – это точность, опыт и предсказуемый результат. В Реновацио выгода 15% на зубные импланты, циркониевые коронки и виниры. Восстановите эффективную функцию жевания, комфорт и внешний вид. Стоматология Реновацио. Весны 7D. 277-52-52. Качество, которое возвращает к полноценной жизни.
14: Предложение действует до его отмены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Ваня Дмитриенко. Почерк.
1: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: Элис Мертон со своим суперхитом «Норус» в эфире «Нова». Новость подоспела. Давайте потихоньку от темы дня. Что ты творил по глубокой влюбленности? Какую дичь в нашем мессенджере? От одного сообщения у меня волосы просто дыбом встали. Говорят, что мужики сходят с ума, когда видят красивую женщину, а женщины не сходят с ума. Оказалось, что совершенно наоборот. Девушке хотелось бы просто... Я не знаю, прочитать в эфире, нет? Короче, рассказываю в двух словах. Это сообщение... Нет, я не буду его читать. В нашей группе ВКонтакте это сообщение... Я даже уточнил, что случилось и так далее. Но там, там дичь лютая. Я даже читать в эфире такое не буду. Или прочитать. Давай я прочитаю. Короче, девушка написала, что делала, какую дичь творила по глубокой влюбленности. Хотела обвинить в краже телефона, но по итогу срок заработал за дачу ложного доноса. А вы говорите, бабы с ума не сходят от любви.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки чарты ВК музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
6: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
7: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
8: В новом «Джакта 9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
9: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
10: 18+.
11: Про

0: спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
2: Где суперхиты?
3: У нас в чарте.
4: Стильно.
2: Где суперновинки?
3: У нас в чарте.
4: Занятно.
3: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
4: И немного тревожно.
3: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
4: Чудненько.
3: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
4: Ничего не понятно, но очень интересно.
3: Так кто сегодня в чарте?
4: Терминатор.
3: Узнаешь в пятницу в 17:00.
4: Попробуйте, вдруг прокатит.
3: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
4: Поехали.
2: 16+.

0: Це «Idols. Ночи напролет». Суперхит на новом. Макс Астахов и Данила Михайлов, мои коллеги, подведут недельные итоги чарта, музыкального чарта «Нового радио» «Высшая лига» уже через 10 минут. Лучшее в эфире в течение полутора часов, а также скандальчики, интрижечки, расследования, слухи и не только, гарантированно. Хорошее настроение тоже. Так что слушай внимательно. Я распрощаюсь с тобой до пятницы, ну то есть до завтра. Скорее бы пятница, потому что дальше идут выходные, а потом у меня отпуск. Короче, там все только начинается. Вадим Данилин обнял, приподнял.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске минус 2. Завтра в пятницу, 16 октября, небольшой снег. Днем плюс 1. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
2: Реклама. Что общего между бабочками, грибами, пробежкой по лесной тропинке, белками и свежим хвойным воздухом? Все это настоящая природа. И все это есть Витапарк. В новом лесном мини-районе от Арбан. Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сосиски в тесте! Какими мы их помним с детства? И какими они должны быть? Тот самый вкус! Три сосиски уже жарят! Сочно, вкусно, горячо! 9 мая 79, 5. Парковка ТЦ «Домер».
4: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
5: Три клена на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
4: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
6: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это свистят вкусные раки на Мира 51. Слышать мало, надо пробовать. Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
7: 25 и 26 ноября в Красноярске в Национальном центре России на Енисее пройдет международный форум промышленного дизайна «Промдиз». Промышленное обновление. 100 промышленных компаний, 50 экспертов, 6 стран-участников. В программе студенческий хакатон, выставка промышленных разработок, деловая программа и награждение победителей всероссийского конкурса промышленного дизайна КПД. Узнайте, как промышленный дизайн повышает конкурентоспособность предприятий и познакомьтесь с передовыми разработками. Присоединяйтесь к форуму «Промдиз». Подробности и регистрация на сайте promdiz.space.
8: Любишь автомобили? Этот праздник для тебя! 25 октября с 12 до 18 приходи в «Тачки» на День автомобилиста. Специальные предложения на выбранные автомобили, приятные сюрпризы и розыгрыши подарков каждый час. «Тачки» — автомобили для жизни. Возрастное ограничение 12+.
9: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина» — дешевле. «Красшина». Калинина, 65. На
10: «Баге». Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: один рекламный ролик.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: 8 вечера в Красноярске.

0: Всем привет, всем здравствуйте, это Высшая Лига, на связи Макс Астахов, Роман Сванович находится в командировке, но у нас здесь Д'Артаньян нового радио, Данил Михайлов.
1: Пока Роман Александрович там, где сложно, второй самый старый ведущий тебе сегодня в компанию пришел. Ну ладно, это шутка такая у нас.
0: А мне нравится, знаешь, два взгляда, чуть-чуть помладше, чуть-чуть постарше, баланс соблюден, как говорится. Начнем с классики, 20 место, тут у нас новичок Высшей Лиги, который выбил Мари Кран с треком «Давай не ждать». Как думаешь, кто? Как думаешь, кто?
1: Ладно. А вот я списочек увидел, как раз финальная фамилия Николаенко.
0: Да, ню, красота. Первая неделя, получается, в Высшей Лиге, занимает 20 место. Посмотрим, как пойдет дальше. Он вот как раз выпустил эту песню, выложил пост в свои социальные сети с такой томной надписью «Одиноко в этой вашей Москве». Кто-то вот, знаешь, молодежь говорит «Люблю Москву, но...» И вы знаете прекрасное продолжение. А кому-то одиноко в этой вашей
1: грустной Москве. Ну, это он кокетничает. Это Драгуша его тут в кино увидела, чуть ли не влюбилась. Вот. Ну да ладно, не будем разгонять тему. NU.
2: 20 место.
3: Ай, какая красота. Жаль, я снова все разрушу. Тай, как замки изо льда. Слезы не растопят душу. Ай, какая красота. Жаль, я снова все испорчу, лед в глазах и пустота.

0: На 19-й позиции у нас Баинди, Ахчо, Мод, Шаде. Они теряют одну строчку, а между прочим, пацаны уже 20 недель находятся в чарте. И Роман Саныч радовался тому, что пацаны падают вниз, потому что нейросетевой трек уже всем надоел, а тут они вот вроде как-то на балансе теплится. Пару недель-то держатся, да. Что по новостям? Вот Мод выпустил песню, совсем скоро она выйдет, а еще этот же трек залетает на трибьют концерта у Виктора Дробыша, да, который называется «18 друзей Дробыша». Что из этого выйдет?
1: Ну, я видел, что Гарик Харламов там петь не будет. Вот да. Это вот была любопытная история, что Харламов разгонял и очень обиделся, что там он, значит, отсутствует. Ну, так себе я друг, как говорится. Мог бы и петь начать ради такого дела.
0: Ну, у него же есть
1: Эдуард Суровый-то, да. Это вот что, по-твоему, Дробышему песню не мог бы сделать какую-то подходящую? Вот, ну ладно, сделал бы, послушали. А эту песню сделал не Дробыш, эту песню сделали парни сами при помощи нейробыша.
2: 19-е.

0: Едем далее. Тут большое падение, целых 4 строчки вниз. Беарвульф со своим фениксом залез к ней в социальные сети. Мадам пишет следующее. Чем меньше у нас знаний и жизненного опыта, тем меньше вероятность, что талант породит что-то оригинальное. И наоборот, чем глубже и полнее ваше понимание жизни, тем вероятнее ваш талант отыщет новые идеи. Хочется идти и в глубину, и в широту.
1: Ну, я абсолютно вот прям в ту же секунду забыл, что ты только что озвучил. Наверняка мысль была чрезвычайно глубока и не для моего интеллектишки. А когда я слышу вот эту песню, у меня сразу перед глазами какой-нибудь Рылс с невероятным подвигом.
2: 18-е.

0: Ань Трофимов и Комната культуры. Кстати, новинка появляется прямиком от них в нашей высшей лиге. Трек называется «Нравится». Они выбивают Джонни, Федука и Лето. Ну, и на самом деле, пора
1: ну,
0: бы
1: уже. Ну, в принципе, по сезоночке, да.
0: Пацаны настолько популярны, что пишут следующее. «Осенний тур начался вот недавно, а у нас уже распланирована вся весна. Только пацаны, простите, подставил вас вот перед всей Россией, сразу рассказал все ваши секретики. Надеюсь, будете не в обиде. Нравится».

0: Миша.
1: А, Миш, ты когда-нибудь слышал мышап Gangsta Paradise и песню Тим Белорусских «Незабудка»?
2: Лет 6 назад я ее форсил во всех соцсетях, и Райтраун тогда мне писал какие-то удивлялки, что типа, а что тебе так понравилось, так понравилось. Я вырезал из эфира кусочек и начал ее ставить там, где только мог. Чуть позже, 6 лет спустя, я смотрю, Райтраун решил повторить вот эту свою работу. И, ну что, красавчик, красавчик, не протухло, так сказать, незабудка в гангстерском раю.
1: О, да.
2: А мы ставим мысли от Тим Белорусских, тем более 13 недель в нашей высшей лиге.
3: 16-е место.

0: Реклама.
1: Кому в речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты, в уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
1: Предположим, вы семья из двух человек с ребенком. Какую квартиру вы выберете? Двухкомнатную в 55 квадратов или трехкомнатную той же площади, но с двумя спальнями? «Калина Долина» – жилой комплекс с прибрежным парком на берегу реки Бугач. Первые три корпуса будут сданы уже в этом году. Подробности 205-15-15. Застройщик ООСЗ «Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: А что, в меня нельзя влюбиться?
4: Что, если ты узнаешь, кто я?
5: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаешь что.
6: «Чудо-Юдо» в кино с 22 октября.
7: Что, понравилось быть человеком?
4: Человеком быть больно.
6: 6+.
8: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиаторов 50, Сурикова 12.
9: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
10: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой» 9 мая 63А.
11: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Партизана Железняка, 36Б.
12: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
13: «Новое на новом». «Лирик». «Без тебя».

0: Димакс Астахов, Данила Михайлов, он же Миша.
1: А у нас 15-я строчка. Ребята с очень неприятным названием, но сами невероятно крутые. 5 утра, улетай. Плюс 2 строчки на этой неделе, 3 недели в чарте. У них, кстати, по событиям и интересности. Вот 34-е место с треком «А ты мне докажи» они заняли в чарте ВК.
0: А ты знаешь, что 5 утра, по версии всех ученых-сомнологов планеты, это самое отвратительное время, вот вообще, которое существует для биологии человека. То есть, если ты не спишь в это время, то это очень нехорошо.
1: Но, видимо, сама группа с этим не согласна. Улетай.
2: 15-е место.

Мне на самом деле нравится SMM-щик группы «Градусы». Вот они у нас на 14 месте, их песня «На ресницах» падает на одну строчку. Но я это к чему? Я это все к тому, что когда годовщина какого трека, он скажет. Когда у кого день рождения, напишет. Вот, например, недавно был день рождения у Геннадия Лагутина. Вообще-то Гена помогает их музыке обрести свой характер и звучание. Он точно знает, что нужно сделать, чтобы все зазвучало как надо. С прошедшим поздравлять не будем, а вот с наступившим в самый раз.

0: Тут прикольная фишечка была. Ну как фишечка? Было масштабное событие «Музыкастинг 9.0». Все знают этот прекрасный песенный конкурс, который много имен подарил шоу-бизнесу. И в этом году среди членов жюри было сразу несколько персонажей с лысыми головами.
1: Да, ну?
0: Да, получается Кэрос. Ага. Да, Кэрос, «Загибай пальцы», СТ.
1: Уже два. СТ,
0: уже два. Далее «Звонкий».
1: Вау.
0: Андрей. Угу. Мог бы быть еще и «Райт Раун», но он себе пересадку сделал, поэтому, собственно, не отсветил. Так вот, предлагаю послушать «Звонкого». Он так и не сознался, сколько ему лет, скоро исполнится. Вот. Но при этом Роман Александрович напомнил, что «Звонкий», он из тех ребят, который долго запрягал.
1: Угу.
0: Очень так вот находился рядом с хип-хопом.
1: Угу.
0: А потом бац! И оказался в таком красивом, качественном мейнстриме.
1: А у нас, на удивление, получается вторая красота в эфире. Сначала была от него, а теперь от Звонкова.
0: По красоте.
2: 13

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь.

0: А ты отдыхаешь? Реклама.
1: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полиса ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Пароль
9: ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
9: А второе?
8: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
10: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Все. Вкладываешь в здоровье – в Сбере.
12: Это как?
11: Переводишь пенсию в Сбер. Открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
12: Выгодно. Пошел оформлять.
11: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
10: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
13: Привет, я Леша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгоднее. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
14: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей в первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
13: В этом весь Т.
14: И в этом весь ты. Т-банк.
15: Сроки акции бесплатное обслуживание по карте Платинум октябрь-ноябрь 2026. С 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта. Кредитная карта Платинум.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Шапка, носки, еще шапка.
2: Мам, я на 2 дня еду.
1: Именно.
3: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
4: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: БАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Лига, мы уже где-то на середине. Здесь Макс Астахов, здесь Данила Михайлов и здесь же Лирик. Вот только что буквально Даня Михайлов рассказывал про Звонкова, который журил у нас музыкастинг. Так сразу подъезжает и второй член,
1: кстати,
0: этого жюри.
1: Лирик тоже, не сказать, что с большим количеством волос на голове, по крайней мере, они у него короткие. Поэтому в лысую тусовку может спокойно вписаться. И более того, может кто-то сейчас подумать, что ага, вот один член жюри музыкастинга и тут же второй. Нет, никакой подставы. У Лирика тем более минус 3 позиции на этой неделе. Поэтому, ребятушки, ну, мне кажется, эта песня, она все-таки достойна побыть подольше в чарте. Лирик красавчик, поэтому, ну, давайте голосовать, может быть, чуть поактивнее. Это я так залетаю со своей колокольни, чтобы, ну, как-то поддержать.
0: Упомянули музыкастинг. Про победителя это не напомнили. Ваня Аладдин выиграл 9 сезон. Кстати, я узнал новость, что, оказывается, финалисты и победитель пойдут ко мне в выходное шоу. Знаешь, как я об этом узнал?
1: Я знаю, что финалисты точно все пойдут. На пресс-воле Роман Саныч об этом рассказал.
0: Ну вот я просто заглянул в социальные сети Нового Радио и вот этот кусочек увидел. А мы слушаем аутентичное.
2: 12 место.

0: Слушай, ты смотри, как члены жюри кучно пошли. Mm. Ну, пожалуйста, вот Сивиль, красавица.
1: Красавица.
0: Красавица, талантище.
1: Талантище.
0: Ну, в нужные руки продюсеру попало.
1: Попало.
0: Все сошлось.
1: Все сошлось.
0: Так я тебе и базарю, и поэтому она прям вот в центре нашего хит-парада и очень прекрасно себя и замечательно чувствует, как бриллиант ограненный. Я сейчас как радиоведущий из ДК Тамбовского НИИ говорю.
1: Звучит вкусно. Лучше не скажешь. Бриллиант.
2: 11.

0: Не, ну если мы сейчас скажем, что и Клава Кока была в жюри музыкастинга,
1: да, то... более того, она лоббировала своего танцора в эфире. Представь себе.
0: Да ну.
1: Да, замечательный Дмитрий, который исполнял композицию 1,80 ростом, красавчик, стать и так далее. Он у нее в балете уже давно присутствует. И вот говорил, типа, Клава, Клава, я вот песню пишу. Она говорит, я тебя с удовольствием подержу. А потом он к ней приходит, говорит, ты представляешь, я попал в финал музыкастинга, а ты будешь судить. И она была просто прям вот, ну...
2: Слеза текла по ее щеке?
1: Ее разрывало изнутри, потому что не поддержать своего она не могла, а при этом показаться, ну, что она не объективная по отношению к другим участникам, собственно, тоже этого она не могла сделать.
2: Профессионализм,
1: конечно. Вот. А если вы хотите... итоге, если что, не победил ее протеже, ага. Вот, поэтому не надо думать, что мохнатая лапа в шоу-бизнесе вообще кругом гуляет.
2: Интересно, у кого такая мохнатая лапа? А если вы хотите, чтобы вас тоже разрывало изнутри, но от положительных эмоций, вот Дмитрий Масленников и Клава Кока выложили свой свадебный влог, если вы не смотрели за этими чудесными моментами в социальных сетях, предлагаю заглянуть прямо сейчас, ну и добить всю эту историю фитом с Джонни Журавли.
3: Десятое место.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске минус 2. Завтра в пятницу, 16 октября, небольшой снег. Днем плюс 1. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
1: Реклама. В одном большом городе есть лес. Необычно, правда? Лес в городе. Но еще необычнее то, что в этом лесу скоро будет построен маленький город. Точнее, мини-район. Дома из настоящего кирпича, настоящий муниципальный детский сад, салоны красоты, магазины. Все как в городе, но в лесу. Новый проект компании «Арбан». Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Кажется, подвеска стучит. Послушай.
4: А чего слушать? Стучит подвеска. Тебе в реставрацию.
5: Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
6: Выбирай безопасность. Заезжай в реставрацию.
1: Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
2: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Свердловская, 2Е.
1: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район «Калина Долина» от «Арбан». Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
8: Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетоноправ». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.

0: Всем привет, всем здравствуйте, это Высшая Лига, это Макс Астахов, это Данила Михайлов и это девятая строчка. Кстати, Бог любит троицу, именно поэтому на ней Хэлли Флейм, Айова, Доллс, их трек «Ловлю», плюс две строчки на этой неделе. И вот коллеги-журналисты сделали блиц-опрос вместе с Хэлли Флеймом. Задавали ему парочку вопросов, сейчас я вам расскажу. Хэлли Флейм, твой ритуал перед выходом на сцену. Кстати, оказался удивительный ритуал, говорит, сон. У меня какой-то прикол со связками, когда я не сплю, у меня не смыкание. То есть я банально не могу нормально петь. Оказывается, надо высыпаться для того, чтобы качать стадионы, залы, концерты и сцены, и все на свете.
1: Ну, вообще, я видел, как он работает, и если он перед этим реально спит, большой респект, потому что такая у него, ну, я не люблю эти избитые фразы, типа энергетика, вайб и все остальное, но чувак прям выскакивает на сцену, как будто бы с беговой дорожки.
0: Еще один вопрос, который задали Хэлли Флейму. Как назывался ситком про твою жизнь? Он долго не думал, ответил «Шляпа».
2: Девятое.

0: Маша, Машенька, Мэри Гу. Далее в нашем хит-параде. Ты знаешь, вот чем чаще я ее теперь встречаю на протяжении лет, тем больше я вижу ее вот эту легкую бронзоватость.
1: Переведи, пожалуйста. На мой язык.
0: Да-да-да, с удовольствием переведу на твой язык. У нее появилась отстраненная стать. Да. И в целом она девушка не вот тебе, которая там с распростертыми объятиями каждому встречному поперечному, нет. Но сейчас ты видишь вот ее такое обаяние в спокойствии.
1: А да. Кому меньше 20 лет, и скажу ауру.
0: Ауру, пусть будет аура, да. В общем, Машенька, она, конечно, из девчоночки, которая стала плохой, да, превратилась уже вот прям в леди-в-леди.
1: Косички отрезаны, а у нас трек настоящий.
2: Восьмое место.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: 9 вечера в Красноярске.

0: Хит-парад «Высшая лига». Макс Астахов, Данил Михайлов тоже здесь. Сегодня заменяю тех, кто занимает высокие посты и находится там, где сложно. Ребятушки, я тут заглядываю, значит, в наш список, который, собственно, с вашей подачей составляется на сайте newradio.ru. Там вы голосуете за любимых артистов, ставите лайки, дизлайки. И, собственно, не искусственный интеллект, а наш музыкальный редактор подбивает все по чесноку. И именно на 7-м месте, по вашей версии, оказались братья Гаязовы. Санта-Лючия. Что у тебя вот сразу в голове возникает, когда ты слышишь словосочетание Санта-Лючия? Ну, что-то такое светлое, да, и, может быть, даже как будто бы в хор какой-то хочется пойти и исполнить трепетным фальцетом какую-нибудь партию.
1: Не знаю, пацаны настолько залезли ко мне в голову, что кроме строчки «я буду пить ведрами, двигай бедрами», у меня уже ничего нет.
0: Ну, тогда да будет так.

0: На шестой строчке чарта «Высшая лига» у нас «Акмаль», его любовная композиция. Мы сегодня упоминали уже Дробыша, а у них относительно недавно случился же, ну, скандал это громко назвать, но непонятно. «Акмаль» выступал на какой-то передаче, где судил как раз-таки Виктор Дробыш. И у «Акмаля» есть такая фишечка. Он на стойку микрофона навязывает платочек. И Дробыш сравнил его с каким-то артистом зарубежным, очень известным. Наверное, что-то такое. И «Акмаль» говорит, вам сейчас будет стыдно. У меня дань уважения моей бабушке, потому что это вот очень такая личная семейная вещь. История. Угу. Ну, Дробыш сказал, что стыдно мне не будет, потому что я банально не знал, но, как я понимаю, все урегулировано, теперь мы знаем чуточку больше об «Акмале». А то, что он чувственный парень, это всегда было известно. Любовно.
1: Ты знаешь, на чем двигается «Акмаль»?
0: Mm.
1: На Роллс-Ройсе.
0: Чувственный парень, я же говорил.
2: Шестое место.
3: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Вот как будто бы только что абсолютно успокоились все паблики, перестали говорить про это шоу где-то в ретро от Зиверт, которое состоялось относительно недавно в Санкт-Петербурге, так она уже психанула и уже собирает Лужники 11 июля в Москве. Говорит, если газовать, то газовать до конца. Абсолютно новое шоу «Сцена 360». Что такое «Сцена 360»? Это значит, что она будет располагаться в самом центре стадиона и хорошо видно должно быть всем со всех сторон.
1: Макс, я даже стесняюсь представить, кому ты сейчас объясняешь, что такое «Сцена 360».
0: Наверное, себе, чтобы лучше понимать.
1: Ну, наверное, да. Уважаем мы нашу аудиторию и понимаем, что кроме тебя наверняка все в курсе этой сцены. А ты видел такие представления?
0: Есть только с планетой и только в социальных сетях.
1: Ну, мне кажется, ты спортивные соревнования тоже можешь «Сцены 360» называть в легкую. Потому что ты в этой теме шаришь. Зиверт, по-твоему, она вообще в каких видах спорта замечена?
0: Зиверт?
1: Да.
0: Ну, что-то про растяжку она рассказывала.
1: На этом мы остановимся.
2: Пятое место.

0: Миш, вопрос такой, сразу к тебе. Забыть про собственную годовщину. Норма или стрём?
1: Вообще изи, просто прям придавать этому огромное значение, тоже, я считаю, излишне.
0: Ну вот и Айова такого же мнения. Говорит, хочу чувствовать на себе взгляд этот всю жизнь. С годовщиной нашей свадьбы и венчания. Лёнь, мы опять забыли. Почему-то вот тепло у меня на душе от таких постов, но это же Айова. Просто Айова. Просто мы.
2: Четвертое место.

0: дошли до третьего места. Тут Вань Дмитриенко, Мальбек, Сузанна, их трек «Отражение». И Вань Дмитриенко попал на «Голос». Но не в роли участника, а в роли член жюри. Это «Голос дети». Мне недавно попадался, как ты говоришь, «Рылс», где ведущая этого проекта Яна Чурикова сняла формат «Я до съемки, я после съемки». Я уверен, что члены жюри очень сильно устают, но мне показалось, что там есть некое актерское мастерство. Потому что я до съемки, они все такие бодрые, веселые. Я после съемки, ну понятно, уже такие еле говорят. На мой взгляд, Ванька отыграл хуже всех. Ну, потому что молодой еще, неопытный. Хотя уверен, что совсем скоро в каком-то кинофильме мы по-любому его увидим.
1: Хочешь инсайт небольшой?
0: Да.
1: От продюсера Вани Дмитриенко.
0: Да.
1: Да, Денис Татаров, Zion Music. Ваню Дмитриенко не взяли на шоу «Голос дети», когда он маленький пытался туда зайти. И сейчас он сидит в судейском кресле. Вот такие вот метаморфозы.
2: Третье место.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Лесной мини-район Вита-парк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Вита-парк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон «Тачки».
5: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом-посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.
3: Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
5: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00. 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105. 226 49 40. Подробности у менеджеров.
7: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Телевизорные 3/5.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
9: Я услышу шаги невесомые по коридору твои. Мир замрет. И замрем в мире мы. Пусть сейчас жизнь монетою ржавою катится к недрам земли. Ты же знаешь, как все переменчиво. Крепче меня держи.

0: Тут нам правильное замечание сделал наш звукорежиссер, прекрасный, замечательный Денис. Он говорит, а где пафос? Мы уже третье место оставили. Да, да, да. Именно что. А у меня, знаешь, прям сразу осаночка приобретается, когда я называю следующие фамилии. Это Сергей Лазарев и Полина Гагарина.
1: А осадочек-то чего?
0: Не осадочек, а осаночка. Да, мы ровесники с этими замечательными артистами. И когда я их вижу, я понимаю, что сказать им, что я рос вместе с вами под ваши песни, это как будто бы их обидеть. Ты видел, как выглядит Полина?
1: Да.
0: Это, ну, то же самое можно сказать про Сергея, были бы мы девочками, да?
1: Можно женский голос, Эвелина такая? Да.
0: Ну вот, например. Поэтому вот гляжусь в себя как в зеркало в зеркальном отражении. У них и песня «Хэппи-энд» так называется. Но я уверен, что какой тут «энд», когда такому союзу еще до «энда» эге-ге-ге-гей.
1: Когда луны. Получается «Хэппи-старт».
2: Второе.

0: ты обратил внимание, что у нас вот прям фит за фитом и фитом погоняет?
1: Обратил.
0: И когда фит делают ребята уже опять-таки не в первый раз,
1: то
0: кажется, что это уже можно назвать и группой.
1: Как будто
0: группа,
1: да.
0: «Моя баста» нас возглавляет сегодня чарт «Высшая лига». Ну, ладно, окей, разобьем по именам. Баста и «Моя Мишель, если я буду танцевать». Как тебе вообще вот этот вот вайб, который, казалось бы, продолжает лето?
1: Мне очень нравится, особенно момент. Так, стоп, пауза. И она такая: пауза? Но пауза тут неуместно. Ту-ду-ду-ду. И вот эта вот та история, которая разгоняется от точки 0 до 100, просто в космос. Мне очень нравится этот момент. И, кстати, у них большой успех. Ребята попали в мировой чарт «Шазам».
0: Мировой чарт «Шазам» — это нифига себе, на минуточку, да.
1: Ну и не зря они у нас на первом месте, «Если я буду танцевать».
2: Первое

0: Это был хит-парад «Высшая лига». Макс Астахов, Данила Михайлов в качестве запасного игрока. Но я думаю, было все прекрасно и замечательно.
1: Обалденно ты сыграл со скамейки.
0: С большим удовольствием посмотрел еще раз списочек, который составили наши слушатели. Друзья, продолжайте голосовать за любимых исполнителей, ставя просто-напросто лайки и дизлайки в нашем приложении. Обязательно скачивайте Radio Hub, заходите на сайт. Ну и в целом ресурсы нового радио, они благодаря вам и ради вас.
1: Пока-пока.
2: Радио.

0: на новом радио. Реклама.
1: Шапка, носки, еще шапка.
2: Мам, я на 2 дня еду.
1: Именно.
3: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
4: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
5: «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей.
6: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: 3.
13: 4.
12: 5 не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
14: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
15: Каким будет дом Мельникова после реставрации? Как связаны Мейерхольд, Таиров, Додин и Боровский? Как иностранцы-коллекционеры изменили советский андеграунд? Читайте в газете об искусстве «The Art Newspaper Russia». Все, что нужно знать о событиях художественного мира в России и за рубежом. Оформляйте подписку на сайте газеты. А также читайте еще больше новостей о выставках, музеях и арт-рынке на theartnewspaper.ru. 18+.
16: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
17: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
18: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
19: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
6: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер

0: Хавейл Дарго. Выбирайте Хавейл под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на Хавейл.ру или в дилерских центрах Хавейл Сити. Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар. ООО «Автостарт».
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Fast Boy на новом радио. Не спрашивай, почему он такое название. Наверное, кого-то своей скоростью удивил. Ребятушки, мы же удивлять планируем. Да, в принципе, ничем не планируем удивлять. Планируем просто в комфорте провести вечер, который идет и, я надеюсь, радует. Середина осени. Дорогуша в дверях. Через 10 минут Эвиленд на новом радио.
1: Реклама. Кому в речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Шахтеров 66/5.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: 10 вечера в Красноярске.

0: Салют, ребят, вы слушаете Авиленд Новое Радио. И традиционно я хотела поныть, да, начать сразу в плохом настроении, потому что сегодня токсичный четверг. Но я сейчас зайду по-доброму, мы выйдем, и я вернусь нормально. Просто сегодня для того, чтобы была эта добрая преамбула, есть повод. Ровно 2 года назад я пришла работать на Новое Радио. 2 года назад случился вот этот прекрасный дуэт в виде меня и Усишкина. Поэтому, ну как тут, я не могу сразу уходить в токсичность. Я просто хочу сказать большое спасибо всей команде, большое спасибо всем хейтерам, к ним мы еще вернемся сегодня, большое спасибо всем слушателям, все, кто поддерживает, слушает, пишет, просто любит, это все безумно взаимно, потому что без вас всех этого бы не имело никакого смысла. И огромное спасибо Утишкину, моему просто несменному, ну ладно, периодически сменному, потому что ему надо отдыхать, компаньону, за все то же самое. Люблю тебя сердечно, и я считаю, что это прекрасно, что это все так случилось.
1: Батюшки, дорогуша, ну я благодарю родийные небеса за то, что они завели тебя на Новое Радио, ты зашла не в ту дверь.
0: Так да, сказать.
1: Так сказать. Находясь в своем хип-хоп-сообществе, оказалось в не той, так сказать, опять-таки, обстановке, но очень-очень-очень даже к месту и вообще идеально.
0: Вот.
1: Счастлив.
0: Я тоже, поэтому...
1: Как я говорю, ты лучшее, что случилось в моей родинной жизни. Of course.
0: Ну все, на этом мы заканчиваем,
1: в принципе,
0: доброту.
1: Да.
0: Вот, всем вам спасибо. Сейчас
1: я вот думаю, с кого начать? С Мари Краймбрери? Вот,
0: с любимой твоей исполнительницы?
1: Да.
0: Или это любимая исполнительница Кирилл Калинина? Я все время путаю.
1: Ну, на самом деле, мы все с симпатией относимся.
0: Конечно,
1: Марии,
0: конечно.
1: И Зиверт. Вот я просто вел концерты и одной, и другой. Я не знаю. Обе прекрасные.
0: Обе две, так сказать.
1: Обе две.
0: Прекрасно.
1: Кстати, это из Екатеринбурга группа такая была.
0: Я
1: тоже
0: помню.
1: Любопытная. Угу.
0: Поэтому все, ребят, на этом доброта заканчивается, потому что сегодня мой любимый день, токсичный четверг. Сейчас мы переобуемся. Просто я не могла, ну не могла я в токсичной форме благодарить вас за то, что вы есть, понимаете? Все, лю жестко. Давай, вырывай.
1: Хорошо, окей.

0: Вот, и все, ура. Короче, друзья, токсичный четверг. Так, хочу сказать спасибо тем, кто прислал ягодки в шоколаде. Ну, жесть вообще.
1: А
0: вот
1: там малинка в шоколаде?
0: Клубника.
1: А, клубника.
0: Ну, я не рассмотрела полностью, но там что-то такое. So delicious, так сказать. So delicious. So delicious. Так, четверг токсичный. Настроение у меня, соответственно, тоже токсично. К тому же есть...
1: Несмотря на день рождения.
0: Несмотря... Ну да, просто так совпало. Как будто бы символично, что...
1: Они все любят.
0: Что они все?
1: Дни рождения-то, ну...
0: Ну, сочувствую. Да. Желаю просветления. Короче, друзья, рассказываю историю. Значит, прихожу, мне говорят, что опять нужно писать заявление на увольнение, уже второе по счету. Первое было за тетюльку. Зачем я это повторила? А второе вот сегодня мне нужно писать, потому что кто-то из слушателей накатал на меня персонально жалобу руководству. И мне сегодня при всем руководстве вот это вот и прилетело. И значит, что вы думаете? Вот пишет, значит, вчера, 14.10.26, в программе «Эвиленд» ваша ведущая Эви допустила в речи слова «чернопопики», которые повторила несколько раз, и касается это темнокожих людей. Как вы считаете, СМИ может позволить себе нести такое в эфир? Если да, то на каком основании? Дорогая, я не знаю, как вас зовут. Возможно, вас... Я допускаю, это окей. Вы не знаете, как я выгляжу. Для вас... Мне вообще очень приятно, что белые люди настолько переживают за расизм в сторону черных. Но так вышло, что...
1: Откуда ты знаешь, что это белый человек при этом?
0: Ну, что-то мне подсказывает. Там да? Нет ошибок, хорошо. Понимаешь? И вот тут так сердобольно. Я просто хочу вам сообщить, если вдруг вы мельком видели кружочки, это не пожизненный загар и не грязь, которую я не могу отмыть. Я черная, понимаете?
1: Слушай,
0: не в том понимании, как люди привыкли. Я не цвета чернослива, как мой батя. Не асфальт мокрый. Да, разбавленная русской кровью девчонка.
1: Ты иногда слово «баклажан» еще допускаешь.
0: Да, баклажан.
1: Ну, это потому, что жмурки смотрела.
0: Естественно, естественно.
1: Да.
0: Поэтому, моя милая, моя хорошая, не переживайте, это не является оскорблением, потому что я буквально говорю, ну, о своих родственниках, потому что все черные между собой родственники.
1: Это знаешь, как вот у Амирана, да, есть канал?
0: Да.
1: А называть я не имею права?
0: Да, а он может.
1: А он может.
0: Он может, он может.
1: Хорошо.
0: Поэтому... Заюш, ну все, давай, ну...
1: Слушай, а мне тоже письмо пришло, прямо вот ручкой, прямо по бумаге.
0: Но тебе-то пришло
1: красивый
0: письмо
1: почерк.
0: Не с жалобами, чтобы тебе не отчитали перед
1: Нет.
0: руководством, не сказали, пиши заявление на увольнение,
1: Нет.
0: а то там
1: Наоборот,
0: вот...
1: Наоборот, вот женская колония, там очень вежливые, значит, девочки пишут письма.
0: Девочки?
1: Вера, да.
0: Так.
1: Значит, Вера Страмчинская передает привет, я тебе сейчас скажу, Венере Бунеско. Представляешь, какие имена?
0: Ну, очень красивые.
1: Очень красивые, да. Вот, соответственно, они любят слушать вечерние эфиры, в частности, ЧБРы.
0: Да,
1: но сейчас уже в разных местах.
0: Ну.
1: Да, и вот такое вот послание. Смотрела фильм «Не спящий в Сиэтле»?
0: Нет.
1: Там тоже про магию радио. Представляешь?
0: Мне нравится, что ты связал жалобу, за которую меня чуть не погнали отсюда в день рождения, и письмо из тюрьмы.
1: Да, потому что и то, и другое, это, в принципе, рядовые истории в нашей жизни, и это так круто работать на радио и заниматься любимым делом. Дорогуша, ну вот если бы не эти письма, неужели ты бы сейчас бы не

0: ответа, например.
1: Да, потому что иначе будет второе письмо. А я думаю, оно будет. Напишите. Вы, если бы мою настоящую фамилию еще узнали, вы вообще это нельзя вслух произносить. Это звучит как заклинание, понимаете?

0: Ребят, значит, тема токсичного четверга не менее токсична и вытекает из того, что сегодня прилетело. Оставляете ли вы негативные отзывы где-либо на что угодно? На рестораны, на химчистки, на салоны красоты, на, что ты говорил, аренды машин.
1: Таксисту, когда приезжаете.
0: Да-да-да, курьерам и прочее. Пишите в поддержку, говорите, увольте этого пня вообще тупого. Не слишком грубо, извините. В общем, что вы думаете об этом всем? Оставляете или нет? Или, может быть, вы предприниматель, и вы получаете такие отзывы регулярно?
1: От конкурентов, разумеется. Не
0: конечно.
1: Не от же людей такой дождешься.
0: Конечно.
1: Это вот, да.
0: Вы же бестик-бестовый. Ну и заодно, быть может быть, вы вообще, исходя из всех этих отзывов, делаете выводы, идете вы в это заведение или нет? Потому что тоже немало.
1: Ну, как, конечно, знаешь, там TripAdvisor, что он там нам скажет, чтобы пойти в эту булочную и купить хлеб.
0: Да. А там все пишут, что хлеб со вкусом тараканов.
1: Или да, Герман Стерлигов, он пишет свои объявления. Кто читал, тот читал. Вот, кто покупал, тот богач. Кто не покупал, тот понятно кто. Кого не пустили, третье.
0: Выбирайте, нужно подчеркнуть.
1: Да.
0: Вот, собственно, кружочек уже в нашем...
1: А, мессенджер.
0: Я не просто рукой.
1: Ты меня, да?
0: Давай еще раз.
1: До греха доведешь.
0: Кружочек в нашем.
1: Мессенджере.
0: В нем самом. Под ним пишите все, что думаете, и заодно пишите поздравления вот Виленду 2 года. Вау.
2: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио. Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
3: Это новое радио.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: подружка Эви и ее Эви на новом радио.
1: У нас сегодня была какая-то суета в офисе, мне даже пришлось приехать на работу до 11. Представляешь? Я как бы не отсвечивала нигде об этом, но это очень тяжело. Значит, суета-сует, потом там все поснимали, поделали. И я осталась вот где-то до обеда просто с коллегами провести время. Ну какая же психушка. Вот все люди, которые говорят о том, что творческий коллектив — это мечта, это просто СДВГ. Ты понимаешь, я сидела в кабинете у нашей любимой Наташи Кисильной. Она, значит, смотрела там вот какие-то свои материалы на полную громкость. Там же в кабинет пришли наши коллеги, соседи, студия 21. Они свой рэп включили, мой любимый, обожаю, можно еще громче, на полную катушку. Третий сидел, орал. Ты смотришь, это как будто сон при температуре 40. Ты как будто реально в психдиспансере оказался. А это творческий процесс называется.
2: Прекрасно и замечательно, что меня там не было, иначе бы я начал свои новости озвучивать, да, никто бы не услышал. А новость-то имеется. Знаешь ли ты, дорогуша?
1: О, нет. Вот к этому за 2 года привыкнуть невозможно.
2: За 1.5 недели соскучилась, 100%. На гадалки не ходи. Короче, ты знаешь, какую часть тела мужчины называют болтом?
1: Догадываюсь. Нос, очевидно.
2: Ну, да. А кто-то и не только. Так вот, житель Подмосковья решил, что это он и есть, и проснулся после празднования собственного дня рождения с гайкой на пинусе. Как она там оказалась, он не помнит.
1: Простите, я извиняюсь.
2: Большая такая
1: вкручена.
2: Гайка. Накрученная.
1: А, гайка это когда круглая,
2: да,
1: что ли?
2: Да. Как колечко с резьбой,
1: так сказать.
2: Все, поняла.
1: А болт? А, ну да, логично.
2: Ах ты. Так вот, она там у него 12 часов находилась. Прикрученная, опять-таки, а раскрутить уже не смог. Пришлось медикам вмешаться и, соответственно, распиливали металл. И все осталось на местах.
1: Я могу предположить, что гайка оказалась там в определенном состоянии данной части тела. А когда... Нет, пожалуйста.
2: Не будешь?
1: Нет.
2: Не надо?
1: Я уже наговорила, мне нужно держать себя аккуратно.
2: Хорошо.
1: Я, пожалуй, выдержусь.
2: Следующую новость не буду показывать. А потом меня будут опять озабоченным называть.
1: Почему? Понимаешь, а жалуются на меня? Понимаешь? А ты говоришь это, ты несешь это в массы.
2: Нет, я предупреждаю.
1: Ага.
2: Житель Подмосковья, это кто?
1: Райдер.

0: Я уже забыла, что работать надо.
1: Ну, празднуешь.
0: Что праздную? Ребят, сегодня токсичный четверг, поэтому помимо того, что мы сегодня обсуждаем, напишите еще, что вас бесит. Да, вот как бы мы от этой традиции тоже не отходим, потому что для этого и создан токсичный четверг, чтобы мы вот весь этот негатив сбрасывали с себя.
1: Да в мессенджере одни сердечки.
0: Ну это понятно, потому что праздничный там кружочек. Два предложения об этом.
1: Ну, да. К теме
0: эфира. Мне, нет, потом почитаем. Хорошо. Мне хочется, чтобы писали, кого что бесит. Меня бесит погода, я об этом, но меня никто не поддерживает вообще. Даже люди, которые меня раньше всегда поддерживали, сейчас говорят, ну нет,
1: все-таки,
0: ну, природы нет, плохой погоды. Я такая, что, это вообще, что это? Что может быть хуже? Хуже этого только все будет хорошо. Или не расстраивайся. Если грустно, не грусти. У природы нет плохой погоды. Есть она прямо сейчас.
1: Слушай, я так кайфую от понимания того, что быть, как там, нормисом.
0: Да, ты нормис.
1: Очень даже круто. Я выхожу с коляской, шагаю по кленовым листикам, смотрю на эти разноцветные деревья. Пью, значит, кофеечек, ем сырники, я с таким кайфом провожу каждое утро, ты себе не представляешь.
0: Под дождем?
1: Просыпаюсь я рано. Иногда и под дождем, с зонтиком с таким огроменным могу тоже прогуляться. Но в целом я прожил 8 лет в Петербурге, поэтому мне на дождик наплевать, да.
0: Да, вот это не считается. Я сегодня, когда вот уходила и увидела у Наташи зонт, и осознала, что вот мне 30 лет. 30. В общем, мне уже не 22.
1: И даже не 29.
0: За весь, да ты давай, за весь этот период своей жизни никогда, ни разу я не покупала зонт. У меня никогда. Если у меня когда-то был зонт, он был либо чей-то ворованный, ну, кто-то украл у меня, ну, естественно, либо у родителей, когда я с ними жила. А сама я никогда... Ну, то есть, как это пойти купить? Вот сколько зонт стоит? Я даже не могу предположить. Если узнается, что зонт стоит 1003, да я никогда в жизни. За зонт 3000. Я за 3000 знаешь, сколько всего могу купить?
1: Нет.
0: В золотом яблоке. Я могу. А зонт, ну, не знаю, кто вообще... Ну, понятно, вот с Куфы до Нормиса покупают зонт. Что, нечего ответить?
1: Я не покупал, но при этом отношусь и к тому, и к другому.
0: А ты вот где взял зонт?
1: А эти, ты понимаешь, вот эти вот вещи с надписью, например, там, Балтика, они как-то сами появляются. Ты ничего для этого не делаешь. Да, вообще никогда. Или там название отеля какого-то у тебя на зонтике случайно, абсолютно.
0: Случайно.
1: Абсолютно случайно. Или, например, там ты, не знаю, вот белые тапки дома, кто их себе покупает сам? А у всех имеются.
0: Нет, ворованные вещи.
1: Зубные щетки одноразовые, которые обратно потом в пакете кладут, и там типа гостевая возьми.
0: Это другое. Зонт это другое.
1: Да то же самое.
0: Да это другое.
1: Да расходник, я тебе базарю.
0: Да какой расходник? Друзья, напишите, вы покупали зонт когда-нибудь или нет? Вот напишите. И сколько это стоило?
1: А сейчас, внимание.
2: Впервые в концертном зале нового. Ума Турман. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 21 октября в 18.00. Сольный концерт. Ума Турман. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги. «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
11: 18+.
12: Шапка, носки, еще шапка.
13: Мам, я на 2 дня еду.
12: Именно.
14: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
15: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте dom.rfbank.ru.
16: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково.
7: Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
8: Дмитрий Тарасов, Виктория Дайнеко, Рузиль Миникаев и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
11: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
16: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
17: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: С 15 октября в кино. Непристойное предложение. Чтобы спасти семью и карьеру, ей придется рассмотреть непристойное предложение. Провокационный триллер с Эстер Экспосито в кино с 15 октября. 18+.
19: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
20: Да ладно?
19: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
20: Хорошая история.
19: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
21: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
22: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: Heavy Land.
1: А я здесь сижу для того, чтобы задавать вам вопросы, которые вас повергают в шок. Во-первых, вот, например, ребята некоторые в шоке, в том числе вот Элина, вижу, что я никогда в жизни не покупала зонт, и это абсолютная правда. Дальше, я купила два зонта, зонта, некоторые говорят зонты почему-то, путают с тортами. Не, Руси, неграмотные, то ли дело я. Зонт 1800 рублей каждый. Это дорого или дешево?
2: Ну, дорогуша, если бы там было написано монохромия, то он бы стоил 18 900, ну,
1: конечно,
2: по акции.
1: Дальше, значит, Ира пишет: я никогда об этом не задумывалась, мне 39 лет, я тоже никогда не покупала. Это был либо подарок, либо родительский зонт или мерч с работы.
2: Конечно, мерч. Ну,
1: поэтому
2: это
1: полностью согласна с Эви, что жаба душит покупать зонт. Хотя нужная вещь,
2: может,
1: казалось бы.
2: Может, вы на работу себе еще и кружки покупаете самостоятельно, из которых пьете?
1: Кружка, или... кстати, классная. Ну, мне нравится.
2: У меня появляется.
1: Я живу...
2: Ручки вон, пожалуйста.
1: А это зачем, господи, ты же пишешь?
2: Ну, автографы, когда оставлять там надо.
1: Кому? Себе самому?
2: Себе самому.
1: Перед зеркалом?
2: Ну, у нас каких-то ведомость приносит, и такой жик-жик-жик ее.
1: А у тебя есть вот эти вот листовки с твоим лицом?
2: Дорогуша.
1: Есть или нет?
2: Не оперился еще. Ну, никогда все. В жизни даже и не думал о такой чепухе. Да. А у тебя есть, я знаю.
1: Да.
2: Что ты на них смотришь?
1: Я вот так вот, у меня фотообои из них сделан. Да? Я вот так смотрю, думаю, боже, я селеба. Да, еще чуть-чуть и будет ростовая кукла в полный рост.
2: Подушечка такая же.
1: Подожди, что я хотела сказать? Мы говорили про зонт, про ручки.
2: Да, да, да.
1: И
2: чашечки.
1: Вот, чашки. Я, значит, снимаю квартиру у прекрасной девчонки. Она очень много путешествовала в свое время. Сейчас не живет в России. И она коллекционировала кружки из Старбакса. Помнишь такую кофейню?
2: Да, да,
1: из Старбакса.
2: Да, да.
1: У нее штук 50 этих кружек из разных стран. И я вот нашла одну кружку, на ней написано «Париж». Она примерно 104 литра. И вот я теперь из нее пью все свои чаи и как будто, ну вот, приманиваю Париж к себе таким образом.
2: Заезжал в гости к такой же вот коллекционер.
1: Сумасшедший.
2: Да.
1: Нормально, нормально.
2: И разбил кружку из Лос-Анджелеса. Оттуда вот. И... чувствовал, что трудно будет мне компенсировать этот моментик, поэтому вот в Ашане купил что-то похожее. Там,
1: а, я думала, вы больше не общаетесь с тех пор.
2: Ну, да.
1: Говори,
2: и такое тоже есть немножечко.
1: Чему это лирика? Конечно, не общаетесь. Какое общение после этого?
2: Да что это Starbucks? Вот Star Coffee, я понимаю.
1: А у нас что, какая-то интеграция проплаченная? Почему не... Какие еще есть кофейни?
2: Про теремок надо что-нибудь хорошее, наверное, сказать.
1: Да, пожалуйста, верните блины.
2: Не делайте блины по 500 рублей.
1: Да, да. Что 700, богатырь.
2: 700. У меня у бабушки это просто чуть инфаркт не был, когда я ей сказал, что купил блинчик за столько.
1: Ну вот.
2: Могла бы без наследства оставить.
1: Ну
2: такие
1: вот.
2: Блины себе берешь, сумасшедший.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: 11 вечера в Красноярске. Новое радио.

0: радио.
1: Пау, час пролетел. А я, между прочим, после эфира еду на диджейнг. Хотя я сегодня с Райт Рауном болтала на эту тему, и он мне сказал, что он провел примерно 2,5 диджей-сета здесь, в нашей студии, со своим игрушечным пультом, а у меня, между прочим, настоящий диджейский, на которых выступает. И он уже ездил на диджей-сет в Воронеж и играл на стадионе, где было 10 тысяч человек.
2: Офигеть.
1: Прикинь.
2: И за монету немалую. Или
1: и
2: за
1: монетку. Естественно.
2: Пожатие.
1: Я говорю, а я не... Причем у меня были предложения, должна признать. Мне уже писали: Эви, можно заказать тебя навсегда. Можно заказать ваше выступление там, на свадьбе, на днюхе, на каком-то корпоративе. Именно диджей-сет. Я говорю, да, но чуть попозже, я пока еще не умею. Он такой, ты тупая, что ли? Нужно говорить, что я все умею, в процессе
2: да,
1: разберешься.
2: Да, втыкаешь флешку и все нормально.
1: Я такая,
2: JBL.
1: А как? Я же, вот я учусь, вот я только запомнила одну кнопку, сегодня надеюсь еще две запомнить. Он такой, Эвик, ну ты так очень долго будешь.
2: Надо представляешь, как демпингована профессия? То есть когда-то люди заказывали, значит, винилы там за 3-9 земель, приходили им эти конверты, они с этой музыкой, соответственно, приходили в какие-то специально оборудованные заведения, там собирались толпы людей послушать музыку, классное время провести в тусовке себе подобных. А сейчас все в доступе, вот так вот прям чук-чук-чук-чук-чук-чук. И диджеи, в принципе, спокойно за пачку пельменей выступают вон в сосисочных. И вообще, куда ни зайди, везде стоит чувачок с пультом.
1: У тебя опять твоя дедова ностальгия в перемешку с голодом. Так ощущаются твои рассказы.
2: Ну подожди, у меня был ночной клуб большой.
1: Я говорю, дедова ностальгия.
2: Я прекрасно помню всю эту историю. А сейчас мне как раз-таки, да, куда комфортнее... читать книгу в кресло-качалке.
1: Да,
2: в своей идеальной вселенной я Николай Василенко, понимаешь?
1: О, да. Да.
2: Я хожу, улыбаюсь соседу. Да.
1: Слушай, с таким количеством бабла сложно не улыбаться соседям. Ты там все
2: согласен.
1: Будешь улыбаться.
2: И тебе все тоже
1: конечно.
2: Будут улыбаться.
1: Ты причем будешь даже не замечать, что кто-то может тебе не улыбаться.
2: Да, в принципе, да. Я за него улыбнусь 10 раз,
1: понимаешь?
2: И ни на кого не обижусь.
1: Поэтому вот. Но я рассчитываю, что я скоро научусь, потому что у меня очень классный препод, конечно.
2: Но обрати внимание, вот смотри, меня все время там старичок, там лесовичок, но ведь слово диджей это настолько устаревшее.
1: Устаревшее это диск-жокей, а диджей еще
2: вот как раз-таки именно сейчас и нужно говорить диск-жокей, чтобы была мета-ирония, а не вот это вот диджей, диджей, с ним диджей.
1: Но я буду на всех афишах диск-жокей.
2: Жокей.
1: Жокей, окей.
2: Радиохост.

0: токсичный четверг, поэтому мне опять прилетело. Итак, смотрим. Почему ведущая говорит, что у соведущего дедовские замашки? Не первый раз такое слышу от нее. И на Вадима то же самое говорила. Забыла, что уже сама не девочка, а возрастная. Не очень токсичное поведение ведущей. Нет уважения к старшим коллегам и профессионалам. Интересно, ты старший коллега или ты профессионал? Кто из вас с Вадимом есть кто?
1: В одном флаконе.
0: Понимаешь? Ну, руководству
1: смотри,
0: стоит обратить внимание. Не будем забывать,
1: что сегодня токсичный четверг.
0: На стиль общения этой ведущей. Друзья, я понимаю, тут не хватает еще фразы о том, что у меня отвратительный словарный запас,
1: не, дорогуша,
0: и общаюсь как малолетка.
1: С тобой надо же сперва познакомиться. Это то же самое, как я реагирую на отсутствие смайликов в сообщении.
0: Это, кстати, правда.
1: Это же отвратительно.
0: Мы уже два года с Усишкиным так или иначе каждый день списываемся. Нам как минимум нужно тему эфира вот так накинуть. Я редко... зумеры вообще вот люди, мы не используем, понимаешь?
1: Зумеры, 30 лет, ладно, окей.
0: Зеленял я, окей. Не используем смайлики, это кринж.
1: В мои времена это называлось «Дама бальзаковского возраста».
0: Это странно звучит от тебя, ты меня старше навек. К чему вообще? Даже не пытайся заигрывать эту тему. Понимаешь, тебе еще скажут, а вот он как профессионал и старший коллега может так пошутить.
1: Подожди, мне еще вот-вот и место начнут уступать. Вадиму-то уже уступают, я уверен.
0: 100%.
1: Когда заходят там немножко...
0: Вадим вообще старше меня на 20 лет. А как мне, как не к деду, к нему обращаться? Я теоретически могу быть его дочкой. А если бы он был, куролесил, а то и внучкой.
1: Наш Виталий, слушатель цыган,
0: да.
1: То и внучкой.
0: Поэтому, пожалуйста, друзья, я сама не понимаю, как это работает, клянусь. Если ведущему нравится, когда его унижают, то тогда вопросов нет. Ребята, я два года уже не могу понять, чё к чему. Понимаете, я рэп свой слушала и хихикала, а тут вот серьезная радиостанция. Надо либо привыкнуть, либо не слушать, что могу сказать. А, еще есть вариант... попробовать развить вкус. Так, со звездочкой, это со звездочкой.
1: Слушай, испытать унижение. Звучит очень эротично,
0: для
1: я
0: тебя,
1: бы сказал.
0: Видишь, у тебя хороший настрой.
1: Так, если на тебя посмотреть в латексе, это твой телесный цвет.
0: Понимаешь, естественно, я могла бы быть черным властелином в женском обличье. Может быть, кто-то меня так и представляет. И
1: я
0: тогда уже...
1: вспомнил этого черного властелина, что-то это все...

0: мы планируем читать сообщения.
1: Вот, дорогуша, в конце прошлого часа я как бы тебе намекнул, но потом понял, что ты доминатрикс, а я нижний, как это в вашей классификации.
0: Подожди,
1: поэтому мне лишнего говорить-то не пятюкать.
0: Это ты не воспринимаешь это как оскорбление своего профессионализма?
1: Я это... Чего анализма? Продолжай.
0: Короче, друзья, мы сегодня в этот, токсичный четверг обсуждаем, оставляете вы негативные отзывы или нет.
1: Ну, кстати, судя по комментариям, люди, в принципе, оставляют, потому что вспомни первый эфир Эвиленд. 2 года назад ровно. Там комментариев было 1500. Ну, делились они по-разному, да, ну и люди выплескивали. Опять же, вчерашний комментарий по поводу твоего позавчерашнего эфира. Ага. Про чернопопиков.
0: Да-да-да. Ты можешь не произносить это слово. Нет, тебя-то реально можно притянуть.
1: Куда?
0: Куда надо.
1: Я же про тебя сейчас говорю.
0: Ну, я тебе разрешаю.
1: Да, хорошо. Запугиваешь меня тут, понимаешь. Короче, комментарии сейчас стали тем самым моментом, который, во-первых, может довести звезд до депрессии.
0: Естественно.
1: При этом люди, зачастую комментируя, что бы то ни было, они же к себе внимание хотят привлечь.
0: Да, 100%.
1: А не решить проблему какую-то глобально, да? А почему вы музыкой занимаетесь? А что ты вообще на радио делаешь? У тебя там ни голоса, ни слуха, да? Ну и все остальное.
0: Это я причем, это окей, когда тебя критикуют. Вообще невозможно нравиться всем. Но меня вот особенно пугают люди, которые просто так с ничего пишут. Ты урод. А ты красивый, что ли? Покажись тогда. С фейков. Либо, как правило, это женщины, у них цветы на аватарке. Или мужчины с детьми на аватарках. То есть, знаешь, ты смотришь, думаешь, ну, ангел. И этот ангел просто трехэтажным тебя покрывает просто так.
1: Вот. И мы понимаем, что это, в принципе, болезнь.
0: Да, скорее всего.
1: По всей видимости.
0: Да, ребят. А сейчас осенью обострение. Поэтому, если у вас там какие-то негативные эти отзывы, на ресторан.
1: И вот мы теперь приходим к любопытному умозаключению. Если в жизни ты с хамством не сталкиваешься,
0: ага.
1: Ну, в реальной жизни, идя по улице, к тебе же не подходит и не говорит, ты урод. Или ты на кассе говоришь, здравствуйте, будьте добры, пачку кириешек, а тебе в ответ, у вас голос вообще омерзительный.
0: Да, уходите.
1: Уходите отсюда, да.
0: И вообще словарный запас тупой.
1: В обслуживании отказано, да. Такого нет. То есть получается, что негативные комментарии пишут сыкунишки?
0: Получается, что так.
1: Иначе не объяснить.
0: Но при этом, ты сам писал когда-нибудь? Не комментарии, а отзывы на
1: что-нибудь. Конечно, я сыкунишка тот еще.
0: Ну,
1: поэтому я только в комментариях и наяриваю.
0: На кого,
1: туда-сюда.
0: На кого?
1: Да не, мне лень, честно говоря, комментарии писать. Единственное, что я могу бодаться с ЖКХ. Но это я делаю с теми, кого я знаю.
0: А ну, в смысле ты с ними подаешь? Мне тоже не нравятся цены на всю коммуналку. Что с этим делать? С этим можно как-то бороться?
1: У меня бадание чуть другое, у меня же новое.
0: Да.
1: Площадь, вот там пока все это дело строится, обсуждается там много-много-много вопросов. Например, паркинг у тебя подземный, а дверь стучит

0: в смысле, воротина может опуститься прямо тебе на крышу.
1: А как так строили?
0: Ну как, вот этот пьезоэлемент не заработал, там, фотоэлемент точнее.
1: Ой, и вот тебе, пожалуйста, не
0: да? Ничего не поняла.
1: Да, я уже
0: выключила. А у тебя обычная панелька же, да?
1: У тебя обычная панелька же.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12. Новая ИВК музыка выжимают самый сок. Fresh Talk. Супер новинки чарты ВК музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
3: Не пропусти. Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: хочется всегда.
1: А когда не хочется... Забыла прокашлять. Я, кстати, не придумала, что мы сейчас будем рассказывать. Я отвлеклась, я смотрела фотки Саши Аникина. Он там опять в пробке, по-моему. Не знаю, и может быть, это что-то столетнее престарелое. Ты выкладываешь? А, ты вообще ничего не выкладываешь. Ой, как тебе хорошо живет. Друзья, ну давайте вы тогда отвечайте мне на вопрос, как и про зонт. Вы выкладываете все фотографии в соцсети вот секунда в секунду или спустя тысячелетия?
2: Нет, если ты заглянешь в мессенджер, то ты там увидишь, что сообщение-то есть. А по поводу как раз-таки выкладывания и всего остального... Я тут заглянул в одну соцсеть.
1: Какую?
2: Цукерберга.
1: Ага.
2: Запрещенная там и все такое. И понял, что я там есть.
1: Так.
2: И я понял, что там, знаешь, как будто бы ну, мир в 2010-м восстановился.
1: По интерфейсу
2: там
1: или?
2: И по интерфейсу тоже, и по аватаркам. Я свою, когда увидел, такой, батюшки, вот это да, здрасте, приехали, привет, мой 2007-й.
1: А я, кстати, об этом говорила, или нет, я не помню, что мне очень забавно, когда мужчины предъявляют женщинам, что они выглядят не так, как на фотках и прочее-прочее,
2: да.
1: А у самого стоит фотка с выпускного, где еще нет живота и озеро на голове.
2: Но я тебе больше скажу, если я покажу тебе эту фотографию, ты скажешь, боже, да ты не изменился нифига, потому что в 25 я как начал на 40 выглядеть, так, в принципе, сохраняется.
1: Я хочу тебе сказать, что сейчас ты выглядишь моложе, чем в 25. Те фотки юности, которые ты показывал, ты выглядишь, как будто ты тогда, вот, свой собственный батя себя сегодняшнего.
2: Я даже читал, как этот тип старения называется.
1: Как?
2: И, в принципе, это очень комфортно.
1: Бенджамин Баттончин?
2: Батоныч, да. Я, естественно, забыл, потому что умные фразы в моей головешке не очень-то и задерживают.
1: А тебя не оскорбит, не заденет ли твой профессионализм, если я скажу, что у тебя просто деменция? Потому что ты уже старый.
2: Слушай, в данном случае это будет просто ошибочное мнение.
1: Да?
2: Да, я мечтаю об отпуске давненько.
1: А, ну да, кстати, да. Это тоже сходится. Просто у нас вот Наташа Сильна, наш редактор главный, у нее есть тоже очень классное хобби. Она проходит тесты в рилсах и сама себе ставит диагнозы на их основании. Вот там в серии «Проверь, есть ли у тебя деменция». И вот она может тебе прислать в 3 часа ночи, что «Кажется, у меня деменция».
2: Мне еще нравится категория людей, которые, знаешь, прочитав книжку про то, как стали какие-то там люди миллионерами, примеряют на себя вот это прочитанное. Обычно эти книжки сводятся к тому, что 10 из 10 миллионеров умеют читать. Если вы умеете читать, у вас все шансы стать миллионером.
1: Очень
2: и, соответственно, потом уже вот с этой вот мыслью живут дальше свою жизнь.
1: Ну, это мотивирует.
2: Мотивирует,
1: понимаешь,
2: конечно.
1: Ты должен знать, что все в этой жизни возможно.
2: Да.
1: Понимаешь?
2: Ты не должен сомневаться.
1: Никогда.
2: Ты должен верить в себя.
1: Ни
2: а за это,
1: что.
2: Кстати, сажают, по-моему, у нас сейчас, нет? За,
1: давай не будем.
2: Там есть люди, да, там...
1: Не надо, мы ничего не продаем. Это мы вам дарим бесплатно, вы нам ничего не должны.
2: Это первый курс, он бесплатно. А потом, когда уже вы соберетесь
1: подписывайтесь на мессенджер, а там посмотрим.

0: Оцени мой подход радиоведущего. Я сегодня увидел рилс о том, что мама Троя Сивана смотрит сериалы на русском языке с переводом. То есть она смотрит русские сериалы. И Трой рассказывает, что мама уже посмотрела 10 из 11 сезонов какого-то сериала, а там по 50 серий. И, собственно, теперь начинает учить русский.
1: А что это за сериал?
0: И вот это вот остается загадкой. Но это не помешает мне поставить Троя Сивана.
1: Ну, а тебе лишь бы повод

0: Так, ну что, мы будем играть дальше в радиоведущих, друзья? Нет, я не умею, мне плохо от этого становится, клянусь,
1: простите. В нашем стале заказов еще остались неоткрытые шкафчики, поэтому, дорогие друзья, переходим к чтению сообщений.
0: Как это плохо. Мне просто, клянусь, мне физически. Иногда в моих кошмарных снах я представляю, что я говорю вот таким вот голосом. Друзья, как здорово. Несмотря на плохую погоду, настроение у нас в студии замечательно. Я надеюсь, что у вас тоже. И этот день подарил хотя бы одну причину для улыбки.
1: И мы двигаемся дальше, дорогие
0: друзья.
1: Прямо
0: по курсу только суперхиты и только суперновинки. Ну а мы, Эви и Усишкин, отвечаем за то, чтобы вы получали удовольствие.
1: На студийных хронометрах 19 часов 34 минуты, столичное время.
0: Не-не, в российской столице.
1: А, или
0: 19:30.
1: Да.
0: Все, пожалуйста, меня сейчас тошнит. Сегодня, кстати, токсичный четверг, можешь писать, что вас бесит. Ага, пробки, вот это
1: а
0: вот
1: то
0: все.
1: Читать ты будешь, конечно же. Вот так вот ты прям выдвинул шкафчик нашего мессенджера и давай читать.
0: Слушай, а вот про шкафчик это реально кто-то использует такое выражение?
1: Ну, ты слышала выражение «выйти из шкафа»?
0: Нет.
1: Нет? Нет. Ну и хорошо.
0: Я говорю, это не затронет и не заденет твой профессионализм, если я скажу, что ты знаешь это потому, что ты плесень.
1: Вот смотри, я тебе так скажу. У меня дочке 5 месяцев, и меня старородящим никто не назовет.
0: Ой, ты какая гадина!
2: Новое радио и Slam Music объявляют победители конкурса новой музыки и исполнителей. Музыкастинг. Запись и релиз сингла, его продвижение и создание мут-видео, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое получает Ваня Аладдин.
3: Привет, это Ваня Аладдин. Я победил в музыкастинге. Спасибо тебе, новое радио. Мечтайте, не бойтесь мечтать. Все

0: сезоне музыкастинга. Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
4: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
5: Да ладно?
4: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
5: Хорошая история.
4: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
6: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
7: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
8: С 15 октября в кино. Непристойное предложение. Чтобы спасти семью и карьеру, ей придется рассмотреть непристойное предложение. Провокационный триллер с Эстер Экспосито в кино с 15 октября. 18+.
9: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Сладкий вкус малины. Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зивер, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
10: Шапка, носки, еще шапка.
11: Мам, я на 2 дня еду.
10: Именно.
12: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
13: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
14: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
15: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер подойдет?

0: Хавейл Дарго. Выбирайте Хавейл под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на Хавейл.ру или в дилерских центрах Хавейл Сити. Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар. ООО «Автостат».
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Новое радио.

0: Да, примерно вот так я подпеваю за эфиром. Ребят, если вам было интересно. Адекватно так вести себя в эфире вообще? Позорница, колхозница.
1: Ну, хотя бы моего бы возраста бы постеснялась.
0: Понабрали, реально. Да. Вообще просто никакого уважения. Ну, все уже. Сегодня токсичный четверг, у меня реально настроение вообще не токсичное. Ну, так чуть-чуть. Ну, так, так. Я теперь поняла, почему Эви общий чат такой себе. Кто про кошек, кто про похмел. Это база. Это про наш замечательный чат в нашем...
1: мессенджере.
0: Молодец. Вообще, видите? Вы говорите, не уважаю. Вы понимаете, что он говорит слово...
1: мессенджер.
0: Когда я рукой на ему показываю. Понимаете? Такая вот легкая дрессировочка. Так, значит, у нас...
1: Я предпочитаю слово доминация.
0: Ну, естественно, да. Ты молодой отец.
1: В рабстве у женщин, да.
0: Все вообще более чем понятно. Мы сегодня пытались обсуждать, оставляете вы негативные отзывы или нет. Сообщений очень много. Мы прочитали 2,5. В принципе, я считаю, что мы перевыполнили план.
1: Но учитывая, что читать сообщения негативные не стоит...
0: А там, вот, как назло...
1: Нет. А как назло, все позитивные были, да.
0: А самое забавное, что практически все писали. Я писал, я пару раз писал, и в основном на еду. Но я тоже как-то оставляла.
1: Я считаю, что это очень даже правильно.
0: Ну, то не, есть, до не поры надо до быть времени, терпилой.
1: До поры до времени мне, ну, было понятийно все как-то так, это, разберемся сами там face-to-face. Угу, угу. И вот эти вот там, дайте жалобную книгу, это ты что там, стучать собрался, что ли, а? Щенок.
0: Это с возрастом приходит. Вот, ты начинаешь взрослеть, и тебе хочется вот уже вот какой-то скандальчик.
1: И ты понимаешь, что все-таки грамотно делать все по закону, по уставу, нежели ходить и за гаражами там что-то высказывать у себя в голове на подкорочке. Вот я бы так бы ему должен был сказать.
0: Ну да.
1: Но сам,
0: да,
1: естественно, ничего не делаешь.
0: Нет ничего хуже, чем не спать ночью из-за того, что ты вспоминаешь диалог и думаешь...
1: Как в 6 классе кондуктор, да, попросил у тебя платить за проезд, а ты тупо потерял талончик. На самом деле потерял ты его. Его потерял, я его прокомпостировал, потерял.
0: Детские травмы. Да. Понятно, бывает.
1: А потом шел от озера до дома.
0: Поэтому, друзья, если это что-то личное, конечно, лично можно себе куда-нибудь и припрятать, вместо можете выбрать сами. Утишкин может подсказать, у него очень много пабликов, которые, ну, специализируются, да, на новостях про эти самые места. А если что-то по факту у вас, не знаю, вы нашли таракан на супе, или вам нахамили, или обманули, это, конечно, вообще никого не жалейте. Я тоже не терпела.
1: Скандал учиню?
0: Конечно. Помните, я вот летом рассказывала, что я перед отпуском сделала маникюр, и мне сделали его отвратительно плохо. Я могла бы, ну что, пойти и просто переделать, снять его. Но я написала ему, мне вернули деньги. И подарили скидку и бесплатное посещение. Но я к ним больше, конечно, не ходила, но деньги мне вернули, потому что признали.
1: Но обрати внимание, хороший подход.
0: Ну да,
1: потому что ты бы им и так бы больше не пришла, могли бы хоть и деньги сохранить.
0: Да. Ну. Так что монетка к монетке, как говорится. Все. Друзья, токсичность на этом мы прерываем. Ну, если вам очень хочется, можете продолжить, но завтрашнего дня я буду уже обижаться, сами понимаете.
1: Да не надо, в мессенджере сейчас буду только я один. Дорогуша уходит.
0: Ну тогда продолжать. Еще раз спасибо всем за добрые слова, за ваши поздравления, вот за
1: подгоны. Дорогуша, вот тебе немножечко виртуальных цветов.
0: Спасибо большое. Пожалуйста. Целую в правую щеку, целую в левую щеку. Всех тех, кто не вел себя как мышь, целую в нос. До завтра.

0: Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд, один ролик.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: В Красноярске полночь.

Ухо вместе с Дорогушей меня покинула и энергия. Тем не менее, расставить музыку на морально-волевых получится, и поэтому 20 минут турбо-крутого контента принимай.

0: And You на новом радио. Данил Михайлов тоже здесь. Почитываю любопытную информацию разного рода, а иногда и очень-очень важную информацию, в частности, о компании Яндекс, которой так или иначе пользуемся. Итак, друзья, внимание. Яндекс Пэй сообщил о частичном восстановлении работы. Сервис возвращает функции поэтапно. Уже доступны платежи карты и стикерами, а также переводы со счетов в сейф. Продолжают восстанавливаться операции через систему быстрых платежей. Платежи по кредитам, не прошедшие в дни сбоя, просроченными не считаются, а пени обещают вернуть. А также владельцам накопительных счетов с 11 по 17 октября подняли ставку процентов годовых. Компания подчеркивает, деньги пользователей в безопасности, потери данных не зафиксировано. Спокойствие.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Выходное. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
1: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
2: Выходное. Обожаю все выходное.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях певица Лолита.
3: Во мне всегда был комплекс, что я хуже всех. Я знала, что я настолько плохо пою, что словом «пою» это не назовешь.
0: 40 лет назад вышли первый раз на сцену. Что до сих пор у вас осталось?
3: Страх. Страх перед выходом на сцену, который заканчивается иногда приемом имодиума.
0: С какой последней проблемой приходили к психиатру?
3: Какие вы люди? Вы твари конченые. С вами на 1 гектар не сяду и имодиум вам не протяну.
0: Ради чего вы сейчас живете?
3: Я живу ради себя. И в этом кайф. Я так никогда не жила.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
4: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
5: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
6: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
9: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
10: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
11: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Пароль ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
4: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Все. Вкладываешь в здоровье – в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер. Открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
7: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
8: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Час ночи в Красноярске. Новое радио.
1: Что-то вот в этих мыслях о том, что как-то лето быстро пролетает, мы совсем не думаем о том, что уже половина осени миновала, да, и пора бы думать о том, где Новый год отмечать, да? Ну так-то, если уж по чесноку.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов.

0: Радио.
1: Новое радио.
2: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Вот все мы знаем прекрасное выражение «все тайное становится явным». Иногда оно становится явным, когда уже, в принципе, никому нафиг не надо. Кстати, да, это «Новое радио», Данил Михайлов на месте. Почитываю каналы всевозможные, любопытные в мессенджере. Один из них называется «Hi AI Media». И вот, пожалуйста, нейросеть прочитала зашифрованную телеграмму, отправленную в январе 1939 года с немецкого линкора «Шлезвиг-Гольштейн». Понимаешь ли? Это тот самый корабль, который через 8 месяцев сделает первые выстрелы Второй мировой войны. Печально известный. 9 лет над этой шифровкой бились криптографы со всего мира, но прочитать и расшифровать никто не смог. Редакция канала Hi AI натравила, так сказать, на этот шифр нейросеть Клод, и модель справилась за 1.5 часа. Внутри оказались не какие-то секретные сводки, а обычное письмо офицера жене. Он ей написал: «К великому часу ни пуха ни пера и гладкого спуска на воду». Но тут тоже кроется любопытное, потому что корабль-то спустили на воду еще, в общем, в 1906-м, за 33 года до событий. Но через несколько дней приходит вторая телеграмма, и там уже было написано: «Да здравствует малыш и мамочка». Судя по всему, так моряк пожелал жене легких родов. Такой вот специфический юмор морской, который был расшифрован много-много лет спустя. Новое радио. Суперхиты и суперновинки. К ним скоро.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
3: Это просто хахашка распирает изнутри.
2: Кирилл Калинин в кадре.
3: Приколист и талант.
2: И в центре главных музыкальных событий.
3: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
2: все, что звучит на новом, теперь на экране.
3: Музыкальные скоростя.
2: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
3: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.

0: счастливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Дмитрий Тарасов, Виктория Дайнеко, Рузиль Миникаев и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
3: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
4: Интернет для женщин. Woman.ru.
3: 18+.
5: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. Еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Новое радио.
8: Новое радио.

так, ребятушки, ну потоки, конечно, пока еще вполне себе классические, нормальные. Скоро будут подмерзать, вот тогда будет веселее. Середина осени, на минуточку. Коста Лакоста на новом радио. Данил Михайлов тоже на месте. Я не знаю, где находишься ты, но в музыкальном плане обещаю радовать. Что в автомобиле, что в вагончике, что в квартире, что в офисе. Ну а чего нет-то? Новое везде.

0: Реклама. Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Два ночи в Красноярске.

В полном порядке, ребятушки. Да и в целом вообще одна музыка в перспективе. Напоминалочка о том, что живая среда с группой Ума Турман через неделю ровно. Ну, все симпатично, все прекрасно и замечательно. Еще и пятница завтра.

впервые в концертном зале нового. Ума Турман. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 21 октября в 18.00. Сольный концерт. Ума Турман. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.

0: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым «Антонимы» на новом радио.
1: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто

7 месяцев лета только за деньги. Хотя есть, конечно, регионы в нашей прекрасной стране, в которых по-прежнему тепло, но тем не менее, я из Москвы вещаю, сейчас смерзнуть на улицу пойду. Кстати, тут полюбопытствовал, до Нового года 77 дней. Угу, 77. Вот так вот пролетят. Хочется верить, как и смена сегодняшняя. Завтра в это же время будем погружаться в другие удовольствия, а пока занимаемся, чем занимаемся, под суперхиты, суперновинки. Данил Михайлов был за старшего на новом до сего момента, ушел искать ртьё.

0: знает.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh

0: радио и Zion Music объявляют победителя конкурса новой музыки и исполнителей. Музыкастинг. Запись и релиз сингла, его продвижение и создание мут-видео, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое получает Ваня Аладдин.
1: Привет, это Ваня Аладдин. Я победил в музыкастинге. Спасибо тебе, новое радио. Мечтайте, не бойтесь мечтать. Все получится.

0: Новое. Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок. Fresh Talk. Супер новинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти. Fresh Talk.
0: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай

0: Всем привет, мы группа Угли.
1: Слушайте нашу новую песню, которая называется «Посмотри на меня» на новом радио.
0: Это песня о самой большой и чистой любви, и мы желаем каждому из вас ее обрести.
1: Ваши угли.
2: Я услышу шаги невесомые по коридору твои. Мир замрет, и замрем в мире мы. Пусть сейчас жизнь монетою ржавою катится к недрам земли. Ты же знаешь, как все переменчиво,

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама. В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
4: Дмитрий Тарасов, Виктория Дайнека, Рузиль Миникаев и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
6: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
7: Новое радио.

долго искал других, но все без ответа. И даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.

0: Новое на новом.
1: Привет вам, дорогие слушатели нового радио «Это НЮ». У меня вышла новая песня «Красота» о том, как важно беречь красоту в этом мире и внутри себя. Слушайте мою новую песню на новом радио.
2: Ай, какая красота, жаль, я снова все разрушу, дай.

0: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50 комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
1: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте. Интернет для женщин. Woman.ru 18+.

Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Радио и Zion Music объявляют победителя конкурса новой музыки и исполнителей. Музыкастинг. Записи релиз сингла, его продвижение и создание мут-видео, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое получает Ваня Аладдин.
1: Привет, это Ваня Аладдин. Я победил в музыкастинге. Спасибо тебе, новое радио. Мечтайте, не бойтесь мечтать. Все.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.